0: красный свет.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

я серый на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: В начале весны 2025 года в китайской провинции Чжэцзян молодая женщина устроила похороны самой себе. Она принесла в парк рядом с домом пустой мольберт и собственный улыбающийся портрет в траурной белой, как это принято в Китае, рамке. Сама женщина встала рядом с портретом и мольбертом с таким вот плакатом.
3: «Здравствуй, прохожий. Меня зовут Цзян И, мне 30 лет, у меня рак. Средняя продолжительность жизни с моим диагнозом – 2 года. Если мне не повезет, через 2 года я стану ангелом и покину этот прекрасный мир. Если повезет, я буду рада продолжить жить. Надеюсь, ты напишешь мне пожелание на мольберте. Прошу тебя, увидь за меня следующую весну и живи за нас двоих с удвоенной храбростью. Желаю тебе и твоим близким здоровья и покоя».
2: Люди останавливались, они обнимали Цзян И, писали ей слова поддержки, молитвы и заклинания. Одна женщина сказала, что ее сестре тоже диагностировали рак, но та уже 5 лет в ремиссии, значит, надежда есть. Другие желали сил Цзян И ее семье. Она благодарила и говорила, что не боится смерти, потому что ее жизнь была счастливой. На следующий день Цзян И провела еще одну прощальную церемонию для друзей, родителей, мужа и 3-летнего сына. Нарезка видео из уличной домашней церемонии стала вирусной. Люди в комментариях желали, чтобы фейковые похороны обманули ангела смерти, и Цзян И выжила. Да, кстати, страдает она от рака шейки матки. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год он убивает 350 тысяч женщин. В России это около 6 тысяч ежегодных смертей. А еще каждый год в мире появляется 660 тысяч новых заболевших. В России около 15 тысяч новых диагнозов ежегодно. Но самое удивительное в этом, что человечеству уже сегодня под силу, если не полностью победить болезнь, то взять ее под контроль. Мы уже около 40 лет точно знаем, что вызывает рак шейки матки. И у нас даже есть рабочая вакцина против большинства возбудителей. Так почему же женщины продолжают умирать? Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом выпуске матка будет блуждать по телу, морские свинки послужат науке, Нобелевская премия найдет своих героев, а маркетологи отложат спасение миллионов женщин по странной причине. Это история о ВПЧ – вирусе папилломы человека, который становится причиной рака шейки матки. Сценарий написала Яна Кучина, а отредактировала я. Мы уже много раз рассказывали в подкасте, что до эпохи Возрождения вскрывать человеческие трупы было не очень принято. В переводе на средневековый это означает, что за это церковь могла и сжечь. Разобраться в анатомии помогали животные. Ученые изучали тела собак, обезьян, голубей и свиней и строили предположения. Так, например, наш любимый римский врач Гален считал, что женская матка двурогая, как матка свиньи. В левом роге, как он полагал, вызревают девочки, а в правом – мальчики. И возразить ему, в общем-то, было некому. Первый более-менее адекватный анатомический атлас с похожими на правду изображениями матки вышел только в 1543 году, спустя 13 веков после Галеновой смерти. Для сравнения, в том же году Николай Коперник доказал, что Земля вращается вокруг Солнца. При этом уже в трудах Галена встречается описание шейки матки – узкой трубочки, которая соединяет тело органа и вагину. Гален описывал шейку как путь, по которому, как задумано природой, мужское семя попадает внутрь, а зрелый плод выходит наружу. И сегодня это, пожалуй, 3 самых изученных сантиметра женской репродуктивной системы. Дело в том, что на этом небольшом участке развивается один из самых распространенных и опасных для женщин видов рака. Опасен рак шейки матки не потому, что он какой-то особенно агрессивный или не поддается лечению. Наоборот, он развивается медленно, лет 10-15, и хорошо отвечает на терапию на ранних стадиях. Проблема в том, что болезнь начинается и прогрессирует бессимптомно. Цзян И, с чьей историей я начала рассказ, обратилась в больницу, когда у нее уже начались кровотечения. На этой стадии и с ее типом рака врачи не могли предложить ей ничего, кроме надежды на чудо.
4: К сожалению, когда появляются симптомы, уже поздно. То есть симптомы рака шейки матки – это уже заболевание минимум 3-й стадии, а, как правило, это уже 4-я стадия заболевания.
2: Объясняет Юлия Чернышова, гинеколог-хирург, онколог и колопроктолог.
4: Симптомы рака шейки матки – это циклические аномальные кровянистые выделения из половых путей. И это не совсем привычные нам кровянистые выделения, как это бывает во время менструации. Это такие особенные выделения. Они, скажем так, с примесью крови. И выделения имеют крайне выраженный неприятный запах. На самом деле, кто когда из врачей этот запах слышал, забыть его невозможно. Его нельзя ни с чем перепутать.
2: Впервые что-то похожее на рак шейки матки за 400 лет до нашей эры упомянул Гиппократ, но в подробности он не вдавался. Рекомендации у него были такие. Болезнь настолько разрушительна, что лечить ее не стоит даже пытаться. Анатомы и врачи в те времена считали матку живым существом со своими привычками и волей. Мы рассказывали про это в 4-м сезоне в эпизоде про женские болезни, который называется «Родишь, пройдет». Если женщина печалилась, злилась или просто давно не рожала, врачи связывали это с тем, что ее матка скитается по телу в поисках мужского семени.
5: В середине боков женщины находится матка. Женский орган, очень похожий на животное. Ибо она сама по себе движется туда и сюда, поднимается вверх к хрящу грудной клетки и также наискось вправо к печени или влево к селезенке. Кроме того, она склонна к опущению вниз. Словом, она совершенно непредсказуема. Она испытывает влечение к приятным запахам и стремится к ним. В то же время испытывает отвращение к зловониям и стремится удалиться от них. В общем, матка как животное внутри животного.
2: Так описывал орган греческий врач Аритей Каппадокийский во втором веке нашей эры. Лечили пациенток соответствующе. Например, влагалище могли окуривать приятными ароматами, чтобы матка почуяла их и вернулась на место. А еще из овечьей шерсти делали что-то типа шерстяных тампонов. Их пропитывали разными веществами, чтобы успокоить матку или, наоборот, наказать ее, если она заползла куда-то не туда. Успокаивали медом, розовым маслом и мирой, а наказывали коровьим навозом и бычьей желчью. Популярны такие методы были со времен Древнего Египта и вплоть до 17 века. Добиться здоровья матки было не так-то просто. Вы уже знаете из прошлых выпусков, что по теории гуморов Гиппократа, которая главенствовала в медицине до эпохи Возрождения, здоровым можно было назвать человека, в чьем организме кровь, флегма, а еще желтая и черная желчь находились в балансе. Но вот загвоздка. Женское тело врачи считали от природы более влажным и холодным, а значит, несбалансированным. Ну а главным вместилищем разлада, мешком для лишней флегмы и крови, назначили, конечно, матку. По мере того, как новые анатомические знания становились общепринятыми, с теорией блужданий матки покончили. Ну а первую историю болезни пациентки с раком шейки матки датируют 1809 годом. Тогда акушер-гинеколог по имени Джон Кларк обнаружил у женщины нарост в форме соцветия цветной капусты. Пациентка при этом жаловалась на кровяные выделения, которые имели очень неприятный запах. Болезнь протекала быстро, и вскоре после знакомства с врачом женщина умерла. Джон Кларк предположил, что ее опухоль была результатом повреждения тканей. Но микроскопы в то время были недостаточно мощными, чтобы он мог нормально изучить новообразование. Соответственно, о природе рака никто точно ничего не знал. В 1842 году итальянский врач Доминико Ригони Штерн проанализировал записи о женской смертности в городе Верона. Он заметил, что опухоли матки распространены среди замужних женщин, проституток и вдов, но при этом почти не встречаются у незамужних женщин и монахинь. Получается, рак мог быть как-то связан с сексом. Было бы логично, если бы Ригони Штерн порекомендовал женщинам воздержание как средство от болезни. Но воздержание тогда и так было в почете. Вообще, к середине 19 века рекомендации по лечению почти не отличались от гиппократовских. По возможности облегчите симптомы и сдавайтесь. Спасти жизнь все равно не сможете. Мази и примочки уменьшали неприятный запах, кровопускание вроде бы уменьшало размеры опухоли, но самым популярным паллиативным средством было прижигание железом. Врачи верили, что раскаленный металл обеззаразит опухоль и замедлит ее рост. Попытки иссечь новообразование и удалить его хирургически тоже были. Но до изобретения антисептиков от заражения крови женщины умирали еще быстрее, чем от рака. А до появления анестезии даже говорить про это не буду. Во всей этой длинной истории есть любопытная закономерность. Тысячелетиями женское тело изучали, обсуждали и лечили мужчины. Но все-таки к прорыву, который спас миллионы жизней и заложил фундамент для появления средства от рака шейки матки, привело участие женщины. Ее звали Андромаха, и ее муж был врачом. Георгиус, папа Николау, родился 13 мая 1883 года в городе Кими на острове Эвбея. Это Греция. Его отец был врачом и хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Георгиус при этом мечтал быть скрипачом и действительно превосходно играл на скрипке. Но родители настояли, и юноша сначала выучился в Афинах на врача, а потом втянулся в естественные науки и отправился в Германию получать образование биолога. Там Георгиус попал в лабораторию Августа Вейсмана, известного эволюционного биолога. Тот как раз проверял собственную революционную теорию о том, что вся наследственная информация хранится в яйцеклетках и сперматозоидах. Георгиус так увлекся работой, что решил посвятить всю жизнь исследованиям и довольно быстро стал хорошим микроскопистом. Его диссертация была посвящена определению пола у крошечных планктонных рачков – дафний. Он активно писал про это статьи в научные журналы, а после окончания университета мечтал продолжить исследования. Правда, семья молодого доктора рассчитывала на его возвращение в Грецию. В стране тогда была напряженка с врачами, да и дома нужна была помощь. И Георгиусу пришлось вернуться на свой маленький остров, чтобы работать там врачом. Но что-то не заладилось. Вместо того, чтобы выслушивать пациентов, молодой врач часами бродил по окрестностям, скучая по дафниям и смыслу. И однажды встретил Андромаху Мавроени. Она была смелой и хорошо образованной женщиной, а еще превосходно говорила по-французски и играла на пианино. В общем, случилась любовь с первого взгляда. Семье Андромахи категорически не нравился новый родственник – биолог-микроскопист, который не желал работать с врачом. Но сама она во всем поддерживала мужа. В 1911 году он присоединился к экспедиции от Океанографического института Монако, а в 1912 году его призвали военным медиком на Балканскую войну. Там он окончательно убедился, что работа врача ему не нравится. Вот что он писал отцу в одном из писем.
6: «Не хочу становиться военным доктором. Я хочу быть свободным. Хочу ощутить радость сражения самой жизнью. Я не боюсь океана. Я хочу для себя свободы. Сладкой свободы».
2: И как только папа Николау отпустили со службы, они с женой решили ехать в Америку за свободой и научной карьерой. 9 октября 1913 года, пойдя против воли обеих семей, пара приплыла в Нью-Йорк. У них было $250 на двоих, они никого не знали в новом свете и не говорили по-английски. Ну а в Америке никто не мог произнести без ошибок их греческие имена и фамилии, так что Андромаха превратилась в Мэри, а Георгиус Папа Николау в конце концов стал просто доктор Пап. Без знания языка, без лицензии врача, без знакомств в научной среде и с греческим дипломом работать в клинике в Америке Георгиус не мог. На первые несколько месяцев они с женой даже устроились в универмаг. Он продавал ковры, а она пришивала пуговицы за $5 в неделю. Ну а вечерами папа играл в ресторане на скрипке. Единственной его отдушиной была подработка научным колумнистом в первом известном на всю Америку греческом журнале «Атлантис». Однажды редакция отправила папа брать интервью у Томаса Ханта Моргана, автора хромосомной теории наследственности и будущего Нобелевского лауреата. Моргану фамилия журналиста показалась знакомой. «А не родственник ли вы тому папа Николау, который писал статьи по генетике рачков?» – спросил ученый. И узнав, что папа их, собственно, и писал, Морган дал эмигранту рекомендацию в лабораторию анатомии клинической больницы Корнельского университета. На тот момент это был один из лучших вузов США. И представьте себе счастье папы Николау, когда работать туда взяли не только его, но и Андромаху. Она стала технической ассистенткой в лаборатории. Под руководством старших коллег папа изучал влияние алкоголя на генетику морских свинок. Сегодня кажется очевидным, что алкоголь никому не может пойти на пользу, если только им не дезинфицируют поверхности. Но тогда это было под вопросом. Параллельно пап пытался понять, как вообще передается наследственная информация. Его задачей было исследовать связь хромосом X и Y в яйцеклетках и сперматозоидах с полом будущего организма. Для этого нужны были не просто морские свинки, а свинки с яйцеклетками, готовыми к зачатию. Сегодня мы знаем, что яйцеклетки созревают в определенные дни цикла. Но тогда циклы млекопитающих были изучены плохо. Приходилось убивать свинок, скрывать их и искать созревшие яйцеклетки под микроскопом. Как вы понимаете, животных при таком подходе требовалось много. Иногда жертвами науки становились несколько десятков свинок в день. Тогда папа Николау решил найти какой-то более свинкосберегающий способ. Для этого нужно было научиться без вскрытия понимать, когда у свинки происходит овуляция, то есть день, когда созревшая яйцеклетка подходит для оплодотворения, а значит и для опытов. В одно утро по дороге на работу пап зашел в аптеку и купил носовое зеркало. Маленькую железную трубочку с конусом на конце, с помощью которой лоры изучают внутренности носа. Используя ее, доктор взял вагинальные мазки у нескольких свинок и стал изучать их под микроскопом. У одних в мазке было больше лейкоцитов, у других – зрелых эпителиальных клеток. В общем, пап стал брать мазки каждый день. Состав клеток влагалищного секрета у каждой свинки ежедневно менялся. И постепенно пап стал видеть закономерности между мазком и тем, находили в убитой свинке яйцеклетку или не находили. Так он научился предугадывать овуляцию. А потом папа Николау осенило. А что, если также можно установить и дни овуляции у женщин? Самостоятельно организовать эксперименты на пациентках пап не мог, у него не было медицинской лицензии. Тогда он попросил помочь свою жену Андромаху. Доктор ежедневно брал у нее мазки и быстро убедился, что у женщин по составу клеток во влагалище тоже можно определить фазу цикла и овуляцию. В общей сложности пап тестировал Андромаху больше 20 лет. Новым знакомым доктор представлял ее так: «Она моя жена и моя жертва». Но как ученый, пап понимал, что делать выводы обо всех женщинах на основе данных одной нельзя. Поэтому он с помощью коллег-врачей привлек к исследованию еще 12 здоровых молодых женщин. Часть из них были сотрудницами больницы. Позже выборку еще раз расширили. Папу стали передавать мазки от пациенток, которые приходили в больницу обследоваться в связи с жалобами на здоровье, беременностью или абортами. Всего команда папы Николау изучила мазки почти 900 женщин. И однажды им поступил очень подозрительный образец. Под микроскопом среди обычных для текущей фазы менструального цикла пациентки клеток пап увидел странные. У них были огромные ядра с неровными краями, вытеснившие всю цитоплазму. А в некоторых клетках ядер было даже несколько. Как выглядят раковые клетки, микроскописты уже знали. До этого их обнаруживали в ходе биопсии, то есть когда у пациентов брали на исследование фрагмент опухоли. Но оказалось, что аномальные клетки можно увидеть еще до того, как опухоль выросла. Например, у пациентки, которой принадлежал тот самый первый мазок, даже жалоб на здоровье не было. Позже папу попалось еще несколько похожих случаев. В январе 1928 года пап выступил на третьей конференции по вопросам улучшения человеческой расы «Battle Creek» в штате Мичиган. Ее организовал частный фонд, который в 1920-е годы в США занимался популяризацией евгеники. Да, вот такие тогда были спонсоры у большой науки. Обсуждали на конференции кучу всего, от питания и пользы физкультуры до профилактики болезней. Ну а доклад папы Николау назывался «Новые способы диагностики рака». В середине 19 века онкологические болезни научились подтверждать по биопсии. Для этого нужно во время операции взять с предполагаемой опухоли небольшой кусок ткани и изучить его под микроскопом. Пап же сообщил, что рак шейки матки можно обнаружить еще до того, как начались изменения тканей. И для этого достаточно было обычного мазка из влагалища. Правда, на конференции особого внимания на его доклад не обратили. Цитология, наука о клетках, тогда еще только зарождалась, и в медицинском мире к ней относились с подозрением. Врачи хотели опираться на доказанные методы, до которых ученые с медицинской лицензией провели полноценные клинические испытания, а не лечить пациентов по мазку какого-то выскочки. Официальные клинические испытания метода ПАПа начались только 11 лет спустя. Помог гинеколог Герберт Траут, новый руководитель лаборатории, где работал наш герой. У пациенток брали мазки и параллельно проводили им биопсию. Так точность теста подтвердилась экспериментально. Новый метод назвали коротко и просто – ПАП-тест. И вскоре его подхватили онкогинекологи по всему миру. Папа Николау прославился. Он давно мечтал открыть собственный исследовательский институт, в котором изучались бы методы ранней диагностики и профилактики рака. И к концу 50-х его мечта стала реальностью. В Америке тогда проходило что-то вроде краудфандинговой кампании, в рамках которой активисты борьбы с раком собирали деньги на исследования и научные центры. Часть из них пошла на Институт исследования рака в Майами, который в 1961 году возглавил ПАП. Правда, поруководить им он почти не успел. Спустя всего несколько месяцев после открытия ПАП умер от инфаркта. Ну а после смерти ученого институт стал частью университета Майами и кузницей американских цитологов. Сегодня ПАП-тест ежегодно сдают несколько сотен миллионов женщин. Он входит в протоколы регулярных скринингов по всему миру. И часть этих женщин обязана своей жизнью именно греческому ученому, который не имел права лечить пациентов и даже не любил профессию врача. Ну а еще его жене, Андромахе. Я бы хотела сказать, что у морских свинок тоже все было хорошо. Но нет, они продолжили служить науке. Ну а в следующем открытии была замешана курица. Про курицу будет буквально через пару минут. А пока рекомендация подкаста. После долгого перерыва с пятым сезоном на все платформы возвращается подкаст «Хорошо, что вы это сказали». В нем реальные люди делятся своими проблемами и тревогами с психотерапевтами, а слушатели становятся свидетелями терапевтических сессий. В этом сезоне речь пойдет про любовь, а точнее про романтические отношения и все, что с ними связано. Например, героиня первого эпизода Лиза пережила развод после 9-летнего брака. Она хочет начать новые отношения, но сперва разобраться со своими чувствами и желаниями. Этот выпуск уже доступен везде, где вы слушаете подкасты. На всякий случай мы оставили ссылку в описании. Ну а новые эпизоды будут выходить каждую пятницу. Летом 1909 года в лабораторию американского патолога Фрэнсиса Пейтона Рауса пришла женщина с пестрой курицей в руках. На груди у птицы была твердая шишка, злокачественная опухоль. Женщина пришла за советом. «Вслед за этой курицей, — сказала она, — заболели и мои другие птицы». То есть опухоль заразна? Как это вообще возможно? Ведь рак не инфекция. Раус не знал ответа, но решил его найти. Для начала он вырезал опухоль, отщипнул от нее несколько участков и подсадил их здоровым курам. Через некоторое время они заболели. Тогда Раус сделал суспензию из смеси тканей больной курицы и физраствора и пропустил все это через специальный фарфоровый бактериальный фильтр. Отверстия в нем настолько малы, что задерживают бактерии, грибы и другие микроорганизмы, но пропускают физраствор и воду. В свое время этот фильтр придумали один из авторов микробной теории болезни Луи Пастер и его ученик Шарль Шамберлан. Им устройство нужно было, чтобы стерилизовать жидкости, которые нельзя нагревать. Но в итоге оно оказалось незаменимым в вирусологии. Вирусы мельче, чем бактерии и грибы. Поэтому, когда Раус пропустил суспензию через фарфоровый фильтр, в ней предположительно остались мельчайшие частицы. Так он это назвал, потому что словом «вирусы» тогда еще не разбрасывались. Он ввел фильтрат с этими частицами здоровым курам, и те тоже заболели раком. Раус повторил эксперимент с мышами, потом с собаками. И на основе этих данных в 1911 году опубликовал статью, которую сегодня считают революционной.
7: В статье описан первый случай опухоли у птиц, которую удалось пересадить другим особям. Речь идет о веретенообразной саркоме, которую на данный момент удалось пересадить до восьмого поколения кур. Опухоль успешно пересаживали чистокровным птицам этой породы. При этом птицы смешанных кровей, голуби и морские свинки оказались невосприимчивы к этой опухоли.
2: Раус был очень осторожен. Он не сказал, что вирус вызывает рак, но объявил, что частица мельчайшего размера вероятно спровоцировала опухоль. Но даже в такой формулировке гипотезу сочли антинаучной. Ученые тоже люди, и их можно понять. Идея, что рак начнет передаваться от животного к животному, а в перспективе от человека к человеку, была настолько чудовищной, что хотелось о ней тут же забыть. Им на какое-то время это удалось. Тем более, что повторить результаты Рауса с другими животными ни ему, никому другому не удавалось, а среди людей подобных заражений не происходило. В 1939 году, спустя 3 десятилетия после опытов Рауса с курицами, вирус впервые рассмотрели под электронным микроскопом и поняли, что это не живой организм, а белково-нуклеиновая частица. Но в 1970 году биохимик Дэвид Балтимор и генетик Говард Темин, независимо друг от друга, открыли фермент, который позволяет вирусной РНК встраиваться в клеточный геном и превращать здоровую клетку в атипичную. После заражения клетка сама начинает производить вирусный белок и бесконтрольно делиться. Раус тем временем продолжал свои эксперименты с вирусами и животными и с учетом новых данных доказал, что заражение действительно может быть причиной рака. В 1966 году, через 55 лет после публикации статьи о курах, Раусу дали Нобелевскую премию. Долгое время считалось, что так бывает только у животных. Никакой человеческий рак с вирусами не связан. Хотя вот рак шейки матки в этом плане выглядел перспективно. Помните, еще в 19 веке было предположение, что его распространение как-то связано с сексуальной активностью? В 60-е годы 20 века появилась гипотеза, что во всем виноват вирус герпеса второго типа. Казалось бы, улики налицо. Герпес тоже передается половым путем, тоже вызывает хроническое воспаление. А у некоторых пациенток с раком шейки матки обнаруживались антитела к вирусу герпеса второго типа. Ученые готовили доклады, съезжались на медицинские конференции и подступались к созданию вакцины. В 1976 году на одну из таких конференций во Флориду приехал молодой немецкий вирусолог Харальд Цурхаузен поделиться результатами своих исследований. Суть такая. Чтобы изменить работу организма, вирусу сначала нужно встроиться в клетку. Соответственно, предполагал Цурхаузен, ДНК вируса должно присутствовать в раковой клетке. Но в ходе своих экспериментов он не мог найти ДНК вируса герпеса второго типа в образцах опухолей, которые брал у пациенток с раком шейки матки. Следовательно, объявил доктор на конференции, герпес тут ни при чем. Но, он продолжал уже в гробовом умолчании, имеет смысл проверить другие вирусы. Например, вирус папилломы человека, который, как уже было известно, вызывает генитальные бородавки. Бородавка, конечно, не опухоль, но тоже растет быстро и там, где ее быть не должно. Вирус папилломы человека был известен ученым еще с конца 40-х годов. Вот только за ним не числилась способность заставлять клетки аномально делиться. Так что ученые на конференции во Флориде не восприняли доклад Цурхаузена всерьез. За несколько лет существования гипотезы про герпес все как-то уже сжились с мыслью, что виноват он. 34 года спустя в интервью по случаю присуждения Нобелевской премии за открытие связи между ВПЧ и раком шейки матки Гарольд Цурхаузен признался, что чувствовал себя на той конференции очень одиноко. Ученый вернулся в лабораторию и продолжил изучать вирусы папилломы человека. Почему во множественном числе? Дело в том, что ВПЧ – один из самых распространенных вирусов на Земле. Сегодня мы знаем, что у него больше 200 разных типов, и с ним сталкиваются больше 80% людей, которые ведут половую жизнь. А еще знаем, что вирус может передаваться даже при сексе с презервативом, через контакт с кожей. Впрочем, презерватив все равно снижает риски заражения. Эти 200 типов – не разные вирусы, а как бы варианты одного и того же семейства. Это можно сравнить с породами собак. Овчарка, чихуахуа и такса выглядят по-разному и ведут себя по-разному, но при этом все они собаки. У разных типов вируса папилломы человека очень похожий генетический скелет, а следовательно схожая структура и схожий способ заражения организма. Различия же кроются в генах, которые кодируют внешнюю оболочку вируса. Она у ВПЧ обычно состоит из белка под названием L1. Именно эта оболочка определяет, какие клетки вирус может заражать и какой вред он может нанести организму. Большинство типов ВПЧ безвредно. Кстати, наш иммунитет самостоятельно уничтожает их в течение пары лет после заражения. Но некоторые могут вызывать бородавки и рак на коже и слизистых. При этом одни типы предпочитают анагенитальную зону, другие – кожу, третьи – ротоглотку и так далее. Когда Цурхаузен начал свои исследования, наука знала всего пару типов ВПЧ. В 1980 году он открыл 6-й, а еще через 2 года – 11-й типы, и выяснил, что оба они вызывают генитальные бородавки, но при этом не приводят к развитию рака. Зато в 1983 году в одном из образцов раковых клеток команда Цурхаузена обнаружила ВПЧ 16-го типа, а еще через год в другом образце – 18-го. Как мы сегодня знаем, это самые онкогенные типы ВПЧ. Они ответственны за 70% случаев рака шейки матки и за миллионы женских смертей. Остальные 30% случаев вызваны еще 14 типами вируса, но они менее агрессивны.
4: Вирус папилломы человека, в отличие от вируса гриппа, сидит молча, не высовывается до поры до времени, может находиться в организме и год, и два, и при этом даже не вызывать никаких изменений клеток на микроуровне. То есть он там тихонько себе сидит в шейке матки и виду не подает.
2: Объясняет доктор Юлия Чернышова.
4: Этим и плох вирус папилломы человека, потому что наш организм очень плохо распознает этот вирус, то есть он умеет прятаться от иммунокомпетентных клеток. Поэтому участие женщин и мужчин, вирус папилломы человека оседает в организме, и уже после длительной персистенции, как правило, считается 2 года, если вирус уже присутствует в организме, то он может встраиваться в ДНК клеток и вызывать их изменения, в том числе атипические мутации, что приводит к образованию раковых клеток.
2: Работа Цурхаузена шла под тихое неодобрение коллег, которые продолжали держаться гипотезы про герпес. Из-за общей настороженности в комьюнити проблемы были и с финансированием его работы. Но доктор всеми силами старался форсировать исследование вируса, потому что он понимал, чем быстрее все поймут, что ВПЧ вызывает рак, тем быстрее мир начнет работать над созданием вакцины. Поэтому лаборатория, где работал ученый, обещала бесплатно поделиться образцами ВПЧ с любыми исследователями, которые проявили бы к нему интерес. Правда, заинтересовалась им за долгие годы всего одна фармацевтическая компания – Беринг из немецкого Марбурга. Какое-то время она даже финансировала исследование Цурхаузена, но потом маркетинговый отдел провел некое исследование и доложил, что рынка для вакцины от ВПЧ нет. Так или иначе, точку зрения Цурхаузена постепенно признали, и в 2008 году он получил Нобелевскую премию. Своими исследованиями ученый изменил представление людей о природе рака. До него идея о том, что причиной онкологического заболевания человека может быть вирус, считалась маргинальной. А сегодня мы знаем, что как минимум 10% онкологических заболеваний вызывают вирусы. Например, рак печени и Т-клеточную лейкемию. Но самое главное, Цурхаузен помог пациенткам. Без его открытий не было бы вакцины. Да, кстати, первая вакцина от ВПЧ называется Гардасил. Ее одобрили в 2006 году и рекламировали вот так.
8: Каждый год в США тысячи женщин узнают, что у них рак шейки матки.
9: Я могу не стать одной из них.
8: Не попасть в статистику. Не попасться.
9: Потому что теперь есть Гардасил. Единственная вакцина, которая защищает от 4 типов вируса папилломы человека. От 70% случаев рака шейки матки.
8: Я хочу стать одной из тех, кому не пришлось бороться с раком шейки матки.
2: Работа над вакциной началась еще в 1990-х годах. Делали это сразу 2 ученых. Ян Фрейзер из Австралии и Джоу Цзянь из Китая. Идея была такая. Если наш иммунитет заранее увидит внешнюю оболочку вируса, он сможет научиться ее распознавать и атаковать. А сам вирус со своей ДНК и способностью заражать в этом вообще не нужен. Ученые взяли ген, по которому строится белок оболочки ВПЧ, тот самый L1, и с помощью генной модификации заставили клетки обычных пекарных дрожжей производить этот белок. Дальше он сворачивался в сферические структуры, и в итоге получались крошечные шарики с вирусной оболочкой, но пустые внутри. Это были так называемые VLP, от английского virus-like particles, вирусоподобные частицы. VLP не могут вызвать болезнь, но при этом учат иммунитет распознавать и уничтожать настоящий вирус. Была еще одна сложность. Вы уже знаете, что существует много разных типов ВПЧ. Цурхаузен открыл 2 типа, которые вызывают бородавки, и 2 типа, которые вызывают рак. Так вот, первая вакцина должна была защищать от всех этих 4 типов. То есть от 6, 11, 16 и 18. Сделать ее было технически возможно, но это отразилось на цене Гардасила. В итоге 1 шот вакцины стоит как 4. Ну а в 2014 году FDA одобрила новый вариант прививки, который защищал уже от 9 патогенных типов. И он стоит еще дороже. Сегодня в России дозу Гардасила-4 можно купить примерно за 9000 рублей. Гардасил-9 не зарегистрирован в стране, и официально купить его нельзя, но неофициально достать дозу можно примерно за 20 тысяч рублей. При этом для полного курса вакцинации, по данным, которые ВОЗ опубликовала в 2022 году, нужно от 1 до 3 доз, в зависимости от возраста и состояния иммунитета пациентки.
6: Я считаю, что вакцина чрезвычайно успешна. Сейчас ее основным недостатком является то, что она слишком дорога для тех частей света, которые больше всего нуждаются в вакцине, для развивающихся стран. Поэтому в будущем цены должны снизиться, чтобы эти люди могли получить вакцину. Из личного опыта я знаю, что, например, в Африке, а также в других частях развивающегося мира, люди очень хотят пройти вакцинацию. Поэтому вопрос лишь в том, как доставить вакцину людям и как добиться резкого снижения нынешней цены.
2: Так говорил Сурхаузен в 2008 году в телефонном интервью по случаю вручения ему Нобелевской премии. За последние 20 лет в мире сделано более 200 миллионов прививок от вируса папилломы человека. Но при этом, по данным Организации здравоохранения, каждый год в мире раком шейки матки все равно заболевает 660 тысяч женщин. К сожалению, дорогая прививка до сих пор не стала повсеместной и общедоступной. Друзья, короткая рекламная пауза. А точнее, саморекламная. 28 июля студия «Либо-либо», в которой сделан этот подкаст, запускает новый поток курса по разговорным подкастам. Обучение длится 1,5 месяца. За это время вы сформулируете идеи своего проекта, узнаете, как делать ресерч и подготовиться к интервью, и разберетесь в азах звукозаписи. Ну а в финале презентуете свой подкаст команде «Либо-либо». Я на курсе, кстати, тоже веду несколько занятий про работу с источниками и придумывание заголовков. В общем, если вы давно мечтали сделать подкаст, но не знали как, этот курс для вас. А для слушателей «Почему мы еще живы» действует скидка 10% по промокоду FRIENDS. Инструкция, как ей воспользоваться, в описании выпуска. Там же все подробности про тарифы, программу обучения и успехи наших выпускников с предыдущих курсов. Ждем вас на учебе, а пока возвращаемся к прививкам. Сразу после того, как Гордосил 4 зарегистрировали, прививку добавили в национальный календарь прививок Австралии. Это значит, что многие молодые люди там стали получать ее бесплатно.
7: В Австралии мы вакцинируем как мальчиков, так и девочек. И на то есть веские причины. Во-первых, мальчики тоже заболевают раком, вызванным этими вирусами. Рак анального канала, рак ротоглотки, рак горла. Примерно 70% случаев рака горла сейчас вызываются вирусом папилломы человека. Во-вторых, если девочки не были привиты, то можно защитить их, привив мальчиков. И таким образом возникает так называемый коллективный иммунитет. И в-третьих, если вы начинаете говорить о вакцинации только одного пола, у людей могут возникнуть подозрения. Они начинают думать, что, возможно, вы хотите стерилизовать девочек или сделать что-то еще хуже. А если вы вакцинируете и мальчиков, и девочек, это работает.
2: Это слова Яна Фрейзера, одного из создателей Гордосила. Спустя 10 лет регулярной вакцинации в Австралии предраковые изменения шейки матки стали встречаться гораздо реже. Более чем в 2 раза реже у женщин младше 20 лет и на 1/3 реже среди женщин от 20 до 24 лет. Сегодня там привито около 85% населения, а это значит, что страна приближается к формированию коллективного иммунитета против ВПЧ. Чтобы создать такой же по всему миру, по рекомендациям ВОЗ нужно привить 90% подростков на Земле. Прививку рекомендуют делать в раннем подростковом возрасте, то есть до начала половой жизни. Это важно, потому что Гордосил не лекарство. Он не лечит от вируса, который уже живет в организме. Впрочем, сдавать анализ на наличие вируса перед вакцинацией не обязательно.
4: То есть прививка не поможет справиться с имеющимся в организме вирусом, но на наличие вируса в организме не является противопоказанием к данной вакцинации. Например, в организме есть 45-й тип вируса, а прививка обычно градосила она там против 16-18 типа. То есть на 45-й не подействует, но против 16-18 защитит, безусловно. Она, к сожалению, не защищает на 100%, то есть она активна в отношении только некоторых типов вирусов, самых агрессивных. И другие типы вируса тоже могут сам со временем в организм попасть, но она значительно снижает риски заболеть онкологией. То есть это одна из немногих прививок, которая вот реально работает против рака. Это очень круто, я считаю, что это нужно обязательно делать.
2: Напоминаю, что сегодня канцерогенными считается 14 типов ВПЧ. Но создать вакцину от всех пока не получается. Ученые работают над этой задачей прямо сейчас. А еще пытаются изобрести так называемые терапевтические вакцины. В отличие от профилактических, они могли бы активировать иммунитет для борьбы с уже имеющимися в организме вирусами. Ну а пока защититься от ВПЧ на 100% невозможно, людям с шейкой матки рекомендуется регулярное обследование.
4: Есть методы вторичной профилактики. Это то, что мы называем скрининг. То есть это вот регулярная сдача анализов шейки матки на онкоклетки и на вирус папилломы человека. Эти анализы позволяют выявить предраковое состояние. То есть не когда это уже рак, а именно выявить первичные изменения. Есть стандартные критерии. Это сдавать анализ с 21 года раз в 3 года. И с 25-30 лет дополнять анализ шейки матки на онкоклетки, это называется онкоцитология или ПАП-тест, анализом на вирус папилломы человека. Почему не сразу сдавать онкоцитологию СОПЧ? Потому что считается, что сексуальный дебют, начало половой жизни практически 100% принесет вирус в организм. Поэтому, когда прибегают испуганные 18-летние девчонки, у которых выявлено там 5 типов вируса папилломы человека, сложно успокоить и сказать: подожди, дай своему иммунитету справиться. Мы просто пока понаблюдаем, как это будет дальше. Будем периодически сдавать анализы, и зачастую действительно вирус уходит, но может вернуться с годами другой тип с новым партнером. Вот, поэтому методы вторичной профилактики нужно проходить, потому что мы можем выявить самые начальные изменения, успешно их пролечить, и тогда женщина никогда не заболеет раком шейки матки.
2: Многие женщины знают, что нужно проверяться регулярно, но откладывают поход к гинекологу, потому что боятся боли.
4: Каждый раз, когда я беру анализ шейки матки, я приговариваю: сейчас я возьму у вас анализ шейки матки на онкоклетки. Это не больно, но будет очень неприятно. Будет тянуть низ живота. Это совершенно не опасно. После забора анализа будут кровянистые выделения. Тоже не опасно. Вот вам, пожалуйста, возьмите ежедневную прокладку. Это уже такая мантра, которую я ежедневно повторяю. И сама, когда хожу сдавать этот анализ, прохожу через все то, через что проходят наши пациенты. Да, это больно, но это сопоставимо даже с менее болезненной менструацией. То есть это просто неприятно, когда резиновой щеткой мы берем поверхностные клетки. Некие кусочки мы не отщипываем, но реально это не очень приятно.
2: Болезненность процедур зависит и от личной чувствительности, и от навыков врача. Так что если в прошлый раз вам было больно, можно либо выбрать другого доктора, либо попросить у своего анестезию.
4: Есть некоторые приемы, как пациентке помочь расслабиться, как расположиться на кресле. Здорово, если подружки будут делиться там контактами там врача, который, по их мнению, был профессионален, который провел осмотр деликатно.
2: Но даже если в ваших анализах обнаружили опасные типы ВПЧ, не паникуйте.
4: Не нужно впадать в истерику, как некоторые. Я там уже пошла писать завещание, у меня обнаружили вирус папилломы человека, значит, у меня точно будет рак. Нет, нужно ко всему относиться здраво, послушать своего врача, что не всегда вирус приводит к заболеванию, что нужно регулярно обследоваться, не тратить ресурсы на какие-то неэффективные препараты, а вовремя, если это требуется, пройти через хирургическое лечение. Прежде чем разовьется рак шейки матки, проходит несколько стадий. Это называется передраковое состояние. Дисплазия шейки матки бывает первой, второй, третьей степени. Легкая степень дисплазии нередко расценивается как острая вирусная инфекция. То есть это то, что может вообще самостоятельно пройти без какого-либо лечения в течение 1,5-2 лет, особенно у молодых пациенток до 25-30 лет. Если она не проходит самостоятельно, либо если происходит прогрессирование во вторую, либо в третью степень, таким пациенткам мы рекомендуем хирургическое лечение. То есть все вот эти свечи, капельницы, дорогущие, которые, к сожалению, до сих пор в некоторых клиниках, ну, скажем так, не совсем добросовестные коллеги могут предлагать, это все не работает. Если когда-то кто-то говорит, что «ой, я там проделала свечи, мне помогло, я вам всем рекомендую», вам просто повезло, у вас организм и так справился с вирусом, вирус ушел, это было просто совпадение.
2: Если у пациентки возникает дисплазия в эпителии шейки матки, это предраковое состояние, ей нужно пройти хирургическое лечение. Но не пугайтесь, оно несложное и довольно безопасное.
4: Прежде всего мы пациентку отправляем на кольпоскопию, то есть под микроскопом, под большим увеличением, при помощи окрашивания специальными растворами, смотрим шейку матки и визуализируем патологически измененные ткани. Потом при помощи скальпеля либо радиоволновой петли мы иссекаем эти патологически измененные ткани в пределах здоровых тканей. То есть мы не только убираем пул клеток, пораженных вирусом, но и еще за счет механической травмы, хирургической травмы, мы заставляем организм активизировать иммунные процессы, потому что на любую травму организм направляет ресурсы на восстановление.
2: Первая, вторая и третья степени дисплазии лечатся либо конизацией, либо эксцизией. Две эти процедуры отличаются инструментом, которым врач иссекает поражение.
4: Экстезия – это такая небольшая петля. Конизация – это петля в виде треугольничка, он еще называется парус. При конизации мы иссекаем глубоко и широко. При экстезии – широко, но не очень глубоко. Когда мы иссекаем часть шейки, она потом быстро восстанавливается, это абсолютно никак не влияет ни на ощущения, ни на анатомию, ни, кстати, ни на возможность беременности.
2: Ну а если у пациентки успел развиться полноценный рак шейки матки, требуется более серьезное лечение.
4: У пациенток репродуктивного возраста при первой стадии рака шейки матки, когда он еще не распространяется ни на саму матку, ни на стенки таза, пока клетки раковые не появляются ни в сосудах, ни в лимфатических узлах, можно проводить также конизацию шейки матки либо ампутацию шейки матки. То есть, ну, операция, которая, в общем-то, сохраняет репродуктивную функцию. При второй, при третьей степени, уже в зависимости от степени распространения, это может быть назначено хирургическое лечение, это удаление полностью матки или химиолучевая терапия. Химиолучевая терапия проводится, когда, ну, когда ожидается, что удаление матки не принесет пользы. Да, и тогда вот назначается химиолучевая терапия. Можно еще побороться с первой степенью и успешно, с первой стадии рака шейки матки. Вторая стадия... Есть, безусловно, процент успешных случаев, но уже тяжело. Третье, четвертое – это уже паллиативное лечение. Поэтому, чтобы не развился рак шейки матки, нужно вакцинироваться, регулярно проходить обследование у гинеколога, в случае каких-то изменений вовремя проходить лечение.
2: Особенно актуален скрининг для людей из группы риска. В нее входят пациентки со скомпрометированным иммунитетом. Например, с первичным иммунодефицитом, когда у человека в организме с рождения отсутствуют или плохо работают клетки иммунной системы. Или со вторичным иммунодефицитом, например, из-за ВИЧ-инфекции или последствий химиотерапии и иммуносупрессии. А еще важно помнить, что иммунитет ослабляется во время беременности. Это эволюционный механизм. Организм понижает защиту, сохраняя от иммунной реакции растущего ребенка, который на 50% состоит из чужеродного для матери генетического материала. Так что всем пациенткам на стадии планирования беременности нужно обязательно пройти цитологическое обследование шейки матки и сдать анализ на ВПЧ. Давайте я подытожу. 14 типов вируса папилломы человека передаются половым путем и могут вызвать рак шейки матки. При этом иногда ВПЧ может исчезнуть из организма самопроизвольно. Это актуально для молодых людей со здоровым иммунитетом. Презерватив снижает, но не исключает риск заражения ВПЧ. Но главное, что от большинства самых опасных типов вируса защищают современные вакцины. Прививки стоит делать как парням, так и девушкам, в идеале до начала половой жизни. При этом даже если у вас есть шейка матки и вы сделали прививку, вам все равно нужно проходить обследование у гинеколога. Все-таки вакцины пока не дают защиты от всех типов вируса. В разных странах сегодня существуют разные протоколы скрининга. Поэтому тут лучше найти хорошего гинеколога, которому вы доверяете, и проконсультироваться с ним. Но часто в рекомендациях будет делать ПАП-тест раз в 3 года или раз в 5 лет, в зависимости от возраста, и сдавать тест на ВПЧ методом ПЦР. Все это действительно спасает жизни, потому что рак шейки матки развивается долго, и если заметить изменения тканей на ранних стадиях, его можно легко вылечить. По прогнозам ученых, в Австралии, где вакцины от ВПЧ бесплатны и обязательно, рак шейки матки должен исчезнуть к 2035 году. Ну а пока мы готовили этот выпуск, вышла новость, что в России зарегистрировали новую отечественную вакцину от ВПЧ. Она называется Цегардекс. Она защищает от 4 типов вируса, и в следующем году ее обещают внести в национальный календарь профилактических прививок. Было бы здорово, если бы вскоре у нас тоже появилась ориентировочная дата полного исчезновения.
10: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров.
1: Алексей Михайлович Ремезов, один из самых удивительных русских словотворцев первой половины 20 века, однажды сравнил Гоголя с кикиморой. «Есть чары злые», — писал он, — «змеиные. Но есть и чары не от зла, чары кикиморы. Не чтобы погубить, но, напротив, чудные чары смеха». Это чары Гоголя. Гоголя, которым зачарована вся русская литература. Его выгнали из адского пекла на землю за какое-то доброе дело. И под серебряную песню он начал свою волшебную дорогу. С вами Армен Захарян и литературный канал «Армен и Федор». И мы возвращаемся в рубрику «Форма», где разбираемся в том, как работают литературные тексты. Анализируем авторские приемы, методы и инструменты. В прошлом таком эпизоде мы говорили о том, чем уникален стиль Набокова. А сегодня без страховки шагнем в бездну языка Николая Васильевича Гоголя. Этой кикиморы с инфернальным смехом. Автора, о котором французский писатель и биограф многих русских классиков Анри Труайя говорил так. «В глазах западного читателя двумя столпами русской литературы являются Достоевский и Толстой. В глазах русского читателя оба они находятся в тени невысокого человека с длинным носом, птичьим взглядом и саркастической улыбкой». Я должен предупредить в самом начале. Разговор о языке Гоголя не может быть исчерпывающим. Как точно отметил еще 100 лет назад Андрей Белый, нет у нас способов измерить все возможности, им исчерпанные. Мы еще не знаем, что такое Гоголь. За 100 лет ситуация не сильно переменилась. В прозу Гоголя по-прежнему входишь, как в хату запорожца пузатого пацука, где метко сказанное русское слово, как вареник, шлепается в сметану комизма и само уже летит в твой открытый от удивления рот. И тем не менее, мы попробуем острым ножиком структурализма аккуратно надрезать эту языковую кулебяку с самовьим плесом и посмотреть на то, какие ингредиенты формируют ее уникальный для русской филологической кухни вкус. С одного из таких ингредиентов мы и начинаем. Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца. Легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза. Затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец. Но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово. Это, собственно, сам Гоголь и сказал. В 5 главе «Мертвых душ», где прямо внутри своего главного произведения, которое чаще всего мы и будем сегодня цитировать, дал прекрасную характеристику одного из своих ведущих художественных приемов. Первая отличительная особенность гоголевского языка – это замашистое, бойкое, кипучее слово. Когда мы говорили о языке Набокова, то отмечали, что сравнения и метафоры в его текстах часто становятся поиском неочевидных, неожиданных соответствий. Гоголь пишет иначе. Его интересует прежде всего выпуклость образа. Он будто купец на базаре языка, который выбирает только самые сочные и спелые слова, так чтобы даже черно-белые страницы книги показались выкрашенными пестрой краской. Вот Чичиков въезжает в захудалый губернский город НН. Казалось бы, не самая живописная картина. Но Гоголь превращает убожество пейзажа и обстановки в сочные театральные декорации. Тараканы в гостинице, где останавливается Чичиков, выглядывают из всех углов, как чернослив. И за этой фразой буквально видишь этих крупных усатых созданий, по-хозяйски встречающих в комнате нового гостя. Мимо тем временем бегает по истертым клеенкам половой, у которого на подносе чашки. И надо как-то сказать, что их много. Гоголь и эту безделицу превращает в настоящий пейзаж. На подносе сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу. Обратите внимание, насколько все в этой фразе выразительно. Во-первых, чайных чашек не много, не огромное количество. Нет, это бездна чайных чашек. Гоголь пишет о бытовой мелочи так, словно описывает наступление войск Чингисхана. Далее. Чашкам вообще-то положено стоять, в крайнем случае лежать. Но у Гоголя эти чашки уже наполовину птицы, поэтому они сидят на подносе, так словно у них лапки. Наконец, поражает масштаб контраста в этом сравнении. Поднос вообще-то ничем не напоминает морской берег, а чайные чашки не примешь за птиц, даже напившись крепкого чаю. И тем не менее, будничное и мелкое Гоголь намеренно сталкивает в этой строчке с величественным и просторным. И подобные образы, яркие, меткие, обязательно подвижные, словно все время шевелящиеся на страницах, Гоголь находит постоянно. Широкое звездное небо – это сразу и небо, и поле, потому что оно засеяно звездами. Массивный двойной подбородок на короткой шее – не двойной, а двухэтажный. Прокурор, как и все городские чиновники, плут и мошенник, но Гоголь не говорит этого прямо. Вместо этого он подмечает в нем деталь, которая сама все разъясняет. Прокурор был человеком с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом, так, как будто говорил: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу». А теперь представьте, как выглядят сельские дороги на следующий день после сильного дождя. В зависимости от того, где вы сейчас живете, возможно, вам даже не обязательно представлять, что дело происходит еще и в XIX веке. Так вот, по таким дорогам не только трудно проехать, потому что земля так и липнет к колесам брички, но и сориентироваться в них не всегда сможешь, где начинается одна, где заканчивается другая. А Гоголь помещает весь этот расхлябанный пейзаж в одну блестящую метафору. Дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыплют из мешка. Аналогичным образом Гоголь работает и с глаголами. Вот диак Диканьской церкви Фома Григорьевич, который, заметим, между прочим, всегда вас примет в тонком суконном балахоне цвету застуженного картофельного киселя. Так вот, Фома Григорьевич хочет прочитать что-то из книжечки и тянется за очками. Когда вас в следующий раз спросят, как правильно, надеть очки или одеть очки, уверенно отвечайте: правильно, как у Гоголя, оседлать нос свой очками. Собакевич на пирушке в доме у полицмейстера пристраивается к осетру, и в четверть часа с небольшим он того осетра не съел, не слопал и даже не умял. Он его доехал. Или вот еще положенница. Выпив и закусив, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленостями и иными, иные скажут, что здесь напрашивается слово «аперитивами». Однако Гоголь сам иронически оговаривается. Как не исполнен автор благоговения к тем спасительным пользам, которые приносит французский язык России, но никак не решается внести фразу какого бы ни было чуждого языка в сию русскую свою поэму. Так что вместо закуски или аперитива у Гоголя возбуждающие благодати. Чинное московское заведение, во сколько начинается аперитив, при желании может теперь переименоваться в гоголевском ключе. Во сколько начинаются возбуждающие благодати. Так вот, наши герои, выпив и закусив подобным образом, отправляются в столовую, где их уже ждут щи и няня, блюда из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей и ножками. Согласитесь, в таких предлагаемых обстоятельствах на пути между соленьями и няней нельзя просто так взять и войти в столовую. Поэтому Гоголь, целиком погружаясь в умвельт своих героев, выбирает то единственное меткое слово, которое более всего им сейчас подходит. Выпив и закусив таким образом, гости хозяин потекли в столовую. Вообще, то, что происходит у Гоголя в столовых, трактирах и шинках, требует отдельного слепого и желательно сытого бандуриста, чтобы о том рассказывать. Пожалуй, никто в истории русской литературы не писал о еде с таким знанием предмета. Тут тебе на закуску и грибки, и пирожки, и скородумки, и пряженцы. И, конечно, лепешки со всякими припеками. Припекой с лучком, с маком, с творогом. А главное, то поросенок и запеканная колбаса с луком. То бараний бок с кашей, то стерляжья уха с налимами и молоками, то мозги с горошком. Ну а на сладкое – варенуха с изюмом и сливами, либо редька, вареная в меду. А лучше то и другое сразу.
0: Бараний бок с кашей. И это все немцы да французы выдумали. Диету лечить голодом. Я бы повесил за это.
1: Нет, не могу я спокойно говорить о заливном гоголевском языке. Вернемся лучше к языку литературному. Ибо даже в описаниях еды Гоголь бывает не просто боек и замашист, но и здесь нарочно выбирает формулировки «чудные», выводящие читателя из автоматизма восприятия. Вот, например, «слоеный сладкий пирожок». Такой, какой проезжающий путник непременно найдет во всяком придорожном трактире. Пирожок этот не просто всегда сыщется. Нет, это вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам. Люди, как правило, они бормочут что-то сквозь зубы, но Плюшкин – беззубый старик, а потому он бормочет сквозь губы. Человек обыкновенный может сделать что-то, не моргнув глазом, но гоголевские казаки, не моргнув даже усом. Наконец, закончить эту первую часть разговора о гоголевском языке я хочу описанием черта из «Ночи перед Рождеством», в котором собрано все то, о чем мы поговорили – чудное, подвижное и сочное гоголевское слово. Близорукий хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось мордочка, оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонки, что если бы такие имел Ересковский голова, он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды. Только разве по козлиной бороде под мордой, небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что то не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей.
2: Ну, Вакула, ты знаешь, что без контракта ничего не делают.
3: А я готов. У вас, я слышал, расписывается кровью. Постой, я достану в кармане хвост.
1: Смеется Петрусь, вспомнив, как убил и Вася. Смеется паночка-русалка, смеется Оксана, смеется черт. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь. И этот гоголевский смех, и никакой он не горький. Он тоже оттуда. Инфернальный смех из первого круга его сновидений. Только этот смех слышал Гоголь, писал Алексей Ремезов. Однако он, как нам представляется, несколько смущал краски. Гоголь – это не только инфернальный смех. Гоголь – это литературное воплощение картины Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». В прозе Гоголя, как и на картине Репина, можно отыскать все разновидности смеха. От надсадного хохота до язвительной улыбки. От хитрого подхихикивания до иронического, я даже рискну сказать, постмодернистского подмигивания. И чтобы вызывать такую россыпь разного смеха, Гоголь использует россыпь разных художественных приемов. Это ирония и сарказм, гипербола и литота, контрасты и парадоксы. Давайте посмотрим, как он это делает. Один из излюбленных ходов Гоголя – это сшивать иное предложение так, как был состряпан халат помещика Плюшкина, где казалось, что рукава сшиты из кожи, которая должна была пойти на сапоги. Также и в прозе Гоголя. Сама структура фразы, синтаксис ведут тебя порой в одну сторону, а приводят в противоположную. Вот Чичиков приходит на вечеринку к губернатору и встречает там почмейстера. Низенького человека, но остряка и философа. Обратите внимание, в этой фразе Гоголь противительным союзом «но» сшивает две части предложения, которые не просто друг другу не противоречат, а вообще никак не связаны. Так что читателю приходится задержаться на секунду в этом месте хотя бы для того, чтобы улыбнуться. Аналогичный прием, только с обратным знаком, Гоголь использует в другом эпизоде, где уже соединительным союзом «тоже» склеивает две половинки фразы, которые, наоборот, друг друга исключают. «Он приехал, бог знает откуда, я тоже здесь живу». А часто в своей прозе Гоголь делает то, что Андрей Белый называл синтаксическими головоломками. Ловко расставляет ловушку очередного своего комического парадокса, в которую трудно не угодить. Вот мы читаем о жителях города НН. Прочие тоже были более или менее люди просвещенные. Кто читал Карамзина, кто Московские ведомости, кто даже... И это строение фразы. Это «даже» требует после себя чего-то еще более просвещенного, чем Карамзин и Московские ведомости. Например, кто даже читал и по-французски. Но Гоголь именно потому великий пересмешник, что предложение, которое на структурном уровне ведет к одному финалу, выплевывает тебя где-то совсем в другом месте. Кто читал Карамзина, кто Московские ведомости, кто даже и совсем ничего не читал. Еще один фирменный комический прием Гоголя – это печатать заметку и ее опровержение сразу, вместе, не просто на одной странице, а буквально в одном предложении, части которого, как правило, разделяются в таких случаях летучей паузой в одну мору, достаточной дистанции для того, чтобы перевернуть только что сказанное с ног на голову. Вот, например, помещик Собакевич говорит о городском обществе. «Один там только и есть порядочный человек – прокурор. Да и тот, если сказать правду, свинья». И совершенно в той же стилистике пасечник Рудый Панько, обитатель Диканьки, этой страны контрастов, объясняет, что такое у них на селе вечерницы. «Они, изволите видеть, они похожи на ваши балы. Только нельзя сказать, чтобы совсем». Дальнейшее описание вечерниц, как вы, наверное, уже догадываетесь, на балы, похоже, нельзя сказать, чтобы совсем. Наконец, одной из кульминаций этого парадоксального ГПК в прозе Гоголя становится эпизод, где Чичиков и Ноздрев торгуются за мертвые души, где следует один из самых блестящих диалогов в поэме, настоящий мастер-класс для сейлс-менеджеров, как нужно отвечать на вопрос «А зачем мне ваш продукт?»
4: «Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу».
5: «Помилуй, да на что мне жеребец?
4: Ну когда что? Ведь я за него заплатил 10 тысяч, а тебе отдаю за 4.
1: Отдельное наслаждение при чтении Гоголя – это наблюдать за тем, как он жонглирует гиперболами. Чичиков после изматывающего торга с крепколобой коробочкой оказывается весь в поту, как в реке. Трактирный слуга, встречающий его в гостинице, вертляв до такой степени, что нельзя рассмотреть, какое у него лицо. Запорожец – пузатый пацук. Ничего не работал, спал 3/4 дня, ел за 6 косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру. Наконец, радость Манилова при встрече с Чичиковым в городе была так сильна, что на лице у него только нос и губы остались, глаза же совершенно исчезли. А поцелуи приятелей были так сильны, что у обоих весь день почти болели передние зубы. Последняя особенность гоголевского стиля, о которой мы поговорим в этой части выпуска, это ирония и сатира. Пародируя знаменитый мем, можно сказать так. Фанвизин высмеивает провинциальное дворянство, Пушкин высмеивает нравы света, Достоевский высмеивает немцев, Гоголь высмеивает всех. Под каток его фирменной иронии попадает буквально все, от героев до пейзажа, включая даже читателей и самого автора. Вот, например, Гоголь описывает то, как искусно, запомним это определение, умел Чичиков польстить всякому чиновнику. В частности, губернатору он намекнул как-то вскользь, что в его губернию въезжаешь как в рай. Абсурд этой конструкции, снова чудовищная нестыковка ее частей, намекнуть вскользь и въезжать в рай, превращает эту фразу в ироническую насмешку над топорной, а никакой не искусной лестью Чичикова. Аналогичным образом Гоголь усмехается и в другом эпизоде. Вот сельская девушка Оксана, первая красавица диканьки. И так была она хороша, что во всем почти свете только и речей было, что про нее. Но Гоголь еще усиливает эту ироническую конструкцию, девальвируя всякие остатки серьезности уточнением: во всем почти свете и по ту сторону диканьки, и по эту сторону диканьки. Диканька становится центром мира, центрум мунди. И здесь уже улыбаешься не только самому утверждению, но и той системе координат, в которой оно существует. Что-то подобное Гоголь проделывает постоянно. Вот Чичиков читает афишу. Дается драма Августа фон Коцебу. Ролла играет Поплевкин, Кору Зяблова, а прочие лица и того менее замечательны. Вот Чичиков встречает зятя Ноздрева Межуева. И по загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым. Если не пороховой, то, по крайней мере, табачный.
6: Нет, брат, сооружай сам, а я не могу. Жена будет в большой претензии. Я должен рассказать ей о Янке.
1: Закрывая эту часть разговора о смехе и комизме Гоголя, надо бы особо сказать несколько слов о его политической сатире. Однако такой разговор может невзначай нарушить какой-нибудь из множества мудрых законов, принятых в нашем Отечестве. А это уж извините. Как говорил Чичиков, закон я не имею пред законом. Дело в том, что пока отдельные баламуты спорили о том, на какого же все-таки автора вот уже не первый год равняется обширное российское государство, Кафку или Оруэлла, мы все оказались на страницах «Ревизора», где унтер-офицерская вдова сама себя высекла, где человек – существо простое, если умрет, то и так умрет, если выздоровеет, то и так выздоровеет, а всякое письмецо или там переписочку какую – нужно это немножко распечатать и прочитать. Словом, с одной стороны, говорить о гоголевской сатире, не упоминая «Ревизора», решительно невозможно, а с другой, в «Доме повешенного» не говорят о веревке. И странно обсуждать «Ревизора» там, где каждый день наблюдаешь, как судья Ляпкин-Тяпкин выносит наисправедливейшие приговоры. Смотритель училищ Хлопов охотно следит за благонадежностью студентов, а городничий живет по благочинному принципу «благослови вас Бог, а я не виноват». А потому мы поступим, пожалуй, по-гоголевски. Для того необходимо только обойти сей предмет кругом, ничего конкретного о нем как будто не сказав, но все конкретное подразумевая. И когда Гоголь, например, пишет, что покой Чичикова был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, то к этому и добавлять уже ничего не нужно, потому что, как сказал бы классик, все все понимают. «Берегись изысканного языка», – писал Антон Павлович Чехов брату Александру. «Язык должен быть прост и изящен». Очевидно, что когда у нас хотят привести в пример автора, который бы выражался ясно и просто, то первым на ум приходит именно Чехов, с его отказом от штампов и всякой литературщины в пользу короткого простого слова. А если и заглядывают с той же целью в XIX век, то непременно вспоминают Пушкина с его ясным до прозрачности слогом. Гоголя же воспринимают скорее как писателя цветастого и колоритного, нежели простого. И тому действительно есть масса подтверждений, часть из которых мы сегодня обсудили. Однако Гоголь блестяще умел орудовать простым и ясным словом. И охотно этим умением пользовался. Просто читатель иногда не замечает этого за расписными фасадами его деревенек и сочными лицами отдельных персонажей. Например, великана Собакевича, у которого цвет лица был каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Но Гоголь не только это. Вот, например, Чичиков встречает в трактире Ноздрева, и автор, как водится, знакомит нас с героем. Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Обратите внимание на это описание. Щеки Ноздрева румяные, зубы белые, как снег, бакенбарды черные, как смоль. Кажется, что с таким набором прилагательных Гоголь без труда смог бы угадать все самые популярные ответы в передаче «Сто к одному». Но в этом и заключается мастерство по-настоящему большого художника, что он одинаково легко сходится как со сложным, так и с простым. Что умеет загибать не только пирог с головизною, куда входят хрящ и щеки девятипудового осетра, но и самый простой – пресный пирог с яйцом. И какое же это получается объедение? Вот, например, Манилов. Гоголь, знакомя нас с этим помещиком, говорит, что глаза он имел сладкие, как сахар. Более простое сравнение трудно даже представить, но обратите внимание на то, как изящно Гоголь работает с этим сравнением, как встраивает его в структуру своего текста. О Манилове мы узнаем следующее. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать, какой приятный и добрый человек. В следующую затем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь «черт знает, что такое». И в точном соответствии с этими тремя этапами познания Манилова Гоголь трижды показывает читателю его сахарные глаза. Сперва просто. Глаза сладкие, как сахар. Несколько страниц спустя образ уже чуть сгущается. Черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару. И еще чуть ниже Гоголь в сущности продолжает и заканчивает эту метафору. Манилов являл в лице своем выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею обрадовать пациента. Это уже фирменное, разветвленное гоголевское сравнение, но началось оно с того самого «как сахар», а потом эволюционировало под воздействием гоголевского таланта. Вообще, читая Гоголя со структуралистских позиций, поражаешься тому, насколько его тексты, со стороны кажущиеся бьющим из земли источником, неким чудом природы, на самом деле оказываются чудом рук человеческих, мудреным фонтаном, который не всякий немец сможет соорудить. Вот, например, помещик Плюшкин. Скряга и скупердяй. Все мы со школьной скамьи помним, что он прореха на человечестве. Потрясающий точный образ. Но при внимательном чтении обнаруживаешь. Этот образ так запоминается, бьет в самую уязвимую точку сознания потому, что Гоголь еще до того, как бросить это меткое слово, подготавливает для него черноземную почву. Слово «прореха» встречается в первом томе «Мертвых душ» всего 4 раза. И впервые оно звучит не в адрес Плюшкина. Чичиков пока просто въезжает в его деревню и по своему обыкновению все внимательно осматривает. И вот подмечает, что природа кое-где уничтожила нищенские прорехи и придала всему свою теплоту. В следующий раз «прореха» звучит буквально через абзац, чтобы впервые встреченное только что слово еще не успело забыться. Чичиков видит прореху на платье ключницы, чуть пониже спины. Совсем скоро мы узнаем, что ключницы никакой не было, а был это сам Плюшкин. И автор во всех подробностях рассказывает нам об этом скаредном, опустившемся человеке и через несколько страниц подытоживает так. Все у него сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха. И сам он обратился, наконец, в какую-то прореху на человечестве. И все. Больше слова «прореха» Гоголь не использует нигде в первом томе своей поэмы. И это слово начинает работать в тексте уже как система раннего оповещения. Оно будто предупреждает. Это владение Плюшкина. А это платье Плюшкина. А это вещи Плюшкина. А вот и он сам, Плюшкин. Прореха на человечестве. Слова у Гоголя – это не просто «катай-валяй», было бы живописно, а там какой ни на есть текст да выйдет. Нет. Гоголь расставляет слова в своем тексте внимательно и аккуратно, как маяки. При этом отправься, Гоголь, учиться сегодня в одну из многочисленных школ творческого письма, коих много существует на просторах нашего обширного отечества, то ему непременно сделали бы ряд существенных замечаний, и именно из-за его простоты. Прежде всего, насчет однокоренных слов. Всех нас еще в школе школьные учителя научили тому, что хороший писатель никогда не напишет два однокоренных слова в одном предложении. Когда иной человек хочет нацепить на себя личину литературного критика, то он непременно прошерстит текст и найдет повторяющиеся или однокоренные слова в одном абзаце. Подчеркнет их красной ручкой и на том решит, что противник его посрамлен. Впрочем, не будем об иных. Как писал Гоголь, Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. Так что скажу лучше о себе. Я вот уже больше 2 лет веду литературный канал Армен и Федор. И ни разу за все это время, говоря о наших планах, не сказал «выпустим выпуск», а только «выпустим эпизод». И не сказал я «выпустим выпуск» не потому, что так не думал, а потому, что вбили нам в голову до такой степени страх перед 2 однокоренными словами рядом, что когда я слышу «выпустим выпуск», то хватаюсь за Розенталя. Однако все мы должны пройти очищение Гоголем и выйти из казематов прескриптивизма на истинный простор языка, там, где до сих пор иногда проносится на горизонте его тройка. Вот, например, Собакевич. Ступнями ступал он и в кривь, и в кось. Ну так что же с этим поделаешь? Что у человека ступни, и что так его Бог сотворил, что он ими ступает. Или в другом эпизоде. Любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Или еще конструкция. Вдруг с другой стороны показалось другое пятнышко. Увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. С другой, другое и 2 пятнышка подряд. Гоголь, кажется, требует, чтобы мы раскаялись искренним раскаянием в своих предрассудках. Наконец, завершить эту часть разговора о том, насколько изящна простота Гоголя, я хочу своеобразным хит-парадом. 5 примерами, которые, на мой взгляд, являются одними из лучших образчиков ясного и простого слова в истории русской литературы. Заметьте, как они изящны, точны и красивы. Как Гоголь не боится в них использовать не просто однокоренные, а повторяющиеся слова. Как он не боится быть более простым, чем простота. Итак, вот моя любимая 5. Что-нибудь да будет такое, чего с другим никак не будет. Все миряне заметили, что праздник как будто не праздник. Бесконечная, как Русь, песня. Взгляд долгий, как постоянство. И, наконец, самое лучшее, действительно гениальное в своей простоте из Тараса Бульбы. Мать слабая, как мать. Последняя особенность гоголевской прозы, о которой я хочу сегодня поговорить, это ее поэтичность, ритмика и мелодика. Текст Гоголя не только маячит пестрым родимым пятном на теле русской литературы, он еще и особым образом звучит. И один из главных приемов, с помощью которого Гоголь вышивает свою волшебную звукопись, это повторение. Причем встречаются они в самых разных обличьях. Часто это хиазмы, крестообразное изменение последовательности слов. Например, в описании Собакевича. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Вообще неискушенному читателю может показаться, что проза Гоголя избыточна. Там, где можно просто сказать «да», «ее» или «тоже», Гоголь регулярно повторяет всю фразу целиком. Вот, например, диалог Чичикова с трактирной хозяйкой. «Поросенок есть?» «Есть». «С хреном и со сметаною?» «С хреном и со сметаною». «Давай его сюда». Совершенно тот же прием в диалоге с Собакевичем. «И вы говорите, что у него точно люди умирают в большом количестве?» «Как мухи мрут». «Неужели как мухи?» «А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?» «В 5 верстах». «В пяти верстах. И массу таких примеров можно отыскать не только в «Мертвых душах», которые сам автор называл поэмой, но и, например, в его ранней прозе «В диканьских вечерах». Сядет верхом на трубу проклятый и галушку держит в зубах. Днем все покойно, и слуху нет про него, а только станет примеркать, погляди на крышу, уже и оседлал собачий сын трубу. И галушка в зубах, и галушка в зубах. Этот прием, разновидность анафоры, повторение одного и того же слова или выражения, вы много раз сталкивались с анафорой в стихах, например, в знаменитом пастернаковском «Свеча горела на столе, свеча горела». Но вот что делает Гоголь. Он насыщает свой, будто бы прозаический текст, поэтическими приемами. И эти репетитивные структуры сообщают тексту руководящий лейтмотив. Проза Гоголя разворачивается не случайным порядком, а в определенном ритме. А в большинстве примеров, которые мы только что показали, еще и звучит перекличка интонаций. Фразы повторяются с разными оттенками и звучат то утверждением, то удивлением, то восклицанием. И галушка в зубах, и галушка в зубах. В других случаях Гоголь использует многочисленные повторы, превращая свою прозу в подобие аллитерационного стиха. Мы говорили о нем подробнее в выпуске о языке Набокова. Вот, например, такая фраза. «Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но года два тому назад была очень хорошая сука. Осмотрели и суку. Сука точно была слепая». Да ведь любой уважающий себя креатор в этом предложении поправит. Напиши, дескать, осмотрели и ее, она точно была слепая. Зачем повторять одно и то же слово несколько раз подряд? Это стилистическая ошибка. Но что прочитавшему два учебника креативного письма «Стилистическая ошибка», то Гоголю подлинная мелодия. Осмотрели и суку, сука точно была слепая. Беовульф. Решительный Беовульф. Вообще говорить о репетитивных структурах в прозе Гоголя можно бесконечно. Это один из ведущих его приемов, в котором он достиг невероятного мастерства. Чего стоит хотя бы блестящее «Не всякий голова голове чета», произнес самодовольным видом голова. Или знаменитое «Знаем мы вас, как вы плохо играете», сказал Ноздрев, выступая шашкой. «Давненько не брал я в руки шашек», — говорил Чичиков, подвигая тоже шашку. «Знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, выступая шашкой. «Давненько не брал я в руки шашек», — говорил Чичиков, подвигая шашку. Здесь Гоголь дублирует не только реплики персонажей, но и авторские хвостики. Ноздрев у него оба раза сказал, а Чичиков говорил. Ноздрев выступал, а Чичиков подвигал. Вся эта сцена, еще с вечерней руганью между Чичиковым и Ноздревым накануне, очевидно, должна закончиться катастрофой, каким-то столкновением. И Гоголь буквально толкает их к этому столкновению. Столкновение неизбежно, потому что оба они не уступят. И в этих упорных повторах решительность и необратимость грядущего столкновения. Проницательный слушатель наверняка заметил, что в последнем абзаце слово «столкновение» прозвучало четырежды. Это тоже гоголевский прием. Выбрать какое-нибудь слово или словосочетание и использовать его на манер барабана. Отбивать им ритм, который задает тексту особую мелодику. Вот, например, как Гоголь пишет об участи писателя, который вызывает наружу всю правду жизни, и о том, как общество такого писателя осудит. Ему не избежать от современного суда. Лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные создания. Отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качество им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признает современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнце и передающие движение незамеченных насекомых. Ибо не признает современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания. Ибо не признает современный суд, что высокий, восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением, и что целая пропасть между ним и кривлянием балаганного скомороха. Не признает сего современный суд и все обратит в упрек и поношение непризнанному писателю, без разделения, без ответа, без участия, как бессемейный путник останется он один посреди дороги. В этом фрагменте, в трех предложениях, словосочетание «современный суд» повторяется 6 раз. И оно не только задает ритмику, в данном случае эта анафора еще и становится семантической доминантой фрагмента. Американский структуралист Майкл Риффатер однажды здорово заметил: повторяющееся слово или образ значит отнюдь не то же самое, что они значили в первый раз в силу самого факта повторения. Современный суд у Гоголя с каждым повторением становится как будто все больше и значительнее, становится могущественнее, заполняет собой все пространство текста, сжирает весь воздух и уже как будто гонится за этим автором, догоняет его, сокрушает и оказывается неотвратимым. Что же, а напоследок мне хочется сказать вот о чем. Многие особенности гоголевского текста, о которых мы сегодня говорили, имеют своего предшественника. И когда Белинский писал, Гоголю не было образца, не было предшественников ни в русской, ни в иностранных литературах. Но Виссарион Григорьевич был прав лишь отчасти. Как минимум один прямой предшественник, благословивший Гоголя лично и вручивший ему свой портрет на выпускном вечере в Сорочинцах, все-таки был. Это Гомер. Знаете, мне часто встречается суждение, что учиться писать у других – это, мол, неправильно. Потеряешь свой уникальный стиль. Но ирония в том, что по умолчанию у подавляющего большинства, даже пишущих людей, нет никакого уникального стиля. По умолчанию наша речь – это просто набор штампов и мертвых метафор. А действительно уникальный стиль есть у тех, кто неутомимо и терпеливо учится у других. И вот вам пример. Гоголь. Это один из величайших учеников Гомера. Ученик, который стоит в одном ряду не со своими современниками даже, а с Вергилием, Данте и Джойсом. Обратите внимание, как много у Гоголя размашистых метафор, совершенно удивительных описаний, когда он берется как будто за один предмет, а вместо этого рассказывает нам целую историю о другом. Скажем, вот Чичиков заходит в зал губернаторского дома, а там гости. Черные фраки мелькали и носились врозни кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде. Прекрасное сравнение, яркое и живое. Спасибо, в этом месте можно возвращаться в зал. Но только если ты не Гоголь. Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врозни кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде. В пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном. Дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полноправные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где в разбитую, где густыми кучами. Это совершенно гомеровский прием. Вот Гомер в «Одиссее» описывает то, как спутников Одиссея похитила жадная Сцилла и сравнивает их с рыбешками, которых вытаскивает из моря рыбак. Но посмотрите, как он это делает. Только увидеть успел, как у поднятых в воздух мелькали ноги и руки. Меня они с воплем ужасным на помощь звали, в последний уж раз называя по имени скорбно. Так же, как если рыбак на удочке длинной с уступа в море с привязанным рогом быка лугового бросает корм, чтобы мелкую рыбу коварно поймать на приманку, и, извиваясь, она на крючке вылетает на сушу. Так они бились, когда на скалу поднимала их Сцилла. И не только в мастерстве вот таких удивительно развернутых метафор, которые становятся самостоятельным художественным целым, Гоголь наследует Гомеру. Оттуда же тяга к двучастным прилагательным. На знаменитые гомеровские «Винноцветное море», «Прекрасно ланитное Эос» и «Многоумный Одиссей» Гоголь отвечает «высоковерхими горами», непамятно злобной дочкой, скучно опрятными сословиями и шероховато бедными низменными рядами жизни. В «Мертвых душах» Гоголь пытался создать русскую Одиссею, а в «Тарасе Бульбе» воспроизводил эпический стиль Илиады, о которой он говорил: «У поэта-художника настольной книгой должна оставаться одна только Илиада Гомера. В ней все есть, что хочешь». Вот в «Бульбе» и появляются и осадки.
7: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Так, звук мы уже начали писать.
2: Да.
1: Вы сидите.
3: Держимся мелочи.
2: Консул Лиза.
4: Блин, я уже хочу есть опять.
2: Тюфтелю можете принести? В ручку. Третий шкаф.
5: Крайний.
1: Так.
5: Ящик. Коробка.
2: Прямо перед глазами ящик, который.
1: Зачем?
2: Выдвижной такой.
1: А.
2: Угу.
5: И в нем зеленая коробочка.
1: Тебе коробку или...
5: Да пусть там лежит целая коробка.
1: Одна.
5: А, блин. Привет, это подкаст «Радио Монеточка». И я, его ведущая, Лиза Монеточка. И ты...
2: Его ведущий Витя Исаев.
5: И она, студия...
2: Либо-либо.
5: Это наш первый подкаст в формате видео. Как вы этого просили, и наконец-то вы это получили. И сегодня 1 сентября, и тема нашего выпуска – школа. Почему нам так не нравится туда ходить? А кому-то, может, ведь и нравится. Не обязательно же, что все так сильно ненавидят школу. Может, у кого-то есть приятные воспоминания, вообще мысли об этом всем.
2: У тебя-то есть?
5: Да, у меня есть приятные воспоминания, особенно из второй школы, из классной школы, где я училась, 10-11 класс. И мне кажется, огромное значение имеет непосредственно, где ты учишься, кто у тебя преподает. Это была не какая-то, знаешь, супербогатая школа, но туда был тест, туда был набор. И поэтому там были детки такие, знаешь, супер заинтересованные, замотивированные, чтобы там остаться. Они уже проделали какой-то путь, чтобы туда попасть. Угу. И все это, конечно, влияло на то, как складываются в классе отношения, на то, как дети относятся к учителям. И это было супер кайфово с ними проводить время.
2: Здорово. Хоть я и забыл большую часть своих школьных дней, я думаю, что что-нибудь да вспомню сегодня.
5: Хорошее?
2: Посмотрим.
5: Витя, ну как тебе сегодняшний день? Мне вот не очень. За окном льет дождь, и все говорит нам о том, что сегодня день, с одной стороны, праздничный, но праздник такой, знаешь, кому радостный, кому не особо радостный. И я очень рада, что этот праздник меня уже несколько лет не касается. Что это
2: всего-то
5: уже...
2: Всего-то несколько лет?
5: Да.
2: Сколько вам? 19?
5: Ну, сильно поменьше, чем вам.
2: О.
5: Вот честно, ведь я тебе скажу. Каждый раз 1 сентября я куда-нибудь выхожу в магазин, знаешь, проснувшись в 11 утра, и вижу этих школьников, которые уже в форме, уже идут из школы. То есть они выходили туда
2: в 7. Где это уроки заканчиваются в 11?
5: Ну, 1 сентября, там же только линейка. Так, не сбивай меня. И ты знаешь, до сих пор, вот сколько мне уже, 25 лет, и я каждый раз выхожу, я вижу их, и я думаю, слава богу, это не я. Слава богу, мне не нужно сегодня вставать. И знаешь, даже иногда, если я утром не могу уснуть, допустим, Нина проснулась, поплакала, но у меня есть еще возможность дальше доспать этот сон, но уже как-то настроения нет, я представляю, что мне надо в школу. Знаешь, я лежу и представляю, сейчас надо одеваться, чистить зубы, собирать этот рюкзак, тащиться к этим одноклассникам, они будут над тобой смеяться, наверное, или над кем-то другим, но все равно ты подумаешь, что над тобой. И я думаю, о, мне же не надо в школу, какое счастье. И это помогает мне уснуть по утрам.
2: Здорово. Я думаю, детей сейчас очень много других и, возможно, и похожих с нами каких-то.
5: Мне кажется, ничего не изменилось с тех пор.
2: Мне кажется, что каждый цикл что-то доменяется.
5: Мне кажется, ничего. Вот я слушаю истории своего папы про то, что его бесило в школьные годы.
2: Что его бесило?
5: Да то же самое, что и все, что попадется какая-нибудь злая училка, и она тебе не дает, понимаешь, не дает просто продыху. И ты тут как ни старайся, как ни пытайся, а может, ты великий математик. Вот понимаешь, у нас с тобой не было за всю жизнь ни одной хорошей учительницы по математике. Может быть, мы поэтому только и решили, что мы с тобой гуманитарии, какие-то там творческие личности. Ты знаешь, я вспомнила, с чего началась моя проблема в математике, с таблицы умножения. Вот все, я это уже не смогла выучить, эту таблицу умножения. И втайне сидела вот так на пальцах, считала 8 плюс 8, и еще плюс 8, и еще 8, и еще 8, и плакала, и я помню, все смеялись надо мной, и учительница говорила: «Ну что ты не понимаешь? Я же здесь, я же все объясню. Ты скажи мне, что ты конкретно не понимаешь?» Я не знала, что ответить на этот вопрос. Я не понимаю ни черта. Ни...
2: Хочу пожать тебе руку. Я тоже на пальцах считал таблицу умножения.
5: Ну, это такой слабый повод для гордости, конечно, у нас с тобой. Ну, в общем, с таблицы умножения все скатилось и не выкатилось больше назад. Угу. Все стало плохо и уже никогда не улучшилось.
2: Впало и не выпало.
5: Да.
2: Ну, как ты думаешь, мы готовы послушать, что нам скажут?
5: Честно, я думаю, что нет. Но я думаю, что мы должны.
2: Ну, тогда начнем.
5: Не серпай в гостях. При гостях, вот так. Не серпай при гостях.
6: Привет, я Тоня Корина, я из Москвы, мне 17 лет, я ужасно не хочу в школу. Я когда узнала, что Лиза Монеточка собирается снимать об этом подкаст, я поняла, что я всеми руками и ногами в этом подкасте, потому что это кошмар, это кошмар. И потом я задумала, что так было совершенно не всегда, и раньше я любила свой класс, школу. У нас были там очень хорошие отношения с ребятами. И я очень ждала 1 сентября, особенно уже в конце лета. И я предвкушала момент, как я их всех обниму, своих друзей, расспрошу про то, как лето прошло. А теперь я страшно боюсь наступления сентября месяца. И интересно, как отношение поменялось к школе, на самом деле, за один из классов. И я хотела спросить у Лизы, было ли такое с ними?
5: Привет!
2: Привет!
6: Здравствуйте!
5: Расскажи, как твои эмоции и ощущения перед 1 сентября в этом году вообще?
6: По-моему, это вообще не праздник. Это просто это катастрофа, кошмар. Я очень сильно не жду этого дня, на самом деле. Вот.
5: Тебе больше грустно от того, что заканчивается лето, или тебе просто вот настолько не хочется в эту школу?
6: Мне, конечно, грустно из-за того, что лето заканчивается, но это очень взаимосвязанные вещи. Не хочется в школу и грустно из-за того, что лето заканчивается, потому что просто времени свободного очень много. Я могу заниматься тем, чем хочу, а я очень много чем хочу заниматься. Вот.
2: А чем ты вообще чем ты любишь заниматься вне школы?
6: Это бесконечное количество вещей. Меня так много чего интересует. Ну, например, слушать ваши песенки.
5: Слушай,
2: да, школа мешает.
5: Это можно делать на переменке, например. Просто, может быть, есть что-то среди расписания в школе, что тебе нравится тоже делать или нет? Или там прям все совсем, ну, вот не твое?
6: Я очень любила раньше МХК и историю. Теперь У нас уехали потрясающие учителя, которые их вели.
5: Но самое неприятное для тебя именно в том, что ушли классные учителя, да?
6: Ушли крутые учителя, и ушли мои любимые ученики из многих классов, просто уехали в другие страны, например.
2: Извини, пожалуйста, может, ты немного расскажешь нам про свой класс? Почему тебе кажется, что он такой разрозненный, и тебе сложно в нем?
6: Это тяжелая тема. Ну, там очень странные люди, которые странно себя ведут. Они как будто бы в них... какая-то жестокость есть в некоторых людях, потому что они поддерживают какие-то странные вещи, которые не поддерживаю я.
2: Вот когда я учился в школе, мне кажется, что у нас тоже был очень разрозненный и странный класс, когда я был в 10 и в 11. И я просто не могу представить, что бы было, если бы добавился еще вот этот новый слой, который теперь есть, где еще на каком-то идеологическом уровне. Ну, то есть я и так конфликтовал со всеми почти учениками рядом. Но если был бы такой серьезный еще конфликт, наверное, это было бы очень сложно. И ты молодец, мне кажется.
5: Ну да, ты знаешь, очень грустно, когда все это ложится на плечи детей, подростков, которые еще 100% не успели разобраться в этом всем, у них еще нет достаточного опыта, представления об этой жизни. И там информации, во-первых, о том, что происходит в полной мере, как-то это осознать, мне кажется, в детском возрасте это очень сложно. И более того, как-то защитить свою позицию, когда кто-то с тобой не согласен в среде, ну, это суперсложная задача. Мне кажется, она не должна ложиться на плечи детей. Дети должны учиться и есть вообще конфеты, и переживать только из-за своего ЕГЭ, и все.
2: Но мне кажется, в этом возрасте дети еще бывает, что транслируют позиции своих родителей.
7: Угу. Это очень большая проблема, да. Это все зависит от семьи очень часто. Это ужасно. А я хотела спросить у вас...
5: Ну да, по сути, неоткуда больше брать информацию, неоткуда больше брать мнение, жизненный опыт, потому что я просто помню себя в том же возрасте, хотя я была такая, знаешь, продвинутая девочка, я уже там что-то писала, какие-то песни, давала какие-то интервью, но это все равно был ребенок, который... пытается сложить свое мнение из того, что он слышит в школе, из того, что он слышит от родителей. Где-то я допускала какие-то там совсем глобальные ошибки, и сейчас смотрю какие-то эти старые интервью и думаю, господи, боже мой, Лиза, как ты могла вообще такое сказать? То есть это уже очень далеко ушло от того, что я сейчас сформулировала для себя сама. Ну да, наверное, не стоит обижаться и... Мне кажется, еще рано разочаровываться в людях и в том, как устроен человек, потому что пока что, правда, все транслируют то, что они слышат, и очень много вообще во всем мире сейчас страха, напряжения.
2: Можно я прошу пример просто? Что самое... Ну, что кринжовое из старого ты можешь вспомнить?
5: Ведь, ну, там такой кринж, который, как бы, знаешь, скажешь, и потом...
2: И потом тебя...
5: И потом тебя закинсилят просто.
2: Ну ладно.
5: Например, меня могли привлекать какие-то личности, про которые уже впоследствии я узнала такие страшные вещи, и непонятно, как можно было говорить про них что-то хорошее, какие-то блогеры, еще кто-то. Ну и как бы это для всех очевидно, все знают этого человека как вот такого. Но мне было 16 лет, и я там видела только одну какую-то картину. И вообще я в этом возрасте познавала весь мир через мемы.
2: Через нос.
5: Нет, знаешь, через мемы я могла знать, шутить про человека, где-то в интервью что-то сказать, но я ни разу не смотрела его интервью, я ни разу не смотрела никакие его видео, я просто где-то в мемах что-то про него услышала. Слышу звон, не знаю, где он. Если бы я поставила цель себя завалить и уничтожить как медийную личность...
2: Ну, разве что ты всё, можешь поставить такую цель.
5: Села в Google, полчаса погуглила, заскриншотила, все, у человека нет карьеры. Мне кажется так. Но, с другой стороны, мы все преувеличиваем свои какие-то провалы и драму, и накал. И в целом я могу легко ответить там за все, что было. Ну, самый главный ответ, блин, мне было 15 лет. Как, у меня не было мозга пока что особо.
2: Какое интервью?
5: Ну да. Ты что-то, кажется, начинала говорить, а мы тебя перебили.
7: Было ли у вас... такое, что у вас класс раньше был очень дружный, а потом стал уже недружный? Или у вас как-то по-другому?
5: У меня было такое, и это было связано с тем, что сменился преподаватель. Подростки как-то так себя чувствуют самостоятельно, и никто, мне кажется, в этом возрасте не признает, какое огромное влияние на него оказывают учителя в школе. Даже не авторитетные, а просто, которые там транслируют свою позицию, классные руководители и так далее. И вот у нас поменялся классный руководитель, и с учительницей, которая меня очень любила, на учительницу, которая меня очень не любила почему-то.
2: Ура!
5: Ну, знаешь, она как-то так токсична. Полуслово, полуфраза, а мне обидно, мне неприятно.
2: Можно? Извини, можно?
5: Мне кажется, ты меня спрашиваешь?
2: Да, я как в школе. Мне кажется, что классные руководители делятся на два типа. Одни, которые защищают детей, а другие, которые стараются как можно четче подбиться к руководству и ко всем бумажкам и прочим.
5: Ты знаешь, а мне кажется, есть еще такой тип учителей, которые пытаются стравить детей друг с другом и сделать их пребывание в школе максимально...
2: Это мой любимый тип учителей.
5: Максимально неприятным, некомфортным, и чтобы они потом всю жизнь, знаешь, вспоминали...
2: Бои учеников.
5: И чтобы они потом потратили на сеансе у психолога много тысяч рублей или там евро, я не знаю.
2: То есть это сговор такой?
5: Мне иногда кажется, что да, просто я по-другому уже, как взрослый человек, вспоминая какие-то слова, поступки учителей, я не могу понять, как это могло прийти в голову здоровому, взрослому человеку.
2: А злому может прийти?
5: Ну, зачем тогда он стал учителем, если он так ненавидит детей и такой испытывает к ним злость?
2: Угу.
7: На самом деле, именно вот такой вопрос у меня передо мной постоянно. Зачем он стал учителем, если он так ненавидит детей? Это правда.
5: Ну да.
2: Вы с детьми-то общались хоть раз?
5: По душам.
2: По душам. С малышом по душам.
7: У меня была учительница по литературе, которая говорила, ну вот, пожалуйста, расскажите, что вы думаете об этом. Слушала одно слово, и все такое, нет, все, это ты брехню какую-то говоришь, чушь, не надо, замолчи, пожалуйста. Вот, пожалуйста, скажи, вот, Денис, или что-то такое.
5: Были и это литература, где тебя, казалось бы, должны учить, вот, вообще-то, мыслить, свою позицию доказывать через аргументы, даже если это спорная и неоднозначная позиция. Я помню, как я сильно полюбила литературу и просто суперсильно прокачала свой скилл в написании всех этих литературных экзаменов, сочинений, когда поступила вот в эту классную школу, и там был такой классный препод по литературе. Можно было говорить любое мнение. А ты же подросток, тебе там 15-16 лет, у тебя такой протест, все говорят, что Пушкин – это великий писатель, а у тебя мысли, что бывает, ты и получше, и вообще все. И он никогда против этого не бастовал. Он говорит, пожалуйста, докажи мне, что кого ты там читаешь, Коэльо, давай. Но ты мне только аргументируй это, приведи примеры, сформулируй свою позицию. И если тебе удается... Пожалуйста.
2: Я помню, как я один раз написал сочинение, написал, ну, что мне кажется, я прочитал. И учительница сказала, типа, ты вообще то читал? Там вот, я же рассказывала, как там все. И она сказала, ну, это, конечно, я после этого перестал учить литературу. И так произошло почти со всеми предметами.
5: И ты знаешь, удивительно об этом думать, когда ты сам каким-то образом уже имеешь опыт написания произведений, каких-то стихов, песен, и я понимаю, насколько это в целом, вот этот литературный текст, какой это живой организм, насколько по-разному он раскроется в глазах каждого читателя, и я никогда в жизни не претендовала, например, на то, что я лучше всех знаю, даже что в моей песне написано, потому что у всех свой бэкграунд, у всех свой опыт, и эти персонажи, я стараюсь их делать как можно более сложными, интересными, какими-то живыми. Uh-huh. И какое здесь может быть одно мнение? Особенно в таких произведениях, понимаешь, как «Мастер и Маргарита», «Война и мир», где вот столько вот страниц, вот столько вот персонажей, и на это можно посмотреть все очень по-разному.
2: Знаешь, что мне кажется еще интересное? Что обычно человек, который пишет песни, никогда и не претендует на то, чтобы это каким-то одним боком воспринималось у слушателей.
5: Ну, ты знаешь, ведь бывает такое.
2: Ну, бывает, но
5: интервью,
2: это редко.
5: Особенно, мне кажется, это с возрастом у авторов появляется, что «да вы не поняли, я же имел в виду здесь вот это».
2: Это только у Михалкова.
5: Но меня это всегда удивляет. Да какая разница, что... А вы не поняли. Какая разница, что ты там имел в виду, если ты написал вот это. А я писала песню, если бы мне платили каждый раз, но я имела в виду там такое, как психологизм, как у Достоевского, как у... Да какая разница, что ты там себе напридумывала вообще и возомнила про свою песню, если ты написала, если мне платили каждый раз. Это я не в обиду на эту
2: себе.
5: Песню.
2: Это я не в обиду себе.
5: Это я не в укор себе. Ну просто меня очень удивляет, когда авторы недовольны, как ты прочитал. Так ты лучше будь недоволен тем, как ты написал.
2: Золотые слова. Мне кажется, нам надо попрощаться уже.
5: Да. Я надеюсь, что мы хоть немножко тебе подняли настроение. Мы не очень любим давать какие-то советы, практические рекомендации, потому что мы мало в чем специализируемся в этой жизни. Мы не такие уж профессионалы в этом всем. Но я надеюсь, что хотя бы ты с нами хорошо провела время.
7: Абсолютно точно, 100%.
2: Здорово.
7: Я вас очень люблю.
2: Спасибо.
5: Спасибо
2: очень
5: большое.
2: Люблю.
5: Тогда пока.
2: Пока. Я, например, умею делать подливку.
5: Да, Витя делает шикарную подливку для фрикаделек, для мяса. Ну, такая базовая, вот эта томатная, сливочная.
2: Но она совершенно не базовая.
5: Ну, Витя, ты знаешь, вот, это просто такой распространенный тип, но в такую вкусную, как у тебя, я не ела ни у кого. И даже профессиональная...
2: Клянешься?
5: Да, вот профессиональная повариха же нам тут приготовила, попросила я сделать вот с такой томатной подливкой. Вообще не то. Я написала, все, давайте без подливки больше. Сами разберемся без вас. Вить, есть загадка. Вот ты знаешь, что общего у частушек и блюза?
2: Что это народная музыка?
5: Абсолютно правильно. Угу. Знаешь, почему я спрашиваю? Дело в том, что ребята из синхронизации решили поддержать наш первый видеовыпуск. И я с радостью делюсь со всеми слушателями полезнейшей информацией про их курсы. Вообще синхронизация – это такая онлайн-школа. У них очень много курсов на самые разные темы. Мне больше всего нравится «Как понимать музыку». Очень полезный, классный курс. Еще есть курсы по психологии, искусствоведению и чего там вообще только нет. В курсах есть игровые механики, которые позволяют учиться и развлекаться одновременно.
2: И вообще, насколько я знаю, можно купить любой отдельный курс или оформить подписку сразу на все курсы, там, по-моему, на 100.
5: По-моему, ведь да. Но главное это, что все курсы составляют эксперты, а не абы кто.
2: Согласен.
5: И супер новость. До 10 сентября в синхронизации проходит акция Back to School. И на все курсы, и на подписку действуют скидки. А по промокоду МОНЕТОЧКА у вас будет еще и дополнительная скидка 15%, которая суммируется с остальными скидками. Получается, годовой доступ ко всем курсам с суммарной скидкой 65% можно получить за 12600 вместо 36 тысяч.
2: Может быть, ты уже успела посмотреть какие-то курсы, которые тебе понравились?
5: Да, например, курс «Кино глазами режиссеров», на котором рассказывают, почему у Тарантино много насилия, а у Тарковского все молчат.
2: Интересно.
5: Если знаете ответ, напишите в комментариях.
2: Подробности в описании эпизода.
8: Привет, меня зовут Руслан, мне 16 лет, я из Ростовской области, и одна из немногих причин, по которой я не хочу возвращаться в школу, это введение в школу школьной формы. И слава богу, что это хотя бы просто черная жилетка, а не полный комплект из каких-нибудь серых обдрыстанных штанов, которые нам покупали в 4 классе, например. Вот. И то, что у нас уволил классный руководитель, который у нас был на протяжении 5 лет, с которым мы стали очень близкими, родными, и теперь у нас будет новый, ничего не имею против него, но как будто вырвали какой-то участок из моей жизни, и теперь я 11 класс буду заканчивать без своего прежнего классного руководителя. И у меня вопрос. Была ли у вас в школе школьная форма? Как вы боролись ли вы с этим? Или просто смирились и одевались как нужно? Или пытались что-нибудь скреативничать?
2: Я начну сначала. Учился я в 90-х. Тогда школьной формы практически нигде не было. Ну, то есть, как только, мне кажется, распался Союз, все сразу просто отказались от школьной формы, потому что пионеры, да, они только и ходили все в этой синей форме, вот, и у нас ее долгое время не было. Учился я в первой гимназии, и в какой-то момент мэр там, все они, короче, начали давить немножко на школу, что типа вы первая гимназия, короче, они решили, что надо вводить business casual, как они это называли.
5: И бедные ульяновские детки залезли в переводчик.
2: В общем, первое время все как-то... Ну, она была необязательная, и кто во что гораст ходил. И потом, когда я уже переходил в 10-11 класс, вдруг неожиданно они уже решили ввести обязательную школьную форму. Угу. То есть костюм тройка, или как там они это называли, жилетка, пиджак и брюки. И мне так эта идея не нравилась, что я просыпался в течение 2 лет за полчаса до того, как дежурные приходили в школу, Потому что на входе проверяли дежурную в школе, кто в форме или кто нет. Если ты был не в форме, они просто писали тебе в дневник и отправляли домой. А так как я приходил за полчаса до этого, я не знаю, что мной руководило, это был достаточно агрессивный маркетинг с моей стороны. Проходил в школу, вставал у расписания в то место, где все люди проходили. То есть дежурные должны были зайти с другого входа и проходили через это место вниз к своему посту. Я не знаю, мне казалось это абсурдным и смешным, что я проходил туда без формы, но когда они проходили мимо меня, так как они были не на посту, и я не, теоретически как бы не проходил через их пост, меня никто не записывал, не отправлял домой, и я каждый день ходил без формы. Представляешь, в течение 2 лет это канала.
5: Почему для тебя было так важно ни за что не надеть эту форму?
2: Не знаю, в то время, мне кажется, очень много субкультурность влияла вообще на детей. То есть были в наше время панки, гопники, вот это вот все, рэперы и вот эта вот вся тема. Это сейчас кажется очень смешным, потому
5: так ты
2: что...
5: ведь кем был из них?
2: Я был...
5: Рэпером?
2: Нет. Но я одевался как такой, как скейтер, типа, да. И мне кажется, людям, вот детям было очень важно, как бы, именно с той группой из какой-то себя идентифицировать. В общем, когда я приходил без формы, конечно, вся школа же видела, что там есть 3-4 человека, которые ходят без формы каждый день. Угу. И директор ругался на них. И как-то раз, я помню, когда уже год прошел почти, он проходил сам на этот пост, он иногда стоял внизу, там он прошел такой, смотрит, что я не в форме. Доброе утро. Он, то есть, показалось мне в тот момент, что он как-то уважительно отнесся к моему вот этому небольшому хаслу, что я, несмотря на все запреты, прихожу не в форме. И прихожу так рано, что раньше, типа, всех людей, что он подумал, что ладно, если ты считаешь, что это того стоит, то как бы делай, что считаешь.
5: Ты уже получаешь свое наказание, ты реально каждый день на полчаса раньше всех встаешь, как тю-тю.
2: В общем, вот такая история.
5: А у нас в первой школе была форма, и ты знаешь... Удивительно, ее всегда так старательно родители выбирали среди нескольких вариантов, и они так старались подбирать красивые цвета, фасоны. Правда, я помню, у нас была такая, знаешь, розовенькая с сереньким, вроде красивая, но почему-то под конец года это все равно в моих глазах превращалось в самую уродливую вещь на свете, и это никогда не воспринималось как какая-то красивая одежда. Но я помню, что в какой-то момент, пообщавшись с одноклассниками побольше про эту форму, поняла, в чем ее смысл, и что, в принципе, мне кажется, во многих школах это очень актуальная штука, потому что это уравнивает детей хоть в чем-то. И я помню, в то время у нас такое... Ну, или, может, это конкретно у меня в школе.
2: А детей нужно уравнивать?
5: Ты знаешь, вот я говорю, что у меня в... Потом я уже... Ну, расскажу дальше.
2: Давай.
5: Я просто помню, в то время, например, начали появляться эти телефоны без кнопок, сенсорные телефоны. И столько времени прошло, но я всегда буду помнить, какая именно девочка принесла в наш класс первый телефон без кнопок, и все там этим стилусом, стиком, как это называется?
2: Стилус.
5: Стилусом у нее просили потыкать, поводить по этому сенсорному телефону. Потом еще кто-то себе такое, нетбук, у кого-то еще что-то, у кого-то какие-то ботинки еще. И... Почему-то дети очень любили понтоваться всем этим, что у них есть, что они могут позволить себе одежду, и очень некомфортно себя в этом всем чувствовали ребята, которым нечего принести крутого в школу, и они не могут соревноваться в этом смысле, и, может быть, в таких ситуациях форма имеет и положительное влияние, потому что вы не отвлекаетесь на то, какие вы все бедные, богатые, и тогда у нас не было какого-то там, знаешь, секонд-хенд этого не было всего в моде. То есть секонд-хенд это было просто одежда для тех, у кого нет денег. Все, это не как сейчас. И как-то в тот момент я почувствовала, что в этом есть что-то очень правильное и то, что помогает нам не отвлекаться и меньше хейтить друг друга.
2: Я понимаю. Вообще, наверное, стоит спросить у Руслана, а ты сам-то почему не хочешь носить форму?
5: Или, может быть, ты хочешь носить форму? Ты же нам не рассказал. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела?
9: Тем, что мне не нравится форма школьная, тем, что она как бы заставляет всех выглядеть одинаково. И вот у меня мнение, противоположное Лизиному, немножко в этом вопросе. Но смотря какая у нас будет в школе форма, это будет просто черная жилетка. Я даже рад тому, что не полностью мы будем выглядеть как...
2: А все остальное, что должно быть...
9: Ну, я думаю, что если будет черная жилетка, то она подразумевает под собой обязательно рубашку белую. Но я в рубашках всегда не очень люблю ходить. Я обычно зимой в свитерах хожу каких-нибудь, поэтому мне будет не очень
2: комфортно. У тебя очень красивый свитер.
9: Спасибо.
5: Слушай, а нельзя свитер под жилетку надеть? Или это уже будет очень жарко? Или какую-нибудь водолазку, или футболку?
2: Они не сочетаются.
5: Кстати, кто не знал, в нашей семье Витя отвечает за стиль, моду, одежду, фактуры, текстуры и цвета.
2: За это ответственен Андрей Криничный, мой друг из школы, и моя мама. Это они больше. На самом деле в школе мне достаточно пофиг было сначала вообще, что носить, и это мне особо не интересовало.
5: Ну, моя самая любимая история из Витиного детства – это история про то, как мама связала ему свитер, как у Курта Кобейна. Где-то ты, видимо, увидел, в журнале, может?
2: Нет, ты две истории перепутала. Вернее, совместила. Это я помню, когда только я в седьмой класс перешел. Я не знаю, почему так работала мода в 99-98 году, как бы Нирваны уже давно как бы не было, но это все еще было очень модно и очень классно считалось. И она меня пыталась одевать как Курта Кобейна и давала такой совет: мама, ты вот этот рюкзачок носи на одном плече, на двух не надо. Я помню, она мне говорила, что на одном плече классно носить, а на двух не очень.
5: А мне наоборот другая говорит: Лиза, будет сколиоз. И я говорю: мама, я хочу носить в школу сумку. У нас все девочки ходят с сумками. Никто уже не носит эти рюкзаки с Гарфилдами, с этими мультяшками. Все носят уже сумку из взрослого отдела. Она говорила: нет, Лиза, спина искривится.
2: Сумку из мясного
5: отдела.
2: Нужно
5: вот так вот носить, вот так вот этот рюкзачок. Но иногда, когда мало уроков, мне разрешали взять сумку. И это был супер день, это была победа. Ну так что, какое мы решение принимаем, какой мы даем совет?
2: Ты можешь, например, посмотреть лукбуки типа японского такого журнала BIMS, он называется BIMS, и там очень много классных колледжных таких луков, связанных с деловой одеждой. Или, например, Ralph Lauren, они очень известны, ну, как они стилизуют и подбирают луки для вот своих моделей, и у них очень круто вот это все работает. Вот. Если тебе нравится что-то, например, более футуристичное, то можно найти что-то такое в деловом стиле. Тоже есть очень много классных брендов. Мне кажется, очень можно вдохновиться кучей всего. И при этом, мне кажется, нося костюм, можно выглядеть и как панк, и как, я не знаю, как студент Гарварда, и как японец, и как кто угодно вообще. То есть очень много японец.
5: И как охранник в пятерочке тоже можно. Вот у меня в классе только такие учились.
2: Что меня научила одежда за это время, что неважно, сама одежда, она не важна как бы. Важно то, как ты ее можешь стилизовать, в общем. То есть, по сути, человек, наверное...
5: Нет плохой одежды.
2: Нет плохой одежды.
5: Есть человек, который не разобрался с тем, как ее носить.
2: Да, согласен.
5: И даже, вот, например, рубашка. Белая рубашка. Под моим окном.
2: Блаженная белая рубашка.
5: Белая рубашка. У меня сразу в голове 10 разных рубашек. Некоторые из них мне идут абсолютно, некоторые из них меня...
2: Некоторые поют.
5: Некоторые меня очень сильно испортят. Я с тобой, Витя, абсолютно согласна. Очень крутой совет.
2: Хорошо, ладно. Я приму.
5: Слушайте, а знаете еще, я сразу что вспомнила? Ну, это не в тему. Ничего?
2: Нет.
5: Или, может, ты хотел ответить? У вас свой вайб. Я просто чувствую себя лишней.
9: Не, говори.
5: Я просто вспомнила, что я перешла вот в эту умную, типа, школу. И у нас в Екатеринбурге было две в тот момент школы с самыми крутыми показателями по ЕГЭ, по Олимпиадам. Первая – это наш... Ну, моя школа, и вторая, 9-я гимназия. И мы все время как-то, знаешь, опережали друг друга, чтобы быть номер один вообще в регионе, на Урале в тот момент. И я помню, что их школа была вся все в форме, низ, верх, рубашки, все абсолютно, как ты говоришь.
2: Они как из фильма, из того, где они заходят под музыку, шагая из нулевых.
5: Такие супер аристократы, никаких отклонений от нормы, все причесанные, прилизанные, и у них была такая красивая
2: семья
5: школа.
2: Вампиров.
5: И наша была школа, где половина детей с красными волосами, половина с синими волосами.
2: Половина без волос.
5: Половина без волос. Какие-то у всех драные свитера. Этот оделся в аниме, этот фури, этот год, этот эмо.
2: Этот просто Юрий.
5: И я помню вот это противостояние. Они в своей форме, и мы, такие панки, хулиганы. И я, конечно, очень круто себя чувствовала вот именно на своей стороне. И в целом это очень повлияло на мое отношение к себе. Мне кажется, у меня до сих пор нет столько уверенности, потому что я больше не учусь в этом классе. Можно было носить все, что угодно. Я абсолютно перестала краситься, волосы красить. Хотя до этого я красила волосы в 9-8 классе. Я прям, знаешь, просто такой темно-каштановый цвет. Обязательно каждое утро выпрямляла их, чтобы, не дай бог, нигде ни одного завиточка. Макияж, все, стрелки, брови, все прокрашено. И меня очень расслабила школа, где всем было пофиг на то, как кто выглядит.
2: Может быть, ты нам опишешь лук, в котором ты собираешься пойти на 1 сентября?
10: Я еще не придумал.
2: Ну, давай представим, пофантазируем.
10: Наверное, это будут классические черные брюки, белая рубашка и черная жилетка, которую нужно было как школьную форму.
2: Может быть, ты как-то интересно повяжешь галстук.
5: Или не заправишь рубашку, чтобы она торчала снизу. Или это уже не круто, или это...
10: Я думал, насчет этого у нас еще должны быть значки с эмблемой нашей школы. И я подумал, что можно еще вокруг этого значка повесить другие всякие разные с изображениями любимых моих героев всяких.
2: Да, это было бы супер.
5: Скажи честно, меня ты повесишь там где-нибудь среди всех?
10: Если найду твой значок где-нибудь в интернете, то обязательно куплю.
5: Спасибо.
2: Спасибо, что записал нам сообщение.
10: Спасибо, что позвали. Мне понравилось.
5: Я подозреваю, что если бы мне попался хоть один хороший учитель по математике, я бы стала, возможно, неплохим математиком. Или как-то бы это вообще задействовало в своей жизни, этот предмет. Потому что однажды в жизни мне попался хороший учитель по химии. Ни до, ни после я выше тройки ничего по химии не получала. Я, если что, была троечница, я это не скрываю. У меня в аттестате даже есть пару троечек. Но эти 1.5-2 года у меня вела классная учительница по химии. Она только пришла в школу, и она была, знаешь, еще супер заряжена. Она еще не устала от всех этих бумажек и каких-то там учительских проблем и разборок. И она на этом подъеме пришла с какими-то своими вот этими склянками, этими штучками, химическими какими-то препаратами, приспособлениями.
2: И начала варить меф.
5: Да это мы вырежем из детского подкаста. И она, знаешь, мы будем через эксперименты, мы с вами не будем смотреть эти учебники, мы будем по-крутому, мы все поймем. И я как начала разбираться в химии, я понимала, что она там старается, иногда перебарщивает, но мне было так приятно, что она открыта, что она не злая, что она не оценивает нас строго и действительно хочет, чтобы мы поняли и заинтересовались. И Витя, я поняла все эти формулы, я начала писать гениально все контрольные, начала там писать даже уже на олимпиаду. И однажды мою маму вызвали в школу. Представляешь? Сказали, обязательно приходите на собрание, будет там важный момент. Вот она пришла на собрание, заходит учительница по химии и говорит, где мама Лизы Гордымовой? Встаньте. Мама встает, готовая по привычке, что сейчас опять будут ругать.
2: Порось.
5: Ну да, я была немножечко такая проблемная девочка в плане поведения в основном. Непослушная девочка я была.
2: Ты сейчас.
5: И вот эта мама встает, вся уже побледнела заранее, вся уже вспотела. И учительница говорит, я хотела посмотреть в глаза маме Лизы Гордымовой и сказать ей спасибо за ее дочь. Потом она ушла, сменилась опять учительница, которая это все неинтересно, нафиг не нужно. Ей это скучно, она уже 100 раз это все говорила, ей 101-й раз это неинтересно. Все, мои гениальные знания химии испарились и так и до сих пор не вернулись ко мне.
2: Вот у меня вот была абсолютно такая же история. Мама пришла с родительского собрания и сказала: «Витя, а меня почему учитель по физике похвалил?»
5: Еще что-то тебе хотела сказать. Сейчас. А, про музыкальную школу. Не рискну говорить, что я единственная, но я точно одна из очень-очень немногих. Других таких я не знаю, кто после бы музыкальной школы не сжег ноты, не выкинул бы синтезатор,
2: не отрубил
5: пианино.
2: Бы пальцы.
5: Ну да, то есть настолько травматичный был опыт, у нас были достаточно строгие преподаватели, потому что уже знаешь такое, типа с заявкой на конкурсы, уже из этой школы поступали детки в консерваторию.
2: Вот я тоже не понимаю этого, если честно, вот реально, мне так нравилась музыка, но потом я долгое время не мог подойти к фортепиано. Мне кажется, мне так музыка нравилась, что я стал вообще другими инструментами даже увлекаться, лишь бы вообще музыкой заниматься.
5: Во избежание пианино.
2: Да.
5: Ну, это вообще какая-то проблема, потому что этот опыт у всех одинаковый. Я помню, для прикола сняла видео в ТикТок про свою учительницу фортепиано. Это была жесткая женщина, она могла там по пальцам линеечкой маленько шлепнуть и очень неприятные слова выбрать, и довести ребенка до слез и до истерики, и вообще до всего чего угодно. И я выложила с ее конкретными фразами, и людям это так понравилось, это так разошлось, и я снимала потом вторую часть, потому что я узнала о том, что это супер распространенная проблема, и единственное, что мне помогло избежать ненависти к музыке навсегда, это то, что я стала настолько плохо учиться с этой строгой учительницей, у которой учились все консерваторские детки, что мне начали ставить только двойки, и она от меня отказалась, как от никудышной, нереальной, ужасной ученицы. И тогда меня перевели к той ученице, которая берет всех подкидышей, кого выгнали. И...
2: Меня просто такие лица делают.
5: И у той учительницы был такой принцип: «Лиза, нам надо сыграть экзамен на троечку. Давай не будем брать Моцарта, Баха, давай возьмем, что тебе нравится».
2: Шафутинского.
5: Я, конечно, знаешь, «Сумерки, давайте сыграем из «Сумерек», пожалуйста, там такая, там это лучше, чем Моцарт в 100 раз, мы должны это...» Ладно, как скажешь. Я помню, там из «Крестного отца» и мы играли еще что-то.
2: Из «Крестного отца» очень красивая музыка.
5: Ну да, но она была как бы не по программе, поэтому за нее не ставили пятерочку, за нее ставили троечку, четверочку. Но ты знаешь, это мне помогло настолько сильно полюбить ее.
2: Этого не было.
5: А я играю второй голос.
2: Так и что?
5: Там, я же помню все партии.
2: И что ты полюбила?
5: На 10 пальцев же знаю эту мелодию разложенную. И именно благодаря ее очень принимающему, расслабленному, человому подходу, я до сих пор люблю играть на пианино. Это все благодаря ей. И потом она рассказывала моей маме, что та учительница первая.
2: С ума сошла.
5: Что она всем говорит: «А знаете, Лиза Монеточка, это моя ученица. Это я ведь...» И говорит: «Мне так обидно. Это ведь я учила Лизу играть. Это же она уже со мной заканчивала музыкальную школу». И это правда. То есть вот строгий такой консервативный подход меня просто вымораживал. Я очень много плакала. Но это было ужасно. И я считаю, что так с детьми нельзя поступать и здесь, в Европе. Вообще.
2: За такое сажают.
5: За такое сажают, реально.
2: Тогда послушаем еще одного ребенка.
5: Давай. А потом подумаем о том, как нам открыть здесь, в Литве, музыкальную школу, которая будет реально полезной для тех, кто хочет быть профессионалом, и для тех, кто хочет просто хорошо проводить время и развиваться всесторонне.
2: Это когда ты решила?
5: Сейчас.
11: Привет, я Маргарита, мне 15, я из города Минска, и в этом году я закончила 9 класс, и это был самый сложный год из всей моей школьной жизни. И я считаю, что большая вина лежит на учителях, потому что учителя старой закалки, и они достаточно часто кричат на детей, пытаются установить свои правила, свои устои, донести что-то не тем путем, которым должны. Они очень часто нагнетают из-за того, что в этом году я сдавала экзамены. Они нагнетали постоянно. У меня из-за этого вырабатывался очень сильный стресс. Я плакала по ночам. Было очень страшно. Сами экзамены прошли достаточно легко. Но то, как прошел год, не передать словами. И я еще не хочу сейчас возвращаться в школу, потому что я очень боюсь, что вернется вся тревожность, недосып и страх получить
7: плохую оценку, страх не выполнить какое-то домашнее задание, и это самое страшное.
5: Может, пока настраиваем микрофон, принесешь мне бутербродик с сыром?
2: С тефтелей. С сыром?
5: Хлеб, сыр. И в микроволновку на полторы минутки. На минутку.
2: Хлеб, сыр и тефтели.
3: Закончилась компа, да?
5: Спасибо. Прости, пожалуйста, мы уже все, почти что здесь. Привет!
7: Привет!
2: Может быть, у тебя есть какой-то конкретный случай, который с тобой происходил, который тебе запомнился, который отложил, так скажем, неприятные воспоминания в твою душу прекрасную.
7: О, да, такое есть. Возможно, вот с учительницей истории она была очень несправедлива ко мне. Я всегда ей помогала, ходила с ней на исторические конкурсы разные. Mm-hmm. И в один момент, когда я стала перенагружена подготовкой к экзаменам, к дополнительным моим занятиям вне школы, я сказала, что больше не могу в этом участвовать. Она на меня сильно обозлилась, mm-hmm. порой занижала оценки, и вот... Такое поведение, правда, неправильное, и учителя не понимают, что же они сделали такого, что их не уважают ученики.
2: Mm-hmm.
5: Вы знаете, мне интересно, эти учителя такие именно из-за того, что их по-другому учили в институте, у них другие какие-то взгляды на жизнь... потому что они из другого времени, или они просто со временем стали такими, может быть, когда они только поступали на свою работу, они тоже были креативными, энергичными, принимающими, так стремились понять детей, потом со временем с ними случилось, ну, вот такие вот перемены случились, потому что у меня есть друзья-учителя, и те из них, кто работает в обычной школе, действительно очень сильно жалуются, и все приходят такие заряженные, с какими-то новыми методиками, знаешь, там, помимо пединститута, еще дополнительно что-то изучают, чтобы это все применять, и тут они сталкиваются с родителями, которым это не надо, с учителями, руководством своим, которым это не надо, с учениками, которым это не надо. И, ну, например, моя подружка недавно просто уволилась, потому что она, ну, она не может так работать, она не может в себе найти столько...
2: сил.
5: Ну не, знаешь, не то, что сил, просто у нее есть свои представления о том, как это должно быть, знаешь, так, как их учили этому в институте, uh-huh. так, как это написано в этих книгах, так, как это рекомендуют современные специалисты, и она просто не согласна, как бы, по реальным стандартам работать, которые у нее в школе есть.
2: Uh-huh. Ну, мне кажется, что... что действительно за последнее время, возможно, школы испытывают какое-то давление, и они как бы должны, наверное, отчитываться, сдавать вот эти вот, выходить, делать фотографии, там, знаешь, какие-то глупые, как есть вот эти вот арт... перформанс человека, я забыл, как его зовут, когда он под видом депутатов написал в школы, чтобы они вышли там с какими-то плакатами, типа «Мы русские», там вот это вот «С нами Бог» там или прочее. И мне кажется, что вот школы в первую очередь сейчас боятся вот этого, чтобы у них не урезали деньги, там не забрали финансы какие-то, и уже в последнюю где-то очередь думают о том, как учить вообще детей, чтобы им было интересно, и чтобы они были защищены от взрослых,
5: от себя. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это в целом общая проблема, это не связано с каким-то конкретным временем, это в целом, ну, вот такая ситуация, и дети не имеют возможности здесь как бы выбрать. Хотя я помню, что у нас в школе однажды было такое. Настолько мы были недовольны нашей учительницей именно из-за оскорблений, из-за... Ну, у нее было, знаете, какое самое главное оскорбление? Она никогда тебе не скажет, ты дурочка такая, хотя и такое говорил, не, говорила, вру, и дурачок, и дурочка, все это было. Но самое жуткое для меня оскорбление почему-то было, когда она вместо того, чтобы называть тебя по имени, говорила, девочка, человек резко забыл, как будто бы твое имя, и ты для него стала не Лиза, и даже не Гордымова,
2: а девочка.
5: Ты, конечно, начинал делать то, что она говорит, ты начинал слушать, ты затыкался, но это не было, знаешь, из уважения, или ты понимал, что действительно надо помолчать. Это просто такой холодный пот, и ты чувствуешь себя пустым местом, и ты думаешь, господи, да как мне сейчас сесть, чтобы меня вообще не было видно, слышно, чтобы я вообще исчезла с этой земли, с этой планеты. Вот
2: у меня тоже, я помню, меня как-то раз обозвали табуреткой на уроке литературы. Да,
5: не,
2: она сказала, ты тупой, как табуретка. Сиди там и типа и молчи. Мне интересно, а вот тебя когда-нибудь выгоняли из класса?
5: Да, выгоняли. Ведь ты знаешь, из-за чего? У меня самое популярное замечание было в дневнике — жевала на уроке.
2: То есть ты советуешь тебя выгнать сейчас?
5: Да, я недавно нашла свой дневник. Ну, он как бы не терялся, он просто лежал, знаешь, вот в этой стопочке детских воспоминаний, рисунков.

0: там попросили родителей нас поддержать и попросили ее сместить и сдвинуть. Типа, у нас, извините, на носу экзамены, а нас вместо того, чтобы учить, просто оскорбляют. И там была мотивация именно в том, что скоро экзамены, а мы не можем подготовиться. И действительно, там подали какое-то то ли письмо, то ли где-то сказали на собрании, и нам поменяли учителя.
1: Здорово. Вы добились своего.
0: Да, ну, я не могу сказать, что пришла какая-то гениальная на ее место преподавательница, но она хотя бы себя адекватно вела, и кто хотел учиться, сдавать экзамены по математике, те это делали.
1: А президента вам поменяли?
0: Ведь, слушай, давай не будем.
1: Хорошо.
0: Что-то ты это, уже немножко того.
1: Слушай, блин, я что-то хотел спросить. Ну ладно.
0: Я хотела спросить, вернуться к нашей теме.
1: Вот я тоже хотела.
0: Потому что очень сложно понять, что делать в этой ситуации, и очень сложно придумать для себя какое-то решение в условиях такой ограниченности. Если бы со мной, честно я скажу так, это, наверное, не детям совет больше, а родителям, которые слушают, мне кажется, вот из всех тех психологических книжек, которые я читаю, современные книжки про родительство, вот ты знаешь ведь, как там написано везде? Если вашего ребенка плохая школа, и он не хочет туда ходить, поменяйте школу.
1: Вот поменяйте ребенка.
0: Как ты к этому относишься? Потому что в моем детстве это было табу, и это было, знаешь, мы не можем сдаться. Ты сдашься, и ты всю жизнь потом будешь сдаваться, и ты будешь отовсюду бегать. И типа это слабый поступок, неправильный, мы так ни за что не делаем. Нужно разобраться, побороться и придумать, как в этих обстоятельствах стать типа лидером в классе или стать, чтобы тебе было комфортно сделать.
1: Мне кажется, у меня было 50 на 50, угу. Если ты у меня спрашиваешь.
0: Угу.
1: Мне кажется, мама одновременно была готова поменять школу, если бы я захотел. И в то же самое время она как бы такая всегда пропихивала где-то так чуть-чуть. Ну, может быть... Ну, надо за себя постоять,
0: угу.
1: Надо сказать что-то им в ответ там или что-то, как-то, в общем, свою позицию тоже озвучить.
0: Да, но ты знаешь, вот сейчас у меня уже есть убеждённость, что когда дело доходит до крайностей, когда ни учителя, ни руководство школы не могут помочь, и ребенок очевидно страдает,
1: угу.
0: То надо менять школу. И более того, я думаю, от этого зависит очень-очень много в дальнейшей жизни, и я очень советую всем родителям, всем ребятам, которые в доверительных отношениях с родителями и могут поговорить об этом, предложить такие варианты, найти какую-то школу в вашем городе, или даже вот как я училась, там были ребята реально из деревень, угу. Из поселков, они просто приехали и поступили на бюджет, и им было положено вот общежитие рядом с этой школой. Мне кажется, в классную школу дети идут с охотой, с удовольствием, и не могут дождаться 1 сентября. Но угу. Я просто знаю такие случаи, потому что у нас очень много друзей и родителей, именно таких продвинутых, современных, которые тоже все там, знаешь, по последнему слову, вот это, знаешь, зумерское родительство, миллениальское.
1: Так.
0: И не слышала я такого, чтобы кто-то там не хотел ходить в школу. Когда школа подобрана с учетом интересов ребенка,
1: угу.
0: Они реально плачут, потому что они уже соскучились, и еще только июль, а им уже охота в эту школу скорее возвращаться.
1: Интересно это слушать. Я понимаю, когда слежу за тем, что ты говоришь, насколько для меня это просто... Странно звучит.
0: Да?
1: Ну да.
0: Ну, я не утверждаю, для меня это тоже какая-то крайность, и я бы не стала...
1: Нет, я не считаю, что это неправильно. Я, то есть, как бы, я просто понимаю, что мой организм как-то реагирует. Ну,
0: ты не согласен с этим?
1: Я согласен с этим, я просто не могу как-то в это поверить, что в школу можно ходить.
0: Вот да, тоже. Я это просто вижу сейчас на примере своих друзей. Давай поговорим о том, что делать, когда ты вот уже в моменте, и тебе уже никуда не деться из этой ситуации. Учителя ведут себя некорректно, и ты...
1: Угу.
0: Ну вот ты сейчас здесь. Что делать в этой ситуации?
1: Я бы, наверное, вот давая совет себе, скажем, угу. Молодому, сказал бы так. Не надо, конечно, бояться. Ты правильно делаешь, что не боишься этих взрослых людей. И если тебе неприятно, надо им сказать, что тебе неприятно. Если ты считаешь, что нельзя говорить, что ты дурак, а это нельзя говорить в любых случаях, то есть как бы учитель вообще не должен позволять себе наверняка сказать «ты дурак». Ты должен сказать «вы не можете так говорить».
0: Угу.
1: Я скажу директору,

0: Про что вы так сказали?
1: Всегда ли это безопасно так поступать?
0: А что небезопасного, например? Мне просто интересно, вот сейчас я, говоря это, не вижу ни одного небезопасного сценария развития. Вот. Я, конечно, понимаю, что ты наверняка только обозлишь еще больше этого человека на
1: и
0: себя.
1: И испортишь себе остаток обучения в школе.
0: А как?
1: Ну, а думаешь, это приятно учиться в классе у преподавателя, который персонально на тебя бесится, и у него на тебя занос.
0: Ладно, скажем, ты хочешь сделать это деликатно. Ты дожидаешься конца урока. Он говорит, ты дурак, ты ничего не отвечаешь. Ты киваешь головой. После конца урока ты как настоящий Дон Корлеоне подходишь к нему и говоришь, я считаю, что вы сделали неправильно, что сказали, что я дурак. Мне кажется, что учитель, ну, не должен так говорить ученику. Вот. Мне было неприятно. Мне было неприятно. Возможно, я был неправ. Там, чем я заслужил то, что вы меня так оскорбили?
1: Ты знаешь, перекладывая это все, там, допустим, на своего ребенка, я бы, конечно, хотела, чтобы мой ребенок умел так ответить в школе, на детской площадке, где угодно. Но с другой стороны, я абсолютно не хочу, чтобы мой ребенок этим занимался. Это должны решать взрослые люди.
0: Хорошо.
1: Если кто-то не в себе, если учитель сошел с ума, согласен, и начал обзывать с детьми, это не проблема ребенка. Наверное, самое главное помнить вот это. Это не твоя проблема, это не твоя вина. И если учитель позволяет себе оскорбления, грубости, ты вправе вообще никак это не решать, потому что ты ребенок, и ты не обязана вступать в противостояние с этим человеком. Он ведет себя некорректно, и ты здесь ни при чем.
0: То есть должны родители это
1: делать? Я считаю, что этим должны заниматься родители с учителями. Взрослые люди между собой решают,
0: хорошо,
1: вопрос, когда кто-то из них сходит с ума. Ребенок не должен лечить взрослую тетку.
0: Хорошо. Как ты считаешь, твои родители готовы что-то сказать учительнице твоей, встать на твою сторону?
2: Они и говорили, у меня очень хорошие родители, мне очень повезло, uh-huh, в том плане, что я часто прихожу со школы, практически каждый день я прихожу со школы и рассказываю, как прошел мой день, и если там что-то произошло, какой-то конфликт, uh-huh, с одной из учительниц, я всегда рассказываю, и первое, что говорят мои родители, мама, папа, то, что, может, давай я поговорю с ними. Моя мама уже пару раз приходила в школу, пыталась разобраться с этим, и у нее получалось, правда, и uh-huh, это очень классно, мне очень повезло, но иногда я говорю, что не надо приходить, потому что, uh-huh, и правда, иногда учитель может еще больше обозлиться на тебя, еще подпортить себе оценки и твой оставшийся учебный год, либо вообще оставшуюся школу.
0: Uh-huh.
1: Слушай, как здорово, что, во-первых, у тебя родители с таким пониманием к этому относятся и не оставляют тебя одну с этой проблемой. И, во-вторых, как здорово, что иногда ты чувствуешь в себе силы сама разобраться с этой, mm-hmm, ситуацией. Это тоже очень круто. Но главное, никогда не думай о том, что если учитель портит тебе оценки и мешает жить, это значит, что ты неправильно сказала, что ты не до конца себя защитила, что ты не слишком хитро сманипулировала. Нет. Это просто потому, что учитель ведет себя некорректно, по каким причинам, Бог его знает.
0: Как ты думаешь, на данный момент ты уже больше находишься в безопасности от таких случаев, или они все-таки еще возможны, и у тебя есть какое-то напряженное общение с какими-то учителями?
2: Ну, в основном я в хороших отношениях со всеми учителями.
3: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
4: Сейчас, и подожди, давай настроечное, а то я что-то все с техническими проблемами влезла, и мне кажется, сбила наш настрой. Это супер важная тема, даже, может быть, важнее для меня, чем все остальные, правильно? Потому что сказать там «нет войне», это все хорошо, а тут мы вот это вот все обсуждаем, она такая вся сложная, витиеватая, хочется сегодня какой-то такой прям искренности в этом, какой-то открытости, уязвимости. И это прикольно, потому что мы, по-моему, во всех примерах не уверены. Помнишь, я там тебе кидала вопросы, что «а зачем
5: тут это,
4: зачем тут это?» У тебя наверняка тоже есть такие вопросы. Короче, хочется это все искренне обсуждать. Все, у меня настройка такая.
5: Давай, хлопаем.
6: Антивоенная музыка.
5: Антивоенная музыка.
6: Идет армия, рвет нас.
7: Антивоенная музыка.
8: Хуй не помеха, четыре стены.
5: Антивоенная музыка.
9: Большая страна.
7: Антивоенная. Антивоенная музыка.
5: Антивоенная музыка.
10: Привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Максим Заговора.
11: А меня зовут Таня Веленская.
10: Мы прекратили себя профессионализировать, напоминать всем, что ты музыковед, я журналист. Во-первых, кому надо, тот помнит. А во-вторых, да, а какая по большому счету разница, кто мы такие за пределами этой записи?
11: Абсолютно точно. Я тоже, когда слушаю подкасты, иногда даже не знаю, как выглядят те люди, которые сидят в кадре и что-то болтают, и уж мне точно все равно, кто они. Просто какие-то хорошие люди, которые сопровождают меня в моей дороге до метро.
10: Хотя, вот уж что-что, а твою медийность, дорогая Аня, я бы не преуменьшал. Где тот человек, который не знает, как выглядит Анна Веленская?
11: Мне кажется, что люди примерно представляют, как выглядит Максим Заговора в целом тоже. Хотя я стала представлять лучше после того, как ты стал появляться в записях передачи «Я ненавижу тебя». Поэтому я знала твой голос до того, как знала твою внешность. Поэтому ты был для меня подкаст-героем.
10: Принято, принято. Итак, смотри, мы... Каждый выпуск что-нибудь выдумываем, предлагаю выдумать и в этот раз. Обычно мы заявляем тему сразу, начинаем ее как-то обсуждать, вспоминаем примеры из прошлого, далекого или не очень далекого. А сегодня, прежде чем вообще коснуться темы, самой важной для тебя, как ты сказала, до записи, я бы хотел чуть-чуть поговорить с тобой о персоналиях. Дело в новостях последних дней. Минюст признал иностранным агентом выдающегося пианиста Евгения Кисина. Это, прямо скажем, событие не рядовое. Академических музыкантов таким статусом награждают редко. До Кисина, если я ничего не путаю, была только оперная певица Мария Максакова. Но там как бы случай посложнее, потому что вот непонятно, кто она в первую очередь, певица, бывшая депутатка от «Единой России», светская барышня или еще кто-то. А вот Кисин — это прям, ну как бы пианист-пианист, пианист выдающийся. Ученик Анны Павловны Кантор. Наверняка тоже для тебя это не пустые слова. Гениальный педагог. Сам по себе Кисин — вундеркинд. В 10 лет впервые выступил с оркестром, исполнил 20-й концерт Моцарта. Год спустя дал первый сольный концерт — 11. В 12 уже играл первый-второй концерты Шопена в Большом зале консерватории. И сохранилась, кстати, эта запись. Давай послушаем несколько секунд, как вообще это звучало. 12-летний мальчик, на секундочку.

0: Ань, тут ему 12 лет, человеку 12 лет и такие пальцы. Но главное, что потом он опроверг стереотип, знаешь, вот этот по поводу вундеркиндов, что с возрастом они все теряют. И в гениальности своей, и в детском обаянии, и, в общем, становятся и не вундер, и не киды. Короче говоря, наш Минюст, абсолютно бездарный, признает гения иностранным агентом. Но как будто бы здесь всем нам нужна твоя помощь. Объясни, пожалуйста, в чем гениальность Евгения Киссина? Как нам вообще отличить гениального пианиста от негениального? Потому что приходит человек, неподготовленный в филармонию, слышит, ну как бы играют произведения, ну там играют Шопена, один и второй. А в чем разница?
1: Самым честным ответом было бы сказать «я не знаю». И это несмотря на то, что я сама была долго концертирующей и выступающей пианисткой. И, по идее, должна в этом хоть что-нибудь понимать. На самом деле, если ты будешь слушать записи разных выдающихся пианистов, то там все будут, что, хорошо играть, соблюдать ноты, делать все в нужных темпах, исполнять сложные пассажи без единой ошибки, делать это эмоционально и душевно. И в целом, тут дальше уже начинает мнение расходиться. То есть, как бы, где начинается эта суперталантливость, гениальность, и почему некоторых пианистов люди любят больше, чем других. Я размышляю так. Есть пианисты, которые идеально соблюдают традицию, такие традицию аутентичного исполнения. То есть его Шопен — это такой настоящий Шопен, как тот был задуман. Или его Бетховен — это абсолютно бетховенский Бетховен. И люди ценят таких мастеров за то, что те могут воскресить прошлое давнее и дать им ощутить его в нынешние дни. Есть, наоборот, исполнители такие, хулиганы, которые привносят какую-то свою трактовку в старую музыку, которая уже всем известно, освежают ее, делают ее какой-то актуальной, очень сильно себя открывают. И мне кажется, люди чувствуют эту их предельную откровенность и искренность, и за это их уважают. Вот и то хорошо, и то прекрасно. Вот контакт со своими чувствами, которые человек передает в звуках своими пальцами, вот кажется, именно это дает ощущение гениальности. Людей не обманешь, они все чувствуют, и такого пианиста много слушают. Вот я не могу сказать, что такого делает Киссин. Я слушаю его записи и до этого, и, конечно, немного послушала после новости о том, что его признали иноагентом. Я могу просто немножко перечислить свои наблюдения за тем, как он играет, и посоветовать какие-то произведения, может быть, послушать его исполнение. Хотя никаких точных ответов у меня, повторюсь, нет.
0: Например, советуй.
1: Я наткнулась на произведение в исполнении Киссина «Бергамасская сюита Дебюсси». Это такая фортепианная сюита, очень нежная, сам Дебюсси импрессионист, и там очень много всего связанного с игрой, светом, тенью, какими-то переливами, бликами. Но в целом импрессионизм в музыке, он немного похож на импрессионизм в живописи, в том плане, что это и оптические иллюзии, и какая-то игра с теми пятнышками бесконечными. Красота.

Вот когда я играла эту бергамасскую сюиту, я делала это немного патетично. Я так, так старалась, так важны для меня были все эти тря-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А у Кисина как-то получается это все настолько легко, как будто это безделушка. И это мне услышалось гораздо более честным по отношению к Дебюсси, чем то, как я его представляла. То есть у него это все с какой-то бесконечной легкостью, и те пассажи, которые сложны, ты в жизни не подумаешь, что Кисину сложно их играть. Какая-то в этом есть и витальность, детскость, очарование, точность. В общем, мне очень понравилась эта запись, прям очень-очень сильно.

Есть у него еще и запись полонеза Шопена, который для меня всегда был каким-то очень праздничным, этот полонез. Столько в нем какой-то радости, наоборот, даже залихватскости. Как-то я всегда его слышала именно таким гимническим, что ли. А когда я услышала запись в исполнении Кисина, для меня проступила в этом полонезе какая-то даже нервическая его часть. Как будто он таинственный и темноватый. И помимо радости там есть какое-то прямо нервное возбуждение, что вот-вот что-то случится. И вот это я тоже хотела бы кусочек, чтобы мы послушали, потому что мне, ну, очень тоже понравилась эта запись.

0: я бы сказала так. Кисин — это не какой-то эпатажный пианист, который своим узнаваемым суперэпатажным стилем и невероятно неправильной или там авангардной игрой известных произведений прославился. А он, наоборот, он где-то посередине. Он точно не нарушает канон и точно привносит очень много себя. И некоторые из его исполнений, как мне кажется, не такие обычные, как у других пианистов. Но об этом всем совершенно не надо думать. То есть, если сейчас вы захотите послушать Кисина и будете при прослушивании думать, о, чем же он гениален, чем же он отличается от других пианистов, мне кажется, это только помешает опыту прослушивания. Просто можно послушать, понаслаждаться. В конце концов, повод собрать такой плейлист. Не просто искать, какого бы композитора сегодня мне включить, а взять плейлист, послушать, как Кисин исполняет то. Не стесняться делать свои выводы, спорить со мной, спорить со всеми. Может быть, что-то вам даже и не понравится. И это как раз будет означать то, что вы чувствуете себя вправе судить о музыке, вовлекаться в нее полностью и не чувствуете между собой и ей стеклянную стену академизма. Того, что это нельзя, что судить об этом не надо. Нет, обо всем судить можно. Мне кажется, правильным послушать и такой повод узнать Кисина, если до этого вы не знали, и вообще поддержать иногента, человека антивоенных взглядов, как-то вот получше о нем узнать. В общем, чувствую, что нужно сегодня вечером нам всем послушать Кисина.
1: Поддерживаю. А если вдруг у наших слушателей возник вопрос, за что неуважаемый Минюст признал уважаемого Кисина иноагентом? Мне, знаешь, кстати, очень не нравится это слово «признал». Объявил. Потому что значит «признал»? Что у него какое-то право есть на признание? Нет. Объявил, заявил, обозвался. Во, обозвал. Если у вас есть вопрос, за что Минюст обозвал Евгения Кисина иноагентом, то ответ прост за то, что он нормальный человек, собственно, нормальной гражданской позиции, которой он не стесняется в 21-м году, 3 года уже назад. Он был примерно там в числе 400 академических музыкантов, подписавших обращение к властям России с требованием освободить Алексея Навального и других политзаключенных. А в феврале 22 года он решительно осудил вторжение России в Украину и после этого принимал участие в благотворительных концертах в поддержку Украины. Но это были вот, понимаешь, опять же, благотворительные концерты в поддержку Украины. Это не то, что он там на армию донатил, как некоторые заявляют. Ну вот, таков музыкант Евгений Кисин.

0: Ты знаешь, это очень интересная тема. Влияет ли война и неуважаемый Минюст на академическое сообщество? Кажется, что академические музыканты, будучи не такими медийными и, может быть, не такими громкими, какими-то интернетными, как звезды эстрады или рока, что они как будто немножко в тени. Вот мы так удивляемся этой новости, наверное, да, отчасти поэтому. До меня долетают иногда какие-то новости из этого самого академического мира, и в действительности как будто он существует сам по себе, но война туда и проникает. Вот, например, какие у меня есть слухи по этому поводу. Я помню, что в 22-м году моя знакомая из одной из академических организаций музыкальных, она со мной поделилась тем, что однажды в отдел кадров пришло несколько повесток. И они смотрели на эти повестки и такие: ну, господи, ну этот-то куда? Куда он пойдет? Какое там служить? А там пришли повестки на кого-то тоже, на пианистов, на каких-то там скрипачей. И вот не помню, чем дело там кончилось. Наверное, их спасли или дали им какую-то отсрочку. Но, в общем, такое до меня долетело. И недавно я узнала, что некоторые преподаватели академической музыки, которые были вынуждены уехать после начала войны, сделали свои антивоенные высказывания, они какое-то время еще пребывали в таком непонятном статусе на своих местах работы. Там кто-то брал академический отпуск, кто-то сразу увольнялся, а кто-то вот не сразу. Потому что, ну знаешь ли, найти педагога посреди учебного года — это дело не из простых, да, особенно музыканта. В общем, через месяц после этого где-то пришел указ, что все, кто не находится в России и находится в академическом отпуске, должны быть уволены. И всем позвонили, всех вот уволили. С одной известной тоже мне музыкальной школы. Я об этом узнала буквально вот позавчера, была очень расстроена, потому что те люди, которые были вынуждены принять это решение, я их хорошо знаю, они точно придерживаются антивоенных взглядов, но не смогли противостоять этому решению. Вот это все, что я знаю по поводу, вот что до меня долетает, как там живет академическая среда и какие репрессии до них долетают.
1: Ну, как бы, с одной стороны, это бесконечно грустно, как и все, что происходит. С другой стороны, ну, совершенно неудивительно. А чем академическая музыка лучше любой другой отрасли, на которую повлияла война? Есть ли хоть какая-то отрасль, кроме ВПК, прости господи, на которую война повлияла хорошо? Нет?
0: Конечно, нет.
1: Об этом написана замечательная песня группы «Песочек», «Кому ты сделал лучше». Хочешь ее послушаем чуть-чуть? И таким образом отобьемся от первой части нашего подкаста. Она не имеет никакого отношения к теме сегодняшнего эпизода, но вот к слову пришлась.
0: Конечно, да.

0: Идеальная отбивка.
1: Так, ну что ж, а теперь к теме выпуска, которую ты заявила как важнейшую для тебя. Сегодня мы будем говорить о шифровках, об иносказательности, об эзоповом языке в антивоенной протестной музыке.
0: Да, кажется, мы затрагивали тему эзопового языка, когда говорили о сатире и комичном в антивоенных высказываниях, потому что там как раз даже этот эзопов язык может высмеиваться самими музыкантами, как, например, в песне Семёна Слепакова «Нет вобли».
2: Нет вобли, нет вобли, нет отвратительной вобли.
0: Но сегодня мы хотели затронуть ее немного в более серьезном ключе, в таком, где уже даже начинаются иногда этические вопросы. Что я имею в виду? Есть в моей голове представление о стандартном антивоенном музыкальном высказывании. Для меня этот образ связан с рок-музыкой, потому что эмоции от этого очень тяжелые. Высказывание это прямое, рассказывающее там об ужасах войны или напоминающее о том, почему это плохо, почему нужно все это дело закончить и с какими-то призывами. Но такое антивоенное высказывание себе могут позволить только те музыканты, которые уехали из России, либо они, не знаю, какие-то потрясающие безрассудные.
1: Либо они смелые. Юрий Шевчук.
3: Вы призываете к войне, а я призываю к миру.
0: Это мне вот тяжело постичь умом.
1: Что, ну, хотя общем... на самом деле нет. Извини, я, пожалуйста, на всякий случай оговорюсь, потому что я сейчас подумал, что может, ну, как бы звучать так пренебрежительно к оставшимся музыкантам. Среди них огромное количество людей с гражданской позицией, с антивоенной позицией. Среди них огромное количество просто-напросто смелых людей.
0: Абсолютно, ну, и нормальных. Согласна. Но они вынуждены для того, чтобы оставаться в относительной безопасности, для того, чтобы продолжать свою работу, выражаться эзоповым языком. И говорить о войне, ну, вот как-то так, что нам всем понятно, когда мы находимся в контексте, но такого, за что товарищ майор может прийти и тебе что-то предъявить, там нет. И иногда даже есть музыкальные примеры, и я точно знаю, что они есть, в которых нет антивоенного высказывания, может быть, автор даже его не подразумевал, но я туда антивоенные смыслы вчитываю и слышу некоторые речевые обороты как элементы эзопового языка. И вот мы хотели сегодня поговорить именно о таких примерах, о том, где про войну не говорится, и обсудить, почему мы слышим там про войну, и есть ли там действительно про войну, и какие музыкальные жанры этот эзопов язык позволяют, делают его органичным, потому что, ну, там, в общем, будут некоторые сюрпризы, для меня так точно они там были.
1: Ну да, и о самом феномене эзопового языка, я думаю, тоже мы поговорим, потому что понятно, что он был, ну, как бы более-менее всегда и более-менее везде, но вот само это словосочетание «эзопов язык» — это, конечно, наш отечественный феномен, потому что Эзоп — греческий поэт-баснописец, а «эзопов язык» — это, как бы, российский термин, придуманный Салтыковым-Щедриным, причем отнюдь не как, как бы, положительная характеристика, но об этом чуть позже. Последнее, о чем я тебя хотел в качестве некоторого, с одной стороны, дисклеймера, с другой стороны, вводной части спросить. Когда мы говорили о сатире, мы уперлись в текстоцентричность, как бы, выбранной нами темы. Люди шутят в тексте, да, там, или высмеивают кого-то в тексте. А что насчет эзопового языка? Может ли в музыке быть зашифровано антивоенное высказывание? Может ли музыкальный язык стать эзоповым? И если вот, ну, как бы, брать твою специальность, академическую музыку, музыку без слов, ну, хотя... Да, конечно, есть опера. Может ли там быть как-то зашит какой-то дополнительный смысл, который считывается именно по исполнению, именно по нотам, без текста?
0: Таких зашитых смыслов полно. Работают они не совсем так, как можно было бы себе представить. И как представляют люди, которые после лекции иногда меня спрашивают. Вот здесь, в этой музыке, допустим, такие-то ноты. Или я слышу там подозрительный инструмент. Что это значит? Что эта деталь выдает? Что хотел спрятать автор? Или как действительно понять, что он сказал? Как можно расшифровать музыку? Или можно ли создать некий словарь, по которому этот аккорд означает букву А или такое-то слово, а этот букву Б, и вот у нас постепенно складываются слова и предложения. Вот такого в музыке точно нет. Точнее, нету сейчас, а было когда-то давно. Между прочим, в эпоху барокко, когда все ходили в пышных, кудрявых париках, и жил Бах и Гендель, бытовала некая теория, которая называлась «теория аффектов». Вот как раз по этой теории какой-нибудь один музыкальный элемент, там, по-моему, я даже на подкасте как-то упоминала, там, «та-да-да-дам», означал гнев, это была гневная тирада. А какой-нибудь ход в нисходящий был катабасис, означал скорбь. Эта теория достаточно быстро исчерпала свое существование, наступила новая эпоха, и люди постепенно пришли к осознанию, что музыка — это скорее язык эмоций, которым мы можем создать какое-то эмоциональное состояние, а конкретную ситуацию не можем. Мы можем как-то, так сказать, обращаться к тропам, к известным образам, к образу диалога, любовного диалога, конфликтного, там, битвы и всего такого, но это будет все равно невозможно до конца расшифровать. Но если говорить ближе к теме, которую ты затронул, ближе ответить на твой вопрос, то были композиторы, которые умудрялись это делать, даже используя ноты как символьную систему. Шостакович, которого мы упомянули, кажется, в первом нашем подкасте, без него было никак, и он наша скрепа, он умудрился...
1: И поминаем периодически даже в последнем, про злость ты его выделила.
0: Ох, абсолютно точно. Какая-то у меня гиперфиксация на Шостаковича. Так с детства повелось, так и осталось. Так вот, у него есть потрясающий восьмой квартет струнный.

0: его обязательно нужно знать. Это одно из самых известных произведений Шостаковича, потому что он написал его целиком на мотиве монограммы своей. И таким образом рассказал про себя. Что он там рассказал? Вот это нужно уже чувствовать, разбираться. Послушайте, я думаю, что там все будет понятно по эмоциональному плану. Он как будто оплакивает в чем-то себя, рефлексирует свое прошлое, думает о своей роли в жизни и смерти, и о том, где она, как он живет. Это все очень интересно. Но он посвятил он этот квартет, если я не ошибаюсь, жертвам фашистского режима, ну или как-то так, то есть, короче, войны. Потому что тогда при Сталине так было нужно. Вот это он таким образом как раз отказывается от символизма, который привносит, и шифрует его. Но нам все остается понятно. То есть да, Макс, такие примеры бывают. Вот их не очень много. Но вот у Шостаковича получалось, если хорошенько вспомнить. Кажется, что и у других композиторов это получалось. И Шопен точно писал про Польшу. И там был такой композитор Элгар, который там, ну, буквами шифровал имена в своем произведении, пытался как-то так намекать. В общем, все это дело бывает. Но вот прям таких антивоенных примеров мне вспомнить трудно. Тогда, когда композитор без слов описывает войну и еще и как-то говорит о том, что это плохо. Все-таки слова там нужны и важны.
1: Мне кажется, что когда мы обращаемся к истории, нам не обязательно фиксироваться именно на антивоенных примерах, потому что ту же технику люди использовали в антигосударственных, в протестных, в антимонархических, в антикоммунистических, в антифашистских, да, своих произведениях. И, ну, как бы, инструменты это те же. Другое дело, что из них строятся разные дома. То, что ты рассказал, очень интересно. Я, если честно, конечно, ничего этого никогда в музыке не слышал и вряд ли способен услышать. Это, кстати, ну, как бы, важная важная особенность шифра в музыке, потому что в ней нужно разбираться, ее нужно понимать, чтобы это услышать. Значит, она адресована гораздо меньшему кругу людей, чем та же самая литература, потому что, ну, читать музыку умеет гораздо меньше людей, чем читать буквы, чем читать текст.
0: Музыку еще можно как-то и не совсем так прочитать, то есть много из таких отсылок и смыслов, которые вот я сейчас знаю, я сама при первом, втором, третьем прослушивании не слышала. И отчасти из-за того, что я не знала исторический контекст, в котором была создана эта музыка, отчасти еще по-другому. Мало того, слушай, я даже эти изоповые языки, элементы его, пропускала даже в музыке, в которой есть, блин, слова. Вот я сейчас сижу, вспоминаю, как-то вот на фоне, вспомнила, что у Шостаковича есть еще цикл из еврейской поэзии. Это очень глубокое и сильное политическое высказывание. И там есть в финальном номере, который я всегда обожала, много слушала, на репите, знаешь, там вот номер называется «Счастье». Вот, кстати, послушаем его кусочек.

0: нашей головой.
1: Мне потом рассказала наша учительница по русской музыке уже на третьем курсе училища про то, почему там есть строчка «врачами, врачами станут наши сыновья, звезда горит над нашей головой». Я тогда ничего ни про звезду Давида не знала, ни про дело врачей, ни про то, что евреи могли быть только юристами и врачами в разных юрисдикциях. То есть, и вот это все начинало обретать для меня смысл только после того, как я что-то вот уже узнавала. Поэтому, видишь, здесь не только музыкальные шифры, но и некоторые языковые были мне недоступны. В целом, искусство — это сложная штука, непростая.
2: Ну, вывод, может, и банальный, но как бы давайте это периодически повторять. Это очень интересно. Хотя, вот видишь, повторюсь, сам по себе термин «эзопов язык» — это термин литературный. Да, это вообще-то прямое следствие цензуры. Появился он в 19 веке вместе с расцветом русской литературы. Ввел его вот никто иной, как Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Он называл его «рабьей манерой». «Рабьей манерой». То есть это был как бы отнюдь не комплимент. И он противопоставлял эзоповому языку такую смелую, прямую сатиру, видимо, считая таковой, например, историю одного города, да, города глупого его, который, ну, какой же там эзопов язык, все как бы названо прямо, просто высмеивается. Что ты об этом думаешь? Ты считаешь эзопов язык рабьей манерой?
1: Минута на размышление. Я прислушалась к себе и поняла, что нет, не считаю. Сначала я была в замешательстве, потом все больше и больше приходила к мысли, что я считаю эзопов язык очень сильным приемом и смелым, и он ассоциируется у меня, как ни странно, с какой-то прям очень высокой степенью смелости, потому что обычно к нему прибегают диссиденты, которые остаются в стране, остаются наедине с режимом, а у других совершенно нету повода этого делать, если они находятся за рубежом. Я сейчас не говорю о том, что деятели искусства, которые оказались за рубежом, какие-то там, не знаю, менее смелые, и в конце концов и тот путь, да, внутренней миграции, и тот внешней миграции, это пути сложные и непростые, и связанные со смелостью и возможностью поставить там многое на кон в своей жизни. Это просто очень сложный выбор. Но говорить эзоповым языком, оставаясь вот наедине с чем-то страшным, ну, меня это завораживает. Может быть, здесь играет роль мое академическое воспитание такое, потому что нас как раз учили тому, что сложное искусство — это круто, расшифровывать — это здорово. Музыка, в которой есть очень много отсылок, и в которой как раз вот непрямое высказывание, она сложнее, богаче и лучше, чем лапидарная музыка, в которой высказывание прямое. На меня это, наверное, как-то повлияло на мою личность. Но вот, вот в целом мое мнение таково.
2: Если честно, готов полностью к нему присоединиться. А пока ты думала над ответом долго, я хотел предложить тебе помощь Олега Табакова, который отвечал на этот вопрос 11 лет назад, аж 11 лет назад, на «Дожде» в программе «Hard Day's Night». И он тогда сказал, что эзопов язык — это признак нездоровья страны, да? То есть не рабья манера, но уж точно признак нездоровья страны.
3: Дисциплинка строжает, а предлагаемые взамен не вполне компенсируют. Понятно ли я говорю?
4: Понятно. А что предлагается взамен, с вашей точки зрения?
3: Ну ладно.
5: Ну вот я продаю.
3: Большие уже, большие.
2: И вот с этим, если честно, не согласиться сложно. То есть, когда артисты, художники, музыканты вынуждены пользоваться эзоповым языком, значит, не все в порядке в королевстве. Когда это не сознательный выбор метафоры, да, когда это не сознательный поэтический выбор, а когда это вынужденное решение художника, нет-нет, это, конечно же, беда. И вот в этом смысле меня всегда сильно триггерят и возмущают заявления о том, что да что ж вы, ну как бы в несвободе художники творят ярче, у них появляется как бы столько возможностей для иносказательности, они придумывают вот эту вот всю новую эзоповость. Идите в эзопу, друзья, которые так говорят. Ну и вот ей-богу.
1: Ой, слушай, я, ты знаешь, я тоже, кстати, слышала вот эту историю, знаешь, типа, что, ну, есть и плюсы в сталинском времени. Если
2: Во-во,
1: то не было бы у нас Шостаковича. Я такая, да господи, это что, как-то очень негуманная позиция. Как бы пожалейте Шостаковича. Что это такое? Что за потребительское отношение? Кстати говоря, если в стране все в порядке, если с композитором все в порядке, он чувствует себя в безопасности, у него, если что, есть очень много способов творить сложное искусство и иносказательно, и метафорично высказываться,
2: да, например, конечно,
1: о вопросах там психики, да, о любви, о сложности мироздания, о вопросах добра и зла, об истории. То есть нет, пожалуйста, не переживайте за композиторов, что если они не будут жить случайно в диктатуре, то у них будет меньше вдохновения. Так, боюсь, не работает.
2: Нет, эзопов язык – прямое следствие цензуры. Вот это надо как бы четко проартикулировать и понимать. А цензура – это зло. У нас сейчас как бы формально цензуры нет, хотя все мы понимаем, ну как бы, что происходит. Но у нас есть уголовное наказание. У нас есть два закона, принятых после начала войны, да? Ну как бы вот, фактически это военная цензура. Закон о дискредитации и закон о фейках. Ты, кстати, понимаешь, в чем разница?
1: Нет, нет, наверное, если задуматься, нет. Честно говоря, не на поверхности, не понимаю.
2: Зачем нужны два этих закона? Они нужны, чтобы накрыть абсолютно любое высказывание о войне. Закон о фейках — это как бы то, что работает с фактами. Пускай фактами они считают позицию Минобороны, да, но здесь понятно, с чем работать. Сказала Минобороны, что за месяц в российской армии никто не погиб, а в украинской армии погиб миллион. Сказала Минобороны, что ничего не делали российские солдаты в Буче. Ну, как бы вот, значит, с этой информацией ты работаешь. Ты ее опровергаешь, значит, ты попадаешь под закон о фейках. Закон о дискредитации – это закон, который наказывает тебя за мнение, за жест, за потенциальный поступок. То есть это абсолютная дичь, если честно. Если помнишь, в деле Доксы была история, как одна из фигуранток возложила цветы, которые были перевязаны желто-синей ленточкой. Это признали дискредитацией. Я помню, как женщину задержали за маникюр в цветах флага Украины. Это дискредитация. Мы помним один из самых резонансных случаев, когда человека привлекли за плакат с надписью «Фашизм не пройдет». И задержанный, да, полицейские вот это вот все дело квалифицировали как дискредитацию вооруженных сил. Более того, тут суд потом скопировал ту же формулировку в судебное постановление. То есть девушку с этим плакатом, я не помню, вот, к сожалению, девушку или юношу, по-моему, девушку, признали виновной. За фашизм не пройдет. То есть, понимаешь, под дискредитацию попадает все, что угодно. И тут мы можем подобраться к нашему этическому вопросу, кого мы можем обсуждать. Бояться, что мы вскроем какую-то эзоповость, которую не заметил цензор, ну, странно. Весь эзопов язык построен на том, что ты не допускаешь как бы формального нарушения каких-то правил. И оно предполагает эти правила. Закон о фейках. Но мы не будем разбирать песни, в которых есть какие-то фактологические утверждения. А все остальное с нашей помощью, без нашей помощи. Понимаешь, если это понимает аудитория, если это понимает слушатель, то это понимает и потенциальный товарищ майор. Ну вот что ты с этим поделаешь? Ничего.
1: Я бы предложила здесь такой способ. Смотри.
2: Извини, на всякий случай я оговорюсь, что мы сейчас обсуждаем вообще этичность нашего сегодняшнего выпуска и возможность обсуждения произведений артистов, которые находятся в России, которые там резко не выступали против войны и включения их в этот контекст. Ну, как бы, насколько мы здесь не занимаемся вот такого своего рода аутингом.
1: Я размышляла о проблеме вот этого условного аутинга людей, которые потенциально находятся в опасности, и которые могли ничего и не иметь в виду, кстати, антивоенного, да? А мы тут такие сидим, подкаст у нас так называется, и сейчас мы их вот заденем и сделаем что-нибудь нехорошее. И я пришла к такому выводу, что единственный способ для меня, который работает, с которым можно все это дело обсуждать, такой. Мы имеем в виду, что люди почему-то услышали в этой песне какую-то антивоенную тематику. А может быть, даже никто ее не услышал, кроме нас. Мы можем обсуждать только то, что мы там слышим, и все.
2: Проартикулируем это четко, что все, что мы здесь обсуждаем, если автор не проговорил свою антивоенную позицию, то это вообще-то наше, мы так услышали, это наше решение. У меня сегодня запланировано обсуждение одной из песен «Шамана», в которой я вижу протестное высказывание. Может быть, он имел его в виду, а может быть, нет. Это мы, Анна Веленская и Максим Заговора, так слышим эти песни. А вот если мы обращаемся к истории, то здесь мы можем быть, наверное, гораздо более однозначны. И вот тут мы свободны в выборе примеров и в как бы в уверенности своих трактовок. Давайте, чтобы просто поговорить о традиции эзопового языка в песнях на русском языке, вспомним Булата Акуджаву и песенку про старого гусака.
5: Лежать гусаку в жаровне на боку. Да, видимо, немного пофартило старику. Не то чтобы хозяин пожалел его всерьез, а просто он гусятину на завтра перенес.
2: Итак, песня написана в 68-м году. Это год вторжения советских войск в Чехословакию. И понятно, что за гусаком тут стоит, конечно, насильственно приведенный советскими руководителями к власти в Чехословакии Густав Гусак. Всем все понятно, да? Но формальные какие-то цензурные требования, наверное, эта песня не нарушает.

0: друзьями.
1: Что ты можешь о ней сказать музыкально? И важно ли что-то о ней говорить? Или это чистая поэзия, чистая сатира даже?
2: Важно музыкально говорить про любую песню и про любое музыкальное произведение. И, кстати, это неплохая тренировочка. Мне кажется, что любые вставки внутри нашего подкаста или еще где-то — это всегда повод и для вас, дорогие слушатели, и для нас лишний раз спросить себя, как устроена эта музыка, как в ней устроена мелодия, аккомпанемент, их сочетание, ритм, форма, есть ли тут какие-то жанровые отсылки, на что это похоже. И вот это такая тренировка осознанного слушания, которая всегда пригодится и будет нарабатывать в вашей голове некую звуковую библиотеку. И определять эти жанры и слои самостоятельно, даже если вам кажется, что это ошибочно, плохо и дилетантски, абсолютно неплохо, а очень даже хорошо. Это очень удобная песня для того, чтобы эти слои в ней проследить. Как же она устроена музыкально? Да очень просто она устроена музыкально! И спасибо ей за это большое. На фоне аккорды в очень простом изложении. Их буквально можно сыграть одной рукой. Да, вот такие вот эти аккорды. Очень называется это узкое изложение, когда вот все ноты взяты максимально рядышком, без каких-либо прикрас и без акустических хитростей, когда мы переставляем эти тоны, чтобы аккорд звучал широко и богато. Не-не-не-не-не-не-не. Здесь все просто. Здесь даже некоторое нарушение правил в пользу простоты в этих аккордах, в голосоведении. Прям совсем все упрощено. Но при этом играются они со свинговыми элементами в ритме. То есть не просто да, в частушках, а немножко вот какие-то свинг — это система такая ритмическая, когда мы имеем в виду за основу, берем не раз и два и, а раз и два и, но не в виде вальса, а в виде такого очень быстрого и ловкого перебирания этих долей, чтобы у нас получилось что-нибудь типа ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду. Все, больше никаких хитростей в этой песне нету. Вот мелодия в ней очень простая. Ее простота состоит в том, что все ноты мелодии, которые звучат одновременно с аккордами, состоят из тех же нот, что и аккорды на фоне. То есть отлично сочетаются. Внизу у вас до ми соль, значит, наверху либо до, либо ми, либо соль. Внизу ре фа ля, ну и так далее. То есть никаких хитростей нету. И обычно такой бесхитростный жанр, ультрапростой, это у нас как раз либо сатира, вот, либо частушки, что-нибудь вот такое, либо какая-то блатная песня очень уж простая. Поэтому, да, чистота жанра соблюдена. Больше сказать ничего особо и не получится.
1: А литературно, кстати, Акуджава продолжает тоже такую древнюю традицию эзопового языка. Это традиция омографов, омофонов и омонимов, да, то есть игра словами, которые пишутся или произносятся одинаково или похоже, и за счет этого создают новые смыслы, да, вот как, ну, там, гусак-гусак, и мы понимаем, о чем речь. Одно из самых известных подобных стихотворений — это адресная эпиграмма Владимира Лихачева 1905 года, то есть, ну, еще в царской России. Она была опубликована в журнале «Зритель» и вроде бы была обращена, знаешь, просто к плохому писателю. Я тебе зачитаю четверостишье. «Сочинена тобою, запятая, Самозванов, запятая, Романов целая семья. Но молвлю, правда не тая, я не люблю твоей семьи, Романов». Сечешь? Слышишь это? Ну, это как бы надо и читать.
2: Класс.
1: Но мне кажется, и на слух она тоже производится. То есть понятно, что читатель того времени, ну, он как бы видит, где пропущена запятая в последнем стихе. «Я не люблю твоей семьи, Романов». И стихотворение превращается, ну, вот буквально в антиправительственную эпиграмму. С чем-то похожим занимается Акуджава.
2: Очень круто. Круто про эту запятую. Вообще. Спасибо за это четверостишие. Я не знала.
1: Еще немножко истории. Я так к шаману твоему любимому подвожусь. Я тут недавно, ну, готовясь просто к выпуску, выяснил, что вообще-то эзоповым языком может пользоваться и государство. То есть использовать его в обратную сторону для намеков как бы сверху вниз. Вот помнишь ли ты песню Кобзона «Летят перелетные птицы»?
2: Вообще не помню.
1: Тогда слушай.

0: никогда.
1: Я тебе включил исполнение 7 ноября 1975 года. Иосиф Кобзон на праздничном концерте при партийной элите поет песню «Летят перелетные птицы». В чем тут, собственно, подвох? Дело в том, что эта песня не исполнялась ни в 40-е, ни 50-е, даже в 60-е. Почти забыли. Забылось. Концерт этот, ну, это большой концерт, который транслировали по телевизору, показывали аплодисменты высокопоставленных зрителей в зале. Так вот, в чем тут Эзопово обращение, которое вот сейчас мы можем даже не считать? Через эту песню еврею обещается процветание в Советском Союзе, если он будет верен государству. И миллионы зрителей, вот поверьте, мы сейчас это не считываем про перелетных птиц, а миллионы зрителей мгновенно это поняли. То есть Кобзон олицетворял евреев, слова песни «Лояльность», а аплодисменты этой партийной элиты, они обещали процветание. Вот так, например, это работало.
2: Ух, ну дела.
1: И тут-то бы нам перейти к шаману. Помнишь его песню «Герой», которая вышла?
2: Я даже, кажется, догадываюсь, о чем ты хочешь сказать. Да, конечно, я помню эту песню. Помню.
1: Ну давай чуть-чуть послушаем, чтобы напомнить. Как бы сделаем наш подкаст чуть хуже, чем он был до этого.

0: Вкратце, просто введу в контекст, мало ли кто-то пропустил, что были огромные прямо разборы, да, и такие конспирологические теории, что эта песня на самом деле посвящена Алексею Навальному.
1: Это правда. Мне что-то было довольно болезненно их слышать, потому что мне-то кажется, что... Ну, то есть я сторонник конспирологической теории того, что шаман может заигрывать с этой темой и точно этого не имеет в виду. И я стала сторонницей этой теории после клипа, где он вскидывает руку с нашивкой. То есть он там не может не считывать отсылки. Ты понимаешь, да, про какой клип я говорю, где он по Красной площади что-то там ходит?
0: Да, конечно.
1: В этой кожаной куртке, я не помню песню. Эти отсылки не могут внутренне не считываться. То есть ты не можешь случайно это сделать. И вот после этого мне стало казаться, что это, конечно, все, ну вот, как это сказать, хайп, что ли, умелое использование отсылок к разным темам. Поэтому я тогда эти разборы смотрела. Болезненно это было. Ну и похихикала тоже, конечно, все-таки, да. Смеяться сквозь грусть — это наш удел последние годы.
0: А, то есть ты думаешь, что это сознательная отсылка к Навальному, действительно, как бы эзопов язык. Другое дело, что она не искренняя, а такая продюсерская. Правильно я тебя понял?
1: Слушай, ну вот иногда, когда на меня нападает конспирологическое настроение, то да, иногда я так считаю, иногда нет. У меня мнение очень плавающее.
0: Ничего себе, я даже удивлен, что ты, ну, как бы вот в начале, по крайней мере, озвучила эту версию, потому что я тоже склонен с ней согласиться. Мне просто кажется, что «Шаман» — это такой вот настолько продюсерский проект. Продюсеры у него люди там циничные, наверное, в какой-то степени умные или, по крайней мере, хитрые. И да, они просто думают о резонансе, о срачах, им что красную кнопку на концерт вывести, что Навального зашифровать в его песне. И тому они рады. Им главное, чтобы как бы обсуждали. Завтра сменится режим, они будут эффективно работать на кого-нибудь другого.
1: Да, думаю,
0: и фашистские
1: что...
0: все эти штуки отсюда же, да.
1: У меня есть здесь что сказать внезапно. Смотри, я вот сейчас, пока ты говорил, пыталась понять, почему я здесь выступаю, как бы защищаю конспирологическую теорию, хотя, честно говоря, я думаю, ты это подтвердишь. На меня это супер не похоже. Например, я много встречала раньше комментариев о том, что кто-то там проплаченный, кто-то там за это деньги получает и за это деньги получает. Меня очень обожгло и научило жизни то, когда такое начали писать про меня. Ну вот знаешь, когда началась война, и я уехала, я вдруг стала встречать о себе информацию в интернете, что мне там за что-то приплачивают. А я знаю, что это не так. И это меня очень так, знаешь, жестко научило тому, что конспирология не работает. А вот именно в этом месте, в месте продюсеров и музыкантов современного Z-сообщества, вот там у меня есть одна история, которая меня скорее запутала, сбила с пути истинного антиконспирологического. Однажды я сделала большой и, как мне кажется, такой очень важный материал для канала УВД-Инфо. Они сейчас снимают передачу «Как теперь?». И вот я сделала там передачу с разбором музыки пропаганды. Мы очень долго готовились, придумывали, я делала большое исследование. И вот мы записали этот выпуск, он стал очень просматриваемый, и посмотрели его не только ребята наших с тобой взглядов, но и продюсерский центр Игоря Матвиенко. У него, по-моему, там еще и сын Максим. Ну, короче, кто-то из них мне написал через моего менеджера. И знаешь, что они мне предложили? Ладно, это была театральная пауза. Конечно же, ты не знаешь.
0: Нет, не представляю, не можешь. Да.
1: Короче, они написали большое, очень уважительное, ласковое, доброе письмо моему менеджеру с таким запросом. Они говорят: «Здравствуйте, мы посмотрели передачу Анны Веленской на канале ОВД-Инфо про музыку пропаганды. И нам очень понравилось. Мы хотели бы позвать Анну выступить в Москве в манеже». Но это означает автоматически, что это задорого, понимаешь, да? То есть там предложить большие деньги, они этого не писали, но это-то понятно. С тем, чтобы Анна приехала и рассказала бы все то же самое, но с таким посылом, мол, что хорошего в музыке пропаганды и почему российские ценности лучше западных.
0: Я ничего когда... себе, прям буквально заказ.
1: Конечно.
0: Даже, ну, как бы ничем не прикрытый.
1: Ты знаешь, я была очень поражена этим письмом, и мой менеджер была безумно им поражена настолько, что она даже не сразу... Ну, она меня спросила, она говорит: «Слушай, я вот не понимаю, что это, что с этим делать?» Обычно она сразу просто отказывает, да, с таким запросом. Я тут такая: что это такое? Как это возможно?» Я такая: «Я не знаю. Они что, держат меня за дуру или за больного человека? Или они больные люди? Как это возможно?» И это абсолютно повернуло мою голову. То есть я... Ты понимаешь, это было очень впечатляюще. Я поняла, что да, действительно кажется в этой среде история по поводу того, что, ну, подумаешь, сказала так, ну, теперь по-другому попробуем. Тема-то хорошая, можно использовать, классно. Ну, подумаешь, в эмиграции. Ну, так пусть приедет в Москве в манеже, мы денег заплатим, расскажет. То есть я вдруг поняла, что в действительности у них здесь работает голова, возможно, и не совсем так, как у нас. И, представляешь, это единственный момент, в котором мои антиконспирологические настроения не подтвердились. Вот, надеюсь, теперь я объяснилась, и все со мной стало чуть понятнее с моими взглядами.
0: Господи, какой кошмар. Мне срочно нужна от этой страшной истории какая-то это интоксикация. Вот, сейчас у меня будет подводка старенького ведущего Центрального канала. Хочется чего-нибудь хорошего, а у нас как раз хорошая песня.

0: знакомой долой, друг моей жены.
1: Это был Леонид Федоров, «Любовь моя», и вообще человек, сильно повлиявший на, и на мою жизнь, и на музыкальный вкус. Песня «Между Тимберли и Йоль». Мы, наконец-то, переходим к современным песням, обсуждаем их. Можно я тебе тут минутку как бы общего контекста и предыстории? Смотри, эта песня из нового альбома Леонида Федорова, который вышел совсем недавно. И этот альбом называется «Мир». «Мир». Ну, понятно, да? И открывающая песня на нем называется «Мир». А теперь давай эту песню послушаем.

0: Ой, как хорошо.
1: Да-да, но смотри. То есть, как бы, в чем здесь обманка? Эта песня с альбома «Мир», которая называется «Мир», она не про тот мир, о котором мы все подумали. Она про некое путешествие между мирами. То есть мир не как антоним войны, а мир как некое пространство. У пространства причем, у которых есть какие-то загадочные номера. 34, 178. И дальше этот альбом «Мир» — это такая песня гуманизму. Без высказывания по актуальным вопросам. Просто очень теплые, нежные песни. А потом финал.

0: Вот тебе и Эзопов язык. Тимберли и Йоль, сказал знакомый тролль, друг моей жены, но как будто бы нам понятно, кто здесь Тимберли, кто Йоль и о чем мечтает, чего хочет Леонид Федоров.
1: Это вообще очень загадочная песня на самом деле. То есть в ней в музыке есть очень много загадок. И мне кажется, первая из них, которая бросилась мне в уши, это то, что здесь почти невозможно понять, какая.

0: та-та. Ты такой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, нет, вот эта нота более устойчивая. Ладно. И получается такая какая-то зыбкость. То есть, знаешь, это такая самая главная музыкальная скрепа. Наличие тоники. Это как бы то, что объединяет, по-моему, чуть ли не единственное вообще всю музыку мира, во всех жанрах. Ну, что она вся разная. Ну, вот то, что у нее тоника есть, какая-то устойчивая нота. Ну, да. А здесь ее как будто бы нету. Есть вторая загадка, которая здесь есть, которая мне тоже прям очень зыбкость какую-то создает для меня. Ты заметил, что здесь после, ну, наверное, заметил, после каждой вокальной строчки идет пауза. То есть здесь идет строчка, там после Тимберли и Йоль, и потом вот столько же, сколько она звучала, Леонид не поет.
1: Потому что в плоды, блядь, наступил покой.

0: И эта пауза, не уверена, что в нее стоит вкладывать какое-то особенное значение, например, что Леонид дает нам обдумать сказанное, побыть наедине с собой. Ну, типа, что это такое? Синие занавески. Но вот это вот, ну, она такая напрягающая. Она рвет музыкальную ткань, рвет музыкальное повествование. И эта пауза напомнила мне один прием эстонского композитора, очень известного, ныне живущего и очень пожилого человека, Арво Пярта, который живет в Эстонии, в лесу, и пишет музыку в своей музыкальной технике, которая называется тинтиннабули. Это очень интересная техника, не будем вдаваться в подробности, там прям есть некие инструкции, что ли. Ну, то есть, вот как мелодию писать, как аккорды писать и как писать паузы. В вокальных произведениях Пярта, написанных в технике тинтиннабули, сколько ты произнес слогов, столько ты потом должен помолчать. Например, я говорю «Макс!» — пауза. «Максим!» — пауза, пауза. «Заговора!» — пауза, пауза, пауза, пауза. То есть и вот так вот все хоровые произведения устроены. Чувствуешь такие прямо вот с этими дырками, что ли? В этом есть прям философская идея. Как будто ты должен отплатить молчанием за сказанные слова. У кого Тютчева, да, было то стихотворение. Вот мне кажется, Тютчеву понравилась эта идея.
1: Вообще же, как бы, Арво Пярт минималист, и, ну, нередкое мнение, что это величайший из ныне живущих композиторов, но в минимализме, собственно, ценность паузы и смысловая нагрузка вот, как бы, каждого своего решения, каждого его движения, она, наверное, ну, тебе тут виднее больше, чем там в каком бы то ни было жанре, но она точно существенна, это точно важно. И мне хочется как раз наполнять и как бы музыку Пярта дополнительными смыслами, и музыку Федорова. То есть все, о чем ты говоришь, я это понимаю, я это принимаю, я слышу в этой песне, вот она мне именно такой кажется. Сложный, мерцающий, задумчивый, неуверенный, спотыкающийся, с кучей воздуха. И она очень выделяется на всем альбоме, она другая.
0: Согласна. И мне кажется, что это очень интересная рефлексия войны, полезная для нас, потому что часто мы слышим там из СМИ или еще откуда-то очень много однозначной оценки, правильно? И с провластной стороны, и со стороны людей с антивоенных взглядов. А вот это ощущение зыбкости, непонятности, рухнувшего времени, зыбучих песков, которые тебя утягивают, того, что все вот как-то, все вот это вот, все страшное, вот какое-то непонятное. Вот это ощущение нам Леонид дает в нем побыть. Мне это кажется очень полезным, очень соединяющим с собой. Очень интересная рефлексия войны.
1: Ну и важно тут заметить, что текст песни написан Дмитрием Озерским, участником группы «Аукцион», постоянным соавтором Леонида Федорова. И написан он задолго до войны.
0: Ничего себе! Классно!
1: Да-да. Но видишь, чего добился как бы и Владимир Путин, и как бы все эти организаторы этого побоища, в том, что любая песня, в которой встречается слово «война» сегодня, считывается нами именно так. Мы хотим ее прочитать через то, что происходит сегодня в Украине. Тут уж как бы Эзопов язык, не Эзопов, цензор, не цензор.

0: Идем дальше.
1: Угу.
0: Ань, я хотел тебе поставить песню, хотя ты наверняка ее слышала. Это одна из моих любимых песен. Опять же, как мне кажется, о войне. За все время написанных за время войны. Это обе две. «Мальчики закончились».

0: Ну вот, абсолютно душераздирающая песня. Опять же, мне о ней легко говорить литературно, потому что я слышу в ней мрак-мрак, черное колечко, враг-враг, кто тебя калечил, мальчики закончились, кто-то уехал, улетели навсегда. Как бы каждое слово мне здесь понятно, мне кажется, я знаю, о чем оно. Но и музыкально она... Настолько меняется эта песня. Банальное сравнение с твоими любимыми Radiohead, да, ну как Paranoid Android, в которой там 5 песен внутри. И здесь то же самое. Катя Павлова то шепчет, то пищит буквально. Потом начинается чуть ли не техно. И вот эта вот, ну как бы раздираемость жанрами в этой песне тоже есть.
1: Ты знаешь, я очень согласна с тем, что ты сказал. Я просто хотела еще заметить, что здесь после первой минуты есть звук сирены между кусочками куплета.

И вот это было таким одним из моих первых наблюдений за антивоенной музыкой, когда я стала ее собирать, как-то осмыслять. А это случилось очень не сразу. Я весь 22-й год потратила на то, что я абсолютно зациклилась на изучении провоенной музыки, всей Z-музыки. Она меня так пугала, что мне казалось, что мне нельзя отводить от нее взгляда, что когда я что-то пугающее, ты должен изучить это настолько, чтобы оно перестало тебя пугать. И антивоенная музыка проходила мимо меня. Так вот, когда я стала собирать антивоенную музыку, я заметила, что вообще звук сирены или звук, имитирующий сирену, я встречала его и у Шот Парис, и еще у кого-то, и у исполнителя с именем Рассвет, которого мы обсуждали. И это какое-то общее место, вот это какой-то символ, что ли, да, вот такого какого-то страха. И тот звук, наверное, который поразил музыкантов, как людей чувствительных к аудиальному пространству, наиболее сильно. Может быть, из-за военных сводок, может быть, из-за еще чего-то. Даже именно не взрыв, а звук сирены. Вот, потому что взрыв — это прямо, а звук сирены больше из опов языков.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я не умру. И разве может быть, что без меня

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет.

Розовым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: будем готовы.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы, а с далеких путей в ожидании зари.
1: В эфире радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Впрочем, сегодня я буду не один. Вместе со мной этот эпизод ведут продюсер Полина Филиппова и редактор Лена Чеснокова. Прежде мы так не делали никогда, но сегодняшний эпизод особенный. У подкаста «Закати сцену» маленький или все-таки не такой уж и маленький юбилей. Вы слушаете 50-й выпуск.
1: Тут фанфары, Миша, такие должны быть. Леша, вставь фанфары.
2: Имперский марш.
0: Там-там-там-там-та-там. За эти полтора года «Закати сцену» побывал в Тбилиси, Париже, Ереване и Риге. У нас в гостях были десятки театральных профессионалов из разных стран. Мы говорили о театре в политике и политике в театре, о самых разных театральных жанрах, от оперетта до перформанса, о разных театральных концепциях и практиках, от театра абсурда до вербатима, о видах искусства, которые находятся в непосредственном родстве с театром, телевизионных ситкомах и стендапе, о театральных книгах, о фестивалях, об отдельных театральных произведениях. Но хотя подкаст по определению жанра субъективный, «Закати сцену» никогда ничего не рекомендовал. За исключением тех эпизодов, в которых я говорю о книгах. Во всех остальных эпизодах ни я, ни мои соавторы никогда не демонстрировали свои вкусы. И сегодня мои коллеги и я будем говорить о спектаклях, которые нам нравятся. Мы, то есть продюсер Полина Филиппова, редактор Лена Чеснокова,

0: продюсер открытых записей Лиза Спиваковская, комьюнити-менеджер Ксения Петрова и я составили список из 50 наших любимых спектаклей. Этот список можно увидеть в описании сегодняшнего эпизода. Это очень разнородный список. Не воспринимайте его слишком серьезно. Это всего лишь то, что нам когда-то понравилось. Там есть драма, опера, балет, современный танец, перформансы, телеспектакли и читки. Есть произведения, жанров которые трудно определить, но мы взяли в этом случае смелость назвать такие произведения театральными.
1: Вся вообще идея «Закати сцены», она была про то, чтобы сделать подкаст про то, как театр в разные стороны выплескивается из того, что мы привыкли считать театром.
2: Я включала, наверное, те пьесы, те постановки, которые для меня переворачивали представление о том, каким может быть театр. Потому что, ну, мы все там, не знаю, смотрели что-то в детстве классическое, драматическое, и нас водили на «Горе от ума», на «Три сестры» и на все такое. Но это, особенно если ты в детстве на это попадаешь, это воспринимается немножко так, как, ну... Ну вот да, вот это театр, вот это театр, а все остальное дальше уже такое более свежее и интересное.
0: Наверное, главный лидер – это Дмитрий Крымов, чьих спектаклей много. В этом списке много спектаклей театра «Док», опер Дмитрия Чернякова, несколько спектаклей инженерного театра «Ахе», несколько спектаклей Алвиса Херманиса, при том, что есть продукции, которые никогда не шли или не показывались в России. Конечно, есть то, что мы видели только в какой-то записи.
1: Поскольку я несколько лет проработала в школе драматического искусства, то видела, наверное, большинство спектаклей Крымова. И поскольку работала я в пиар-отделе, мы с ним про это как-то разговаривали, почему он делает такие спектакли, а не эдакие. И это как раз одна из таких его мыслей, которая мне страшно нравится, что дико трудно играть спектакль по «Горю от ума», потому что у тебя весь зал сидит и шевелит губами в этот момент. Вот вон из Москвы, сюда я больше. И так далее. Театральный мир вот с этой постмодернистской затасканностью каких-то текстов очень сталкивается. И не случайно у нас совсем не так много классических текстов. Может быть, дай бог, половина. Я хочу рассказать про «Бесприданницу», которая через «З», и которую я вспомнила про самый первый. Я ее всем очень горячо рекомендую, потому что это как раз тоже пересказанная пластическим современным языком та самая «Бесприданница» Островского. Оказывается, это такой отличный срез какой-то вот про отношения, про жизнь, про женщин, про то, как они себя как-то превращают в невероятных страдалец безо всякого на то основания. И вот насколько мне было скучно от и пьесы в школе, и университете, и от этого фильма с Михалковым-Паратовым, вообще никакого на меня не производило впечатления. Я такая, ну ладно, я не люблю пьесу, но это Крымов, давай посмотрим. И, во-первых, там она поет Жанну Агузарову. Во-вторых, там есть совершенно потрясающая сцена, в которой Лариса рассказывает Паратову о своей любви, которая тащит ее за собой как поезд. Это отличная пластическая работа, по-моему, Маши Смолянинова. В общем, всем страдающим девушкам горячо рекомендую.
2: Мне, на самом деле, жутко неловко, потому что я, мне кажется, не смотрела вот вживую ни одного спектакля Крымова, например. И так вышло, я родилась, выросла, 27 лет прожила в Казани. В какой-то момент работала там в Lifestyle Media, которая, собственно, популяризировала идею, что Казань – лучший город для жизни, в том числе с точки зрения какой-то культурной повестки, театры у нас самые лучшие, и все к нам, кто приезжает, те самые отборные. Вот, поэтому у меня довольно специфический список. Там есть несколько спектаклей, которые были поставлены только в Казани и даже только в Свияжске, потому что у нас была такая лаборатория «Свияжск-артель», сайт-специфик, куда фонд «Живой город» привозил, значит, много кого, там от Волкострелова до даже Римини Протокол как-то приезжали к нам в Свияжск. Они задружились с местным монастырем и ставили спектакль с участием молодых мальчиков-послушников, которые вот-вот должны стать монахами, про их, значит, какие-то истории. Но его, кстати, я не включила, потому что мне кажется, что это было такое, ну, классное, но такое сырое, и оно и не могло получиться более пропеченным, потому что это все очень быстро делалось. Собственно, поэтому у меня список такой специфический.
0: Тут вступает в дело поколенческая разница. Я понимал, что я тебе завидую, потому что в моем детстве, в моем отрочестве было меньше русской классики, а было некоторое количество таких идеологически насыщенных пьес. Ну, если везло, ты попадал что-то на какую-то сказку. В Новосибирском Тюзе, например, когда я был мальчиком, там был молодой актер, который играл ежиков и зайчиков. Этого актера зовут Андрей Звягинцев. С тех пор он немножко изменил.
2: Так это кто кому завидует еще?
0: Ну, тогда же я не знал, что это человек, который снимет Левиафана и не только Левиафана. Так вот, конечно, Тюзы — это совершенно отдельная история, и для многих из нас, опять-таки, в зависимости от их возраста, это абсолютно какая-то форма и ценностно образующая штука.
2: Про Тюз у меня, можно коротенькую, смешную, маленькую историю про Тюз. У меня просто очень близкий друг, он сын продолжатель династии осветителей, казанских осветителей. Они, значит, занимались светом во всех казанских театрах. И вот он какое-то время работал у мамы в театре оперы и балета, и ему там очень нравилось, а потом жизнь сложилась так, что там как бы, ну, ставку закрыли, в общем, не было для него работы, и он пошел в ТЮЗ. И он каждый раз приходил с работы вечером куда-то, где мы собирались, и он просто клал вот так вот руку на сердце и говорил: ну, я больше не могу, ну, это медвежатки-поросятки, медвежатки-поросятки, медвежатки-поросятки. Вот, и как бы... Так что да, нет, там тоже были, в общем, и Том Сойер, и все медвежатки-поросятки, это я тоже смотрела.
0: Очень старый спектакль «Женитьба Фигаро», где был занят весь звездный состав театра сатиры середины-конца 70-х годов. Шервинт играл графа Альмавиву, собственно, Фигаро играет Андрей Миронов. Это был телевизионный спектакль, который видела вся страна. Но когда вот, например, мне было 12 лет, театр сатиры приехал на гастроли в Новосибирск, и я видел это живьем. И они играли на чудовищно неудобной, совершенно не приспособленной для этого сцене, на сцене театра оперы и балета. Актеры театра сатиры выходили на эту гигантскую сцену, где совершенно очевидно им было неуютно. Но это был образец как раз вот того театра, который говорил мальчику, росшему на репертуаре провинциального Тюза: смотри, дружок, а еще вот можно вот так. Это какой-то совершенно другой театр, который выглядит новым, свежим, противоречащим, ну, тому, не хочу никого обидеть, шаблону, который мы видели.
1: Было мое, в общем, очень сходное впечатление. Несмотря на то, что мы жили довольно близко к Москве, и в московских театрах я оказывалась, но все равно разница между «Синей птицей» в театре Натальи Сац и, собственно, Мироновым, увиденным мною там еще на черно-белом телевизоре, к тому моменту я, по-моему, уже читала «Бомарше», ну, просто доставала до этого места на книжной полке, поэтому «Бомарше» был мною к тому моменту прочитан, и, кажется, это Пригов. Вот стихи, а все понятно, все на русском языке. Многое в тексте «Бомарше» мне было непонятно, а потом, когда я, значит, посмотрела спектакль, стало так понятно, и это вызывало в меня, там, не знаю, может быть, восьмилетний, какой-то невероятный восторг. И я поэтому сейчас как-то могу себе сказать: ну да, я вот люблю театр, отчасти еще и потому, что я его видела вот такой тогдашний.
0: Я должен сказать, что, может быть, Пригов и использовал эти строчки, но вообще-то, извини, Полина, это Александр Трифонович Твардовский, поэма «Василий Теркин». Вот читатель, вероятный, скажет с книжкой в руке: вот стихи, а все понятно, все на русском языке.
1: Ужасно, Миша. Жизнь необразованного человека полна удивительных открытий.
2: Фрагментарно образованного.
0: Это та самая поколенческая разница, потому что в меня в школе был вбит Василий Теркин, а в тебя уже нет.
2: Thank you.
0: Если немножко странным образом продолжить эту линию про театр, освобождающийся от театра, то на крайней точке, на полюсе нашего списка будет спектакль, который я бесконечно люблю, который существует много лет в таком пунктирном режиме. Это такой как бы стендап замечательного актера Алексея Юдникова, который называется «Носитель избранная».
1: Это когда он пересказывает все фильмы, перепоказывает.
0: Он их пересказывает, он их показывает. Это никогда не один и тот же спектакль. Это невероятно смешно, но это больше, чем просто смешно. Это замечательно точно, потому что в этом своем аффектированном комедийном пересказе Ютников демонстрирует, что он в этих пересказываемых фильмах увидел что-то такое, чего ты обычно не видишь. В этом смысле, конечно, хорошо, если ты попал на спектакль, где Юдников пересказывает знакомое тебе кино. Но если это не знакомое кино, ты просто получаешь чистое удовольствие от этого человека-концерта. Земельский — это потрясающая история. Польский режиссер и художник, и видеохудожник сделал моноспектакль. Его показывали на польской программе «Золотой маски». Соответственно, это был, например, какой-нибудь 2008 год, я точно не помню. Это небольшой моноспектакль про то, как выяснилось, что его дед, кумир польской интеллигенции, его книги издавались огромными тиражами, его какие-то колонки и критические работы были страшно популярны. И, в общем, выяснилось, что этот его дед все это время, оставаясь кумиром польской оппозиционной интеллигенции, работал на польскую ГБУХу. Это выяснилось в начале 90-х, и этот человек был еще жив. И как мне рассказывали мои польские друзья, люди подходили к подъезду дома, где жил этот человек, и бросали его книги. И у этого подъезда росла гора этих книг. И Войтек Земельский сделал моноспектакль. Ну, то есть, это, конечно, мне очень близко, это тоже, так сказать, внуки, но это личный рассказ, рассказ, сделанный, с одной стороны, изощренно, там есть какое-то видео, с другой стороны, это такой вариант стендапа, когда человек рассказывает историю своей семьи, историю своего открытия, и что он по этому поводу чувствует. Это было очень просто, очень сугестивно. Это был довольно короткий спектакль, минут 50, по-моему. И это произвело на меня самое сильное впечатление.
1: Формат этот тоже в свое время меня поразил с этой круговой рассадкой. Я помню, что я тогда только начинала работать в Сахаровском центре. Это был какой-то уже один из там предпоследних-последних показов. Я не была еще знакома с театром «Док». Не была знакома с актерами, и у меня еще при этом прозапогнозия. В общем, короче, из всех участников спектакля я как актеров распознавала, по-моему, только Юлию Ауг, но ее показывали по телеку, и было понятно, что это не настоящий человек. А вот многих из, собственно говоря, участников театральной части этого зала я так до конца и не вычислила именно как актеров. В общем, я поверила Насте Потлай. Мне до сих пор неловко за свою тогдашнюю, значит, наивность, с одной стороны, а с другой стороны, я не помню, чтобы с такой силой меня куда-то переносило в любой другой театральной атмосфере, чтобы я настолько поверила.
0: Я ужасно не люблю сильные эпитеты. Но вот тут я не могу этого не сказать, потому что это был великий спектакль в том смысле, что он изменил представление о том, как работать с документальным материалом. Это спектакль Юрия Муравицкого и Саши Денисовой «Зажги мой огонь». И в театре «Док», где всегда работали вот с ортодоксальным вербатимом, вот все, как оно должно быть. И это было замечательно, это было хорошо. Появляется спектакль, где персонажи и исполнители, их биографии могут перемешиваться в течение одного монолога. Вот это Дженнис Джоплин, а вот ты, актриса Арина Маракулина, и граница размыта. Это было совершенно потрясающе, это было ни на что не похоже. И стало понятно, что а можно еще и вот так делать, работая с тем самым документальным материалом, который был нашим идолом, фетишем и предметом поклонения на протяжении предыдущих 5-6 лет.
2: Мы же пытаемся как-то описать, ну, и ощущения наши, да, и как-то сюжет передать. И описывать современный танец – это же вообще просто удивительный какой-то навык. Это как ролики на Ютубе пересказывать.
1: Но про него гораздо сложнее говорить. Иногда ты смотришь какой-то спектакль, и ты в процессе ничего не понял, и потом ничего не понял. Но столько чувств, что как-то задвинуть их, не заметить и потом забыть невозможно, а пересказать тоже не получается. То вот мы сейчас хватаемся как бы за то, что легко описать.
0: Поэтому мы не стали ничего об этом говорить. Мы сказали, что мы не чуды современного танца тоже. У нас есть забавный список современного танца, в котором есть Ахат Нахарин, великий израильский хореограф, Пина Бауш, кафе Мюллер, Пин и Бауш. Это уже был один из эпизодов, после которого принято говорить «теперь я такой». Марта Грэм, если не мать, то бабушка современного танца, американский хореограф. У нас там есть Мередит Монк, великий Иржи Киллиан. Пьеса Алана Беннета, такого великого английского драматурга, драматурга, эссеиста, писателя. Ему 90 лет, он продолжает работать, он очень много всего написал. Очень много, и не все это переведено на русский. Так вот, этот его спектакль, этот набор монологов, говорящие головы, Talking Heads, его в последней версии выпущены BBC во время ковида. И я призываю всякого, кто любит театр с той самой четвертой стеной, кто любит театр, делающий различия между залом и аудиторией, кто любит театр, построенный на исключительно актерской игре и ни на чем больше, посмотреть телеспектакль по пьесе Алана Беннета «Talking Heads», потому что это просто набор монологов и ничего больше. Это искусство драматурга, это искусство актера. Театр, который продолжает существовать и сегодня, несмотря ни на что. Несмотря на, в том числе, на наши усилия рассказать как можно больше о том театре, который изменился и перестал быть собой.
1: То есть такой по чесноку театр, без глупостей, без разбрызгивания.
0: Ну вот обидные какие-то формулировки. А вот Набоков, который занимался театром крайне мало, у него есть несколько лекций о театре. Видимо, до него дошли новости о всяких экспериментах 20-х, 30-х, а может быть, уже 60-х годов, поэтому он с гневом описывает всякую интеракцию между сценой и залом как пошлость советского театра.
1: Непримиримый Владимир Владимирович. Мне кажется, что это абсолютная история про Евтушенко и колхозы.
0: Вполне может быть.
1: Он просто не любил советскую власть.
0: Да, и мы прекрасно понимаем, что он ничего этого не видел. Это ему пересказали. Это же такая же радикальная позиция, как и любая другая, что как твоя ирония театру, что это по чесноку.
1: Но при этом не один лишь Набоков, который из эмиграции ругал русский театр. Он Ильф и Петров, например. Господи.
0: А Ильф и Петров высмеивали театр Мейерхольда со страшной силой.
1: Голые бояре на трапециях.
0: Голые бояре на трапециях — это вообще-то Булгаков.
1: Театр покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 27-м году при постановке пушкинского Бориса Годунова, когда обрушились трапеции с голыми боярами.
0: Told ya.
1: Вот, you win.
0: Да.
1: Но это хороший переход к Борису Годунову. Опять я, значит, такая с Крымовым. Захожу, прекрасный спектакль, который я в свое время посмотрела, потому что там, во-первых, там есть Герман Лукомников. Если кто-то не знает, кто такой Герман Лукомников, то я им завидую, потому что это прекрасный поэт и прекрасный актер. Он играет юродивого. А во-вторых, потому что я страшно люблю Бориса Годунова. Вот такое странное признание. Мне кажется, это один из лучших театральных текстов своего времени.
2: Это, кстати, интересно, потому что я тоже очень любила почему-то вот в старшем школьном возрасте Бориса Годунова, и я очень просила маму, чтобы она сводила меня на оперу. Только опера была у нас. Но я уснула, конечно же. Мы два раза ходили, и я дважды засыпала, потому что это невозможно абсолютно 3 часа.
1: А я на опере всегда засыпаю в конце первого акта на 15 минут. А потом все нормально, дальше в буфет сходили, и все хорошо. И потом могу
2: Power nap.
1: Могу досмотреть, да. Но проблема в том, что последние 15 минут первого акта, как правило, происходит какая-нибудь кульминация, и дальше очень сложно понять, что случилось, собственно.
0: Ну, если мы перешли окончательно в модус...
1: Стыдных признаний.
0: Стыдных признаний, которые мы почему-то решили сделать публично. Я должен сказать, что мне никогда не получалось не дослушать, не посмотреть оперу «Хованщина».
2: Это вообще unreal просто.
0: У меня есть оправдание, потому что мой папа музыковед, который это привел меня в театр, но я, честно, слушал первое отделение в антракте, он сказал, ну ладно, пойдем. Видимо, ему то... Ну, он слушал «Хованщину» далеко не первый раз, но он, видимо, хорошо понимал мои чувства, и мы занялись чем-то куда-то более увлекательным. Так что, увы.
1: Ну, «Хованщины» нет в списке. Мы никому не обещали.
0: Мы, конечно, много говорим про Крымова и про то, как складывались наши нелады с Мусоргским. Но вообще, можно сказать, что в нашем списке есть и Шиши Поп, и Ахат Наарин, и Валерий Фокин, и Мэтью Борн. Так что мы следим за тем, что происходит в театре, в мировом театре тоже.
2: В списке есть спектакль «Однажды летним днем» по пьесе норвежского драматурга Фосса. И это был абсолютно удивительный опыт, потому что вот к этому списку факторов, которые мы перечислили, да, что может там в сценографии что-то пойти, что-то осветитель, там еще был фактор перевода, потому что это было в Казанском театре имени Камала, это ставил Фарид Бекчентаев, и это был спектакль на татарском языке. И когда ты русскоязычный человек туда приходишь, тебе выдают наушники, ну, чтобы слушать перевод. Понятно, что пьеса переведена, текст известен, то есть у синхрониста, ну, как бы написаны какие-то опорные реплики, но, естественно, тоже как бы актер может что-то в процессе поменять, и переводчику нужно под это как-то подстраиваться. И это живой перевод, да, то есть это не запись перевода. И это в целом удивительный опыт, когда ты как бы аудитория единая, но там есть татароязычные люди, да, которые все сразу понимают и сразу реагируют. И есть ты, как бы у тебя немножко все с опозданием происходит. И вот люди, которые много и часто ходят в Камалский театр, они говорят, что от переводчика тоже очень много что зависит. И это иногда ты смотришь разные спектакли, потому что тебе просто немножко по-разному это все дело переводят. Но я этот спектакль включила еще и потому, что это был, в принципе, какой-то удивительный опыт и удивительное ощущение включенности в какой-то вот мировой контекст, потому что, ну, обычно что мы думаем, там, татарский театр, там, какая-нибудь татарская классика, «Голубая шаль», песни, пляски, «Сабантуй», а это было очень странная, очень лаконичная пьеса, и в России ее не ставили до этого, да, то есть ее вот впервые поставили на татарском, и кажется, что нет более далеких как бы культур друг от друга, чем татарская и норвежская, но здесь это было как-то суперорганично, но еще и вот и переводчик еще не подкачал.
0: У нас есть некоторое количество гамлетов, что показательно. Оба гамлета, что у нас есть, это гамлеты литовских режиссеров. Это гамлет Эймонтаса Некрушиса, поставленный в 90-е и выпущенный 15 лет спустя, гамлет Оскара Крашуноваса. Это совершенно разные спектакли. Каждый из них очень про свое время. Некрушус такой из 90-х. И гамлет Крашуноваса, который, скажем, сегодня мне нравится больше, ну, может быть, это больше говорит про меня, а не про этот спектакль. Он, конечно, про нервную давящую эпоху вот уже конца нулевых, когда всем, и театру в том числе, понятно, что история не закончилась, история продолжается и, возможно, продолжается самым неприятным образом. В этом смысле «Гамлет» и «Датский королевский двор» версия Крашуноваса, которая на самом деле... Спектакль по спектаклю. Этот спектакль играется как бы в такой большой гримерке во время действия. Очень часто актеры смотрят сами на себя в зеркала. Вот ровно такие зеркала, которые в актерских гримерках. Я должен сказать, что я несколько раз сознательно отказывался от синхронного перевода и, скажем, того же самого Некрушевского «Гамлета», когда я его смотрел первый раз в жизни живьем, уже потом в записи, я снял, совершенно сознательно снял наушники. Мне просто было важно слышать, как разговаривают.
1: Ну ладно, Гамлета все знают наизусть. Там, в общем, известно, чем дело кончится. Это вам не Евгений Онегин.
0: Ну, не скажи. Всякое может быть и в Гамлете, и тем более в Евгении Онегине. Но, по-моему, это прекрасный опыт. Я делал так несколько раз. Ну, да, конечно, лучше всего с классикой типа Шекспира, поэтому я, например, смотрел спектакли на грузинском и на иврите. Полагаю, что основные мысли, основные сюжетные ходы сохранятся. Но мне кажется, это довольно важный опыт такого целостного восприятия театра.
1: Я всегда это, знаешь, я всегда это воспринимаю как некоторое хулиганство со своей стороны. И у меня есть такой способ ходить в театр, на самом деле, в основном в оперу, в виде героя Зощенко. Помните, он смотрит «Даму с камелиями», это попела с полчасика, и Богу душу отдала.
0: Да-да-да. Извини, но вот тут это мой момент. «Дама с камелиями» — это драма, а опера называется «Травиата».
1: Вот. Все получилось. Нет, по-моему, рассказ зощенковский называется «Дама с камелиями». Нужно, во-первых, забыть либретто, забыть какой сюжет. Во-вторых, значит, не смотреть в синхронный перевод, который там сверху строчкой. И в-третьих, дальше, собственно, правила игры. Нужно угадать, кто герцог.
2: Вычислить всех с туберкулезом.
1: Понять, чей, значит, цветок невинности будет попран, и какая юная дева умрет к концу третьего акта. Вот, это обычно занимает меня ровно все то время, которое я, значит, провожу, не засыпая. Потом я засыпаю, а дальше начинается второй акт, и там ты уже пожинаешь плоды собственной догадливости.
0: Мы не обещали, что маломальски используем театровеческий или даже критический дискурс. Мы болтаем о том, что нам понравилось, что на нас произвело впечатление. И у школы мы говорим об опере. Я не могу не рассказать о очень важном для меня опыте. Это была не первая опера Дмитрия Щербакова, которую я увидел, но, кажется, я могу ошибаться, это была одна из тех первых опер, где Щербаков был и сценографом собственной постановки. Это «Похождение повесы», это самое начало нулевых, новая сцена Большого театра в Москве. Совершенно потрясающий по визуальности спектакль. Ну и кроме того, как всегда у Щербакова, оперные актеры играют как драматические актеры. Так вот, там есть одна из центральных сцен, где главная героиня поет арию, стоя на Лондонской улице, и вообще-то мы видим Лондонскую улицу. Фонари, фасады, а параллельно происходит действие в каком-то другом пространстве, как бы сцена разделена на две части. И вот в одной из частей эта героиня поет свою арию, стоя под фонарем в круге света в ночном Лондоне, а рядом мы видим здание в разрезе, где нам предъявлены многие пороки современного общества. Массовая сцена. И это все было так невероятно точно сделано, невероятно закончено. Каждая деталь была отточена, что совершенно меня, не знаю, как остальных зрителей, не удивило, когда вот та лампа, под которую стоит героиня, она начала как бы изгибаться и нависать над ней все больше и больше и больше.
1: Просто на нее сползает, такая, как в хорроре эта лампа.
0: Да. Певица допела свою арию, действие продолжалось. Но, естественно, после спектакля я выяснил, что это была, как бы сказать, не фича, а баг. Никто не предполагал, что что-то случится с этой уличной лампой, но мастерство исполнительницы было таково, и я полагаю, что мастерство мы имеем в виду не только вокальные и драматические данные, но и самообладание, что все это восприняли как должное, как один из вот тех самых исключительных, потрясающих наше воображение визуальных ходов.
1: Чем мне нравится театр, можно смотреть один и тот же спектакль, он всегда будет немножко разный. Иногда видно, что осветитель пьяный, иногда лампа опадает, а иногда просто вдруг кто-то в ударе, и какой-то эпизодический персонаж вдруг сияет и собой затмевает всякую сцену. И это, как помните, в «Форресте Гампе» про жизнь как коробка шоколадных конфет. Вот театр всегда какая-то такая коробка шоколадных конфет. И мне это страшно нравится. Не знаю никакого другого жанра. Ну, может быть, кстати, стендап, про который тоже у нас был выпуск, да, когда это такая очень живая штука, несмотря на то, что вроде бы это один и тот же текст, вроде бы все это давно известно, но вдруг какое-то новое и другое. А какие вот из этих наших списочных спектаклей вы видели не по разу?
0: «Волшебную флейту» в постановке Ингмара Бергмана. Я смотрю как минимум раз в год, а первый раз ее посмотрел, я думаю, в конце 90-х на кассете ВХС.
1: Тут должна быть сноска для наших юных друзей. Мне интересно про трехгрошовую оперу. Подозреваю, что это Ленина тура.
2: Да, это тоже мое региональное наследие. Вот Славутский есть такой у нас режиссер, и обычно с ним связано все самое плохое, что говорят про Казанский театр, потому что он его так как-то монополизировал, сына своего везде в главные роли ставит. Но там есть очень забавная особенность, что там почти все спектакли, даже если они изначально не музыкальные, они всегда музыкальные. У меня что-то плохо, и я сейчас пойду и потанцую. То есть это как бы драматический театр, это не мюзикл, но там очень много музыкальных сцен. И вот трехгрошовая опера — это как будто бы редкий спектакль, где это было уместно, и он абсолютно хитовый, он шел много лет. Вот, кстати, наверное, его я тоже смотрела несколько раз. Ну и как бы для меня это было одновременное знакомство с какой-то нероссийской драматургией, которую мы не проходили в школе, и я потом как-то так текст прочитала. Ну и просто какое-то вот теплое воспоминание. То есть, в принципе, его даже можно, наверное, вырезать будет из этого списка, но вот это что-то вот, короче, очень теплое и очень хорошее, что я вспоминаю про театр из детства.
0: После того, что ты сказала, категорически нельзя его вырезать из этого списка, потому что это важная штука. На самом деле, у меня там много спектаклей, которые я пересматриваю, и некоторые из них я даже живьем видел несколько раз. А у тебя кто? С исключением Крымова, естественно.
1: Вычеркивай. Слушай, иногда, значит, я пересматриваю угаровский вариант пьесы Данилова «Сережа очень тупой». Это дико страшная вещь. Вот когда по какой-то неизвестной мне причине меня тянет испугаться, мне кажется, это один из просто самых страшных текстов, какие есть ever, причем на таком на каком-то очень животном уровне. Не знаю, в общем, может быть, он не производит на других такого впечатления, но у меня просто всегда волосы на загривке встают, и какое-то такое очень резкое, очень абсурдное погружение в этот маленький мирочек, которое меня захватывает всякий раз чуть более чем полностью. Я очень по-честному пугаюсь. Это про человека, к которому в дом приходят три незнакомца и продолжают там сидеть. Я даже не могу это как-то, знаешь... То есть это настолько абсурдная конструкция. Вот просто три человека у тебя все время сидят дома. И какой-то сверток, который был найден на улице, и женщина этого Сережи понимает, что его ни в коем случае нельзя было брать и вообще нельзя было к нему прикасаться. А этот Сережа очень тупой, и он не понимает, в чем там дело, и ты настолько включен вдруг становишься в эту ткань этого повествования, что ты прекрасно понимаешь, почему Сережа очень тупой. Наверное, это можно назвать магическим реализмом, такой мистический реализм, я не знаю.
0: Это очень интересно, потому что у Угарова уже была пьеса со схожим сюжетным ходом «Двое в твоем доме». Но там все было...
2: Ой, я, кстати, смотрела,
0: да. Но там все было предельно реалистично. Да, вот этот белорусский оппозиционер Владимир Некляев, он под домашним арестом, и в его доме постоянно находятся два ГБшника. Там тоже очень высокая доля абсурда. Но у Данилова это...
1: Это реальный абсурд, да? А у Данилова это какой-то совершенно вот запредельный абсурд. Это ситуации, которых не возникает в твоей жизни с одной стороны, а с другой стороны эмоциональный фон этого, какая-то вот вязкость такая, как в дурном сне. Все это такие знакомые чувства, а потом они такие раз и закончились. Ты как бы ноутбук закрыл, и это перестало, и это отпустило. И ты такой, господи, какой хороший спектакль, хорошо, что закончился.
0: Спасибо всем нашим слушателям, которые были с подкастом «Закати сцену» на протяжении этих полутора лет. Продолжайте оставаться с нами. Мы ни в коем случае не завершаем свою работу. Будем продолжать. Сегодня с вами были Полина Филиппова, Лена Чеснокова и я, Михаил Калужский. Мы встретимся с вами через неделю.

Майор не боится, майор не утонет. Майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

И Шива стреляет себе в висок, виднеется плод, морем объят, и держу в руках за края горизонт, бликует в воде лазурная.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Ни один спектакль не стоит реально человеческих жизней. Ни один спектакль не стоит поломанных тюрьмой судеб. Вот просто ни одна пьеса не стоит этого. А ценнее жизнь, свобода, да, и мир над головой. Вот это, по-моему, самые важные вещи. И ни театр, ни кино, пусть все это просто, пусть это все будет уничтожено, но не уничтожены города, квартиры и люди.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Леной Чесноковой. Если вы нас слушаете уже какое-то время, то вы знаете, что весь 24-й год подкаст «Закати сцену» ездил по местам, где живет новый русскоязычный театр в изгнании. Режиссеры, драматурги, художники, театральные продюсеры, естественно, актеры, покинувшие Россию после начала полномасштабного вторжения, разъехались по миру и теперь работают над постановками, проектами в самых разных странах. От Финляндии до Казахстана и Израиля. Мне было важно задокументировать, как устроена эта театральная жизнь на новых местах, поэтому у театрального подкаста появились свои собственные гастроли. Но вот этот гастрольный тур подошел к концу. Местом нашей последней выездной открытой записи подкаста стал Лион, где мы разговаривали с Татьяной Фроловой, основательницей и художественным руководителем театра «К нам». Эпизод, который можно услышать разговор с ней, вышел 9 ноября. Но, естественно, тема театра в изгнании даже близко не исчерпана, и до конца этого года у нас запланирован выпуск еще двух эпизодов с представителями новой театральной эмиграции. Голос одного из них, это режиссер Никита Бетехтин, вы слышали в самом начале этого эпизода. Мы говорили с Бетехтиным в ноябре в Берлине, в книжном магазине «Бабель». Это наш постоянный партнер. Большое спасибо магазину «Бабель Букс Берлин». В 2022 году Никита Бетехтин открыто выступил против вторжения в Украину и был вынужден уехать из России. Он уехал вместе со своей собакой, этого пса зовут Семен. И Никита и Семен уехали сначала в Турцию, потом в Румынию и, наконец,

0: обосновались в Берлине. Здесь Никита Бетехтин учит немецкий язык, ставит спектакли, ведет телеграм-канал «Режиссер», у него есть онлайн-курс по режиссуре и много чего еще. Бетехтин ведет действительно очень насыщенную, в том числе профессионально насыщенную жизнь. Естественно, мне было интересно поговорить с ним о том, как он ее себе организует. Например, как ему удалось завязать сотрудничество с Deutsches Theater. Это такой исторический государственный театр. В самом центре Берлина, один из важнейших театров большой истории, он был основан в 1883 году и самым знаменитым интендантом Deutsches Theater с 1905 года вплоть до прихода нацистов к власти в 1933 был великий реформатор Макс Рейнхардт. И вот на сцене этого театра Никита Бетехтин поставил спектакль «Автопортрет между лесом и степью».
1: Ты в Deutsches Theater стажер.
2: Получил? Я уже не стажер.
1: А кто ты?
2: Я резидент. Окей. Я сам себя так назвал. Они это приняли.
1: Ну тогда расскажи, что это значит.
2: Да театр никто это не понимает, что это значит, понимаешь? Произошла следующая история. Почему я молодец? Потому что... Я когда приехал и сидел еще в лагере для беженцев, да, в Штутгарте, я уже тогда просто открыл ноутбук и начал что-то делать, потому что в лагере мне нельзя было оставаться, у меня собака. И мне уже тогда сказали, что в лагере, знаешь, как бы с собакой, ну, не очень хорошо, давай ищи что-то себе. Я просто открыл список и писал во все театры Германии. Я написал таких писем 137 e-mail'ов, там мне пришло 10 ответов. С нормальной абсолютно реакцией, извините, но мы нам не нужны. И еще 3 я получил приглашение познакомиться. И это было классно, да. То есть я съездил в маленький город Альтенбург. Это где-то недалеко от Лейпцига. Значит, я знакомился с театром Альтенбургеа. И я познакомился с театром в Ингельштадт. Ингельштадт, Шауспильтеатр, по-моему, так называется театр. В Deutsches Theater пришла новая команда. И, как всегда, как это обычно бывает, новая команда ищет возможности, смотрит, кто есть здесь на местах, да, кому интересно и с кем интересно, и какие направления, кто здесь вообще существует, какие сообщества, да, вокруг театра и так далее, и так далее. Им было все интересно, поэтому они не в корзину, не в спам отправили мой имейл, а написали, что давайте встретимся, встретились, поговорили. И так как у меня была уже тогда подтвержденная стипендия Arts Protection Fund, американская стипендия поддержки художников беглых, тогда Deutsches Theater как раз и заинтересовался, да, мы можем тебя взять на эту годовую стажировку, и ты будешь у нас, и может быть мы что-нибудь еще сделаем, какой-то проект. И было очень сложно, потому что, конечно, у меня за плечами там более 40 спектаклей. И я уже пришел туда опытным режиссером и пришел на, по сути говоря, на стажировку, не зная языка, не говоря ни слова. Ну, какие-то слова я знал, но я все время путаю, у меня дислексия, поэтому я все время путаю эти слова. Для меня все слова в немецком на «б», они все одинаковые, да? Им как-то негласно запретили со мной говорить по-английски, потому что была такая теория, что он у нас за год заговорит. И я действительно за год заговорил, но потому что это были пытки и муки коммуникации. Потому что я элементарно не знал, как сказать, простите, а где тут как бы розетка, да, или там меня спрашивают что-то, я говорю, keine Anzug. Они такие, а, окей, хорошо. Меня что-то спрашивают, я говорю, keine Anzug. Они такие, окей, хорошо. Ну, какой-то странный, наш русский, он немного странный. И потом, да, меня, значит, девушка спросила, Никита, а что ты имеешь в виду под keine Anzug? Я говорю, ну, что, типа, как бы я не знаю, что сказать, и у меня нет никакого там представления. Он сказал, а, keine Ahnung, ты имел в виду, да? В общем, конечно, было сложно. Сложно готовить кофе режиссеру, своему коллеге, когда ты намного опытнее этого коллеги, и на самом деле ты можешь ему все рассказать про то, как нужно ставить и какие ошибки он допускает. И вообще, давай сейчас посиди, я все сейчас тебе разведу здесь. Миграция – это удар по самолюбию. Я думаю, что большинство мигрантов через это проходит.
0: Но Бетехтин, конечно, не только готовил кофе.
2: И в какой-то момент я прошел одну стажировку, вторую стажировку, там что-то еще, еще, еще, и мы вступили в какую-то плотную коммуникацию с театром. И Карла Медер, шеф-драматург, предложил мне, он сказал, у меня есть для тебя подарок. Отлично. Я уже говорил-то немножко по-немецки. Я уже понял, что это подарок. У нас есть один день для тебя в боксе. И один актер. И больше ничего нет. И нет никакого бюджета. И нет служб, которые к тебе будут приходить. И, пожалуйста, сделай это без реквизита, потому что реквизит хранить негде. И вообще, давай попробуем, да? Ты же вот говорил, что там, что в России так, а есть театральные лаборатории, и ты можешь так раз и за 5 дней сделать спектакль. Ну, вот эти 5 дней и бокс. И все. То есть бокс на один день. Была репетиционная комната, мне, конечно, очень все помогали. То есть театр не просто бросил меня. И мы сделали с классным артистом Алексеем Лохманом. Хорошо, что у нас один общий язык, и мы можем с ним об этом говорить. Он из... таких как бы русских немцев, потомков приволжских немцев, да, которые были переселены в Казахстан, в город Караганда, он там родился, и при первой же возможности его родители, как только открылись такое окно возможности, они переехали в Германию, да, и прошли весь путь мигрантов, будучи уже достаточно серьезными людьми. То есть его мама была врачом, его папа был инженером в Германии, его мама стала просто мыть пол, да, и буквально как-то вечерами дежурить в больнице. Его папа первое время, уча язык, да, он подрабатывал на верфи, по-моему, какой-то там, ну, то есть он был охранником, да, но он говорил, что это была самая крутая прям работа, потому что можно было всю ночь сидеть и учить немецкий. Эта семья пережила такой больной, ну, травматический такой это был опыт миграция. Я брал у них у каждого интервью, потом мы говорили долго с Лешей, и мы в итоге сделали спектакль, который называется «Зельцпортрет свишен Штеппенвальд». Это автопортрет между степью и лесом, потому что у Леши есть такой образ в его текстах, в его воспоминаниях. Мы так нащупали в его интервью эту тему, да, что есть вальд, который его папа до сих пор боится. Ну, то есть он говорит, что мне вот все понятно в Казахстане. Ты выходишь, и налево, направо, и все понятно. И никто тебя не ждет за деревом. А я захожу в немецкий лес, и мне там до сих пор сложно, мне до сих пор там как бы некомфортно и так далее. И мы взяли этот образ. Есть немецкий лес как образ такой немецкой литературы, немецкой культуры, и есть степь как образ казахской культуры. И получился спектакль. Спектакль прошел хорошо, и нас пригласили вот сейчас на гастроли в Кёльн. Один из театров в Берлине хотел бы его забрать себе на под крышу от Deutsche Theater, потому что Deutsche Theater не может его показывать. В Германии театры еще менее гибкие, чем в России. То есть театры получают деньги на 1-2 постановки в год, и в России нормально выпустить на эти деньги 10 спектаклей. А в Германии так не проходит. И так как это был просто подарок такой, да, ну просто типа жест доброй воли, да, мы не можем дать тебе постановку, потому что у нас все запланировано, как всегда, но мы можем тебе дать один день, объявить это, что это будет лаборатория, но мы не можем его показывать дальше, потому что тогда мы входим в конфликт с Сенатом, да, мы входим в конфликт, в серьезный конфликт с Сенатом.
0: Одним словом, сегодня спектакль Алексея Лохмана в постановке Никиты Бетехтина, спектакль, который называется «Автопортрет между лесом и степью», ездит по европейским гастролям и фестивалям. И, конечно, это изменило отношение к Бетехтину в Deutsche Theater. Он очень интересно об этом рассказывает.
2: Вдруг коллеги посмотрели на меня и сказали, а ты режиссер же, да? Ну, нет, на самом деле это везде так. Ну, то есть я приезжаю в Молдову, например, я новый человек. При всей своей воспитанности все равно есть к тебе такое как бы отношение такое, ну, это режиссер, мы его еще не знаем, начинаем репетировать, вроде какой-то слух по театру, что репетиции какие-то интересные. И вдруг мы выпускаем спектакль и успех, и все. И если это успех, тогда ты в этот театр можешь входить, ну, вот так, раскрывая руки и говорит «здрасте». А если был провал, то это театр обычно как бы ты обходишь, как бы, да, как травму, да. Везде так. Артистам не хочется вообще как бы участвовать в чем-то неуспешном. Ну, не хочется никому. Всем хочется успеха, всем хочется общаться с успешными людьми. Кому охота общаться с неудачниками, ну, честно. И поэтому, конечно, классно прошла премьера, правда. И тогда актеры сейчас, когда меня видят, они говорят: «Вау, слушай, классная идея сделать моноспектакль с автобиографией. У меня тоже есть свои личные травмы. Мы можем с тобой попить кофе, не только кофе, я тебе все расскажу. У меня целая череда событий, которые привела меня сюда, так же, как Алексея. И мы можем сделать с тобой». Ну, конечно, так это бьет по... самолюбию, не бьет уже, а ласкает. Ты надуваешься немножко, говоришь: ну давай, конечно, обсудим. Я же был так неинтересен, когда я был тон ангелом, и теперь я так интересен, когда я снова режиссер. В этом как раз и проблема же самолюбия. Ты был уже со статусом, а приехал, и ты начинаешь все заново. С одной стороны, это классные моменты, когда о них уже вспоминаешь. Но когда ты это проходишь, это сложно, трудно.
0: Постановка в боксе, в самом маленьком зале Deutsche Theater, это не единственный режиссерский опыт Бетехтина в Германии. В этом же году, в 24-м, он создал театральную аудиопрогулку по пьесе Полины Бородиной «Вальд. Лес». И до октября она проходила буквально в лесу, в берлинском Грюневальде. «Вальд» — это поиск улик в грюневальдском лесу. В центре этой истории исчезновение женщины по имени Ханна Шварц. Используя наушники, участники следят за записями следователя, допросами родственников и знакомых Ханны Шварц и аудиодневником пропавшей. И нужно выяснить, кто говорит правду, кто лжет. Так что во время этой прогулки по лесу участники спектакля, слушатели спектакля, становятся следователями, которым нужно тщательно анализировать то, что они видят и слышат. Одним словом, «Вальд» — это такое сочетание элементов радиодрамы с живым исполнением, и в конечном итоге это все создает иммерсивный опыт.
2: Уехавшим художникам, уехавшим режиссерам очень сложно заново начинать карьеру, и поэтому после моей премьеры в Deutsche Theater, собственно говоря, мой телефон тоже не разорвался от предложений. И мы подумали, что было бы неплохо сделать такой проект. Ну, раз нас не зовут на сцену, мы, в принципе, можем делать проект где угодно. Да? Мы можем на этом столе сделать проект, можем в Бабеле сделать проект, да, можем сделать в лесу. И мы выбрали просто лес. У Полины Бородиной была эта пьеса. Мы ее сильно переработали и адаптировали под Груневальд, потому что Груневальд, я советую туда когда-нибудь съездить, и, а еще лучше посмотреть наш спектакль, послушать наш спектакль, потому что Груневальд – это особый лес в Берлине. Ну, мало того, что там есть чертово озеро, которое всех привлекает, как нудистский пляж, но это еще и чертово озеро, оно полно легенд. Как бы мы не знали, что так сложно в Германии делать променады, мы так немножко подставили себя в этом смысле, но мы в итоге выпустили спектакль. И он успешно шел до конца октября, сейчас немножко холодно, поэтому мы решили, что с марта месяца мы снова возобновим показы. Но это один из таких кейсов, когда, как оказалось, все возможно. Можно делать театр где угодно, в том числе можно делать его в лесу.
0: Спектакли действительно можно делать где угодно, но все же хочется вернуться в театр, в немецкий театр. И сейчас будет сюжет, который я обсуждаю практически со всеми героями наших театральных выпусков. Я спросил Бетехтина про различия, которые бросились ему в глаза. Чем немецкий театр отличается от российского? И что интересного мы можем понять о театре в России, сравнивая его с тем, что встретили на новом месте?
2: Немецкий театр очень старается выстроить горизонтальные связи в команде, горизонтальные отношения, но он остается иерархичным. Российский театр не старается выстроить горизонтальные отношения, но он становится более горизонтальным на самом деле. Вот простой пример, да, я когда в Deutsche Theater это озвучил, у нас была такая встреча с отделом драматургов. Нужно сказать, что драматурги – это очень важно в немецких театрах. Драматург в Германии – это зафлит, если переводить на русский язык, это зафлит, это коуч режиссера, и вообще это на самом деле намного даже важнее, чем режиссер по статусу. Так вот, меня позвали на такую встречу с драматургами, и меня спросили: ну, как тебе наш театр? Я сказал: очень, мне все нравится, спасибо большое за гостеприимство. Сейчас вам просто расскажу одно маленькое замечание, а вы, ну, примите его или не примите его. В общем, я в одном из спектаклей в Deutsche Theater я работал как Мне очень повезло, потому что это было супер круто. Я работал в команде, на сцене, в одном из спектаклей. Был занят как Тон Ангель. Это такой звукорежиссер, как бы с такой палкой, да, с удочкой. Мы называем это бум, по-моему, да, вот в кино. То есть это такой микрофон, потому что в этом спектакле была лайв-камера. То есть оператор снимает, да, моя задача была поймать звук. Да, они очень удивлялись, какой я пластичный, да, я им говорю, что 4 года ГИТИСа, да, за станком хореографическим не прошел, да, как бы даром, и мне там выдали такое оборудование, наушники, значит, эту, собственно, Ангеля, эту удочку, и я, значит, ловил там звук, ничего тоже не понимаю, что, собственно говоря, они говорят. Мне очень повезло, потому что это так круто, во-первых, я получал очень большую зарплату за то, что я участвую в этом спектакле. Конечно, зарплаты у нас не сопоставимы просто с российским театром. Я получил за то, что я практически сидел на репетиции, да, с этой удочкой в углу. Я получал какие-то огромные деньги. Я получал огромные деньги за репетиции. И мне оплачивали страховку. Вы понимаете, да, что это такое? Я просто обожал этот спектакль. Хотя спектакль был плохой. Ну, представляете, Deutsche Theater, да, 600 мест. Это была трагедия для всего театра. Это был первый спектакль этой команды, и он провалился. И на следующий день, кстати, это тоже особенность немецкого театра, здесь читают критику. И здесь какая-то газетенка напишет что-то плохое об этом спектакле, и зрителей становится все меньше, меньше, меньше, меньше. Критика просто разорвала этот спектакль, к сожалению. Там вот есть такой нюанс в этом спектакле. Это стало одним из, ну, таких маркеров, да, что происходит в немецком театре. На сцене стоит, значит, такой, как бы, такой партикабль, такая плоская стена на фурке, на станке, на колесах. И это представляет из себя кафе «Москва», Александр Плац, да, где-то там рядом. Mm-hmm. И вот это первая мизансцена, да, вот эта декорация. И вдруг по замыслу режиссера, хорошо, что он это отменил, потому что смотрелось это жутко и неинтересно, но по замыслу режиссера вдруг в какой-то момент в этих окнах появлялись артисты говорящими головами и начинали говорить что-то, да, какой-то текст. И... мизансцена ужасная, на самом деле, жутко невыразительная, там текст еще большой, длинный, хорошо, что он отменил просто эту сцену. Для того, чтобы актеры вот так вот как бы там появлялись, да, в окне, они поставили актерам, естественно, техническая команда поставила табуретки для актеров. И режиссер в какой-то момент сказал: ребят, Шайса, давайте убираем это все. Они это забыли, но табуретки не убрали. Следующая сцена, она происходит там, за стеной, но решено было, что опустится такой как бы газовый этот занавес такой полупрозрачный, и там будет на нем лайв-видео. И мне мешают эти табуретки всегда. Я даже так сказал один раз художнику-постановщику, я сказал ему: Даниэль, ты знаешь, тут, короче, куча табуреток, может, мы их уберем? Он говорит: да на. Я говорю: ну, если ты так сделал, типа, в следующий раз, да, то мы их не уберем никогда. И так это и оказалось. Но 11 раз мы играли спектакль, и 11 раз табуретки ставили, и специальные люди 11 раз после того, как нужно было сделать смену декорации, перевернуть эту декорацию, сделать другую мизансцену, большая команда людей убирала эти табуретки. И снова их ставили, и снова их убирали. И ни у кого не возникло никакого вопроса. То есть наши монтировщики первым делом бы сказали: да вы что, тебе табуретки нужны? Нет. Ну так давай их уже как бы на склад отнесем. Да? Помощник режиссера бы сказал: слушайте, ребят, мои ребята эти табуретки вытаскивать не будут. Они, на них никто не работает, да? То есть надо еще доказать помощнику режиссера и монтировщикам, что это надо сделать. Поэтому мне кажется, что театр России менее иерархичный. При всей ее иерархии. А здесь как бы мы выстраиваем горизонтальные связи, мы все равны. Давайте вместе сделать этот спектакль. Но при этом режиссеру, сценический режиссер, стейдж-директор, вот у ней даже мысль не возникла, что если режиссер не сказал, то эти табуретки должны там стоять.
1: И об этом ты говорил на встрече с драматургами?
2: Да.
1: И что?
2: Они посмеялись.
0: В этом контексте, конечно, очень интересно, могут ли театральные профессионалы из России что-то изменить на новом месте и в устройстве театра, и в тех спектаклях, которые выходят на сцену.
2: Театр в Германии кажется таким экспериментальным и таким ярким. На самом деле он любит использовать все одни и те же приемы. Это движущаяся сцена, да, поворотный круг, который вращается. Я, если честно, не могу это уже смотреть. У меня иногда морская болезнь наступает. У нас она негласно запрещена. У нас очень редко, когда используется. И если используется, то это прям, ну, прием. Здесь вы все время видите, как статично стоит декорация, и динамика спектакля заменяется на то, что крутится сцена. Это наличие лайв-музыки, вот как бы бенда какого-то. Это просто вот в каждом, тоже втором спектакле в Германии. Тут же лайв-камера. Просто это подражание на подражание. На самом деле, при всей его смелости, при всей его экспериментальности, казалось бы, открытости, театр Германии остается закрытым, остается очень несмелым, все время перепроверяющим, да, а что скажет Софья Алексеевна? И в этом смысле, конечно, когда приходят российские режиссеры, мы тоже получаем такие комплименты, как «да это мы делали 20 лет назад». А что вы делали все эти 20 лет тогда? Если вы делали вот это 20 лет назад, а чем это все закончилось? У них тоже кризис, они тоже ждут от мигрантов, как раз ждут какой-то новой прививки. Они ждут новых идей, нового вектора. Чем богата русская театральная школа? Умением работать с актером. В Германии это не умеют делать. Чем богата русская школа? Рассказывать истории. В Германии очень редко, когда режиссер имеет такие инструменты просто сторителлинга. Может быть, это как раз и станет нашей нишей. Зритель не перестал любить истории. Зритель не перестал любить смотреть классные разобранные пьесы. Зритель обожает это. То есть, когда зрителю непонятно, такой театр, он на самом деле для либо очень подготовленного зрителя, либо для очень терпеливого зрителя, для очень воспитанного зрителя. Вот немецкие, кстати, зрители очень воспитаны.
1: Никто не уходит.
2: Уходят, но тихо.
0: Ну, и, конечно, было бы совершенно несправедливо не упомянуть главную особенность европейского театра, с которой Бетехтин, разумеется, тоже столкнулся. Год, который он провел на стажировке в Deutsches Theater, закончился, но с Бетехтином будут рады поработать снова. При одном условии.
2: Я, на самом деле, чувствую себя в Deutsches Theater как дома. Я знаю всех, прихожу туда с большой радостью на каждую премьеру. У нас остались какие-то отношения очень хорошие, такие глубокие. Наверняка это когда-то выльется что-то еще. Их основной поинт такой, как бы, ну, давай ты еще немножечко, вот еще немножечко ты получишь немецкий, подучишь, и welcome. Казалось бы, у них у всех есть опыт работы. Все театры Германии работали с Кириллом Серебренником, да? Это я так шучу. Но... Или с Тимофеем Кулябиным, да? У них у всех есть опыт работы с режиссерами не немецкоговорящими. Но так или иначе, они все время хотят, что ты становишься для них своим, когда ты знаешь язык. Я учу немецкий охотно. Сейчас мой уровень немецкого позволяет мне перевести переговоры с театром. И уже это прям, я горжусь. Я хотел бы, конечно, чтобы мой уровень немецкого позволял мне разбирать с актером пьесу и вести репетицию. Это мой следующий такой левел.
0: Учить язык страны, в которую ты переехал, это принципиально нужно и важно. Естественно, это бывает очень тяжело. Если вы в эмиграции, вы это точно знаете. Никита Бетехтин справляется с этим по-своему. После отъезда из России он запустил онлайн-курс для режиссеров. И для опытных, и для совсем начинающих. Например, на одном потоке у нее училась многодетная мама, которая захотела поставить домашний спектакль со всеми членами своей семьи. К нему, например, приходят программисты, которые строят интерфейсы по законам драматургии. В общем, по состоянию на сегодня, на конец 2024 года, прошло уже 12 потоков этого курса. И география участников, как говорит Никита, максимально широкая, от Японии до Канады.
2: Я с удовольствием просто занимаюсь. Я занимаюсь этим курсом по воскресеньям. У меня обычно 2-3 группы, и я читаю 3-часовые лекции, пока сам хочу потом как-нибудь записать этот курс, но мне так нравится, что я могу по воскресеньям говорить на своем языке, говорить долго, говорить сложно. Проблема же какая, да, когда ты начинаешь учить язык? Это проблема того, что ты все время как пытаешься что-то сказать сложное, выразительное, а все время это превращается вот в канан, анцук, да? Даже самые какие-то интересные ребята, мигранты из России, которых я знал, там театральный критик какой-нибудь, да, там не буду называть, кто это, но один из известных театральных критиков подошел ко мне и спросил: «А ты себя тоже чувствуешь тупым?» Я говорю, ну, ты знаешь, уже не так, конечно, но уже как бы не чувствую уж прям совсем тупым, но у меня было очень долгое время ощущение, что я немая рыба, да, которая как бы что-то хочет сильно сказать, но никак не может это сказать. И курс позволяет, снова позволяет почувствовать себя нужным, почувствовать себя профессионалом, человеком, которому есть чем поделиться и который любит свою профессию. Я очень люблю свою профессию. Когда вот началась война, мне казалось, что надо закрыть все театры. Давайте закроем все театры сейчас и помолчим. И это будет правильно. И не нужно никого развлекать, не нужны комедии, не нужны трагедии. Да, конечно, театры ломились после войны, просто ломились. Театры были самым популярным, потому что можно было легитимно поплакать. Выключался свет, и можно было поплакать. И поэтому туда люди приходили просто поплакать. Либо отвлечься. Получить новую альтернативную какую-то воображаемую реальность. И тогда можно было, наверное, нужно было просто закрыть театры на несколько дней. И ничего бы не изменилось, да? Люди хотели спасать тогда спектакли, а не людей. Мне казалось, что репетиции, конечно же, не стоят человеческих жизней. Ни один спектакль не стоит реально человеческих жизней. Ни один спектакль не стоит поломанных тюрьмой судеб. Вот просто ни одна пьеса не стоит этого. Ценнее жизнь, свобода, да, и мир над головой. Вот это, по-моему, самые важные вещи. И ни театр, ни кино, пусть все это просто, пусть это все будет уничтожено, но не уничтожены города, квартиры и люди. Но в то же время для меня это было больно. Остаться без работы, остаться без репетиции, потому что до войны... Ну, буквально вот с 17 лет я не выхожу из репетиционной комнаты. Не выходил, по крайней мере. Да? Сейчас у меня больше свободного времени. То есть я репетировал. Иногда ты забываешь уже, что ты репетируешь. Иногда ты забываешь, в каком ты городе репетируешь. Иногда я выходил из какого-то из театра и говорил, так, где-то здесь была аптека. Потом понимал, что это в другом городе была аптека. А в этом городе такой аптеки у театра нет. И было классное время. И потерять это все и начинать все заново было очень сложно.
0: Никита Бетехтин часто повторяет: это сложно. Все это действительно сложно, но его собственный опыт показывает: эта сложность в том числе дает и много новых возможностей. И для меня это важный итог нашего цикла театра в изгнании. Сложность, которая чревата возможностями. Их можно использовать. Самый последний эпизод моих разговоров с российскими театральными деятелями, которые уехали в эмиграцию после 2022 года, пройдет через 2 недели. Это запись моего разговора с работающим в Ереване режиссером Ильей Мощицким. Этот разговор уже состоялся в Бабеле. И на этом, возможно, пока наш цикл разговоров с российскими театральными эмигрантами закончится, но я думаю, что он продолжится и в следующем году. С вами был подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Моим соавтором в этом эпизоде была Елена Чеснокова.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы, а как это было,

0: а как-то будет, а что, какие есть выходы, и как это вообще все, чем сердце успокоится. Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
1: То есть в каком-то смысле начало войны послужило толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
0: Возможно, да, но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
1: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
0: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых три романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяют все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
1: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
2: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там поиск НЛО, снежный человек, вера в исцеляющий огурец. Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-то вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие, как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
0: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
1: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
2: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура. Но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все ну, тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях или там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
1: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
2: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
0: «I love Russia», по-моему.
2: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
0: Это фотография Маркова, кстати.
2: Вот. С надписью «I love Russia» — это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
0: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
2: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
0: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
0: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли будем бы подсказывать.
0: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
0: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
2: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть». которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
0: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла, но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
1: хороший
0: большой.
1: Вопрос, да?
0: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
0: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
2: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что... Да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
0: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарт Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак... книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
0: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
2: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
0: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
2: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60% это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах. И, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
0: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не попкорн-букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
2: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
0: да, бесплатно можешь скачать.
2: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
0: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
2: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, ну, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
0: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сети. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
2: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим, на какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрасса 49, прямо возле Мауэрпарка.
0: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
3: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
3: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
3: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров.
1: Есть огромная мотивация огромного количества людей. Мы готовы отложить решение многих других проблем, вообще забыть о некоторых других проблемах, но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы, чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
2: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о наказании для преступников, которые виновны в развязывании и ведении захватнической войны в Украине. Мы знаем, что российские чиновники постоянно повторяют, что российская армия наносит точечные удары только по военным объектам Украины и не затрагивает гражданскую инфраструктуру. Но разрушенные жилые дома, больницы, школы, системы энергоснабжения, конечно же, говорят об обратном. Ну и самыми серьезными военными преступлениями для судов, конечно, станут случаи массового убийства мирных жителей. Например, в Буче, которая, в принципе, стала зловещим символом немотивированной жестокости и даже садизма со стороны россиян. Или, например, ракетные атаки на крупнейшую детскую больницу «Ахмадет» в Киеве. Об этом поговорим с нашими экспертами. Это политолог и правозащитник Михаил Савва, который документирует военные преступления в Украине, и юрист Илья Шаблинский. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Мы знаем, что на данный момент Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест буквально нескольких человек, которые причастны к военным преступлениям в Украине. Это, собственно, президент Российской Федерации Владимир Путин. Это детский омбудсмен России Мария Львова Белова. Это начальник российского генштаба Валерий Герасимов и бывший министр обороны Сергей Шойгу. У меня, как и у многих людей, которые наблюдают за этим процессом, не будучи профессиональными юристами, правозащитниками, как мне кажется, закономерный вопрос. Почему так мало людей до сих пор привлечены хотя бы к такой ответственности со стороны Международного уголовного суда? И понимаете ли вы, чем обусловлен именно такой выбор?
1: Давайте я начну. Этих людей несколько больше. Вот кроме тех четверых, которых вы назвали, там есть еще командующий Черноморским флотом и командующий дальней авиацией России. Они получили ордера Международного уголовного суда за целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины позапрошлой зимой. То есть именно тогда, когда уничтожалась энергосистема. Сейчас власти России повторяют эту стратегию, они опять пытаются уничтожить энергосистему Украины. Почему именно эти люди? Нужно понимать, у Международного уголовного суда очень высокий стандарт доказывания. Для того, чтобы этот суд выдал ордер, нужно, чтобы преступление уже было доказано. Очень-очень убедительно. Но был случай, когда по одному делу обвинения бывшего вице-президента Конго этот суд опросил 5000 свидетелей. То есть нужно понимать, как работают эти судьи.

0: они не позволяют себе никаких решений, в отношении которых может появиться хотя бы маленькое такое сомнение. Вот эти шестеро фактически расписались в том, что они совершали военные преступления. Они нарушали 8-ю статью Римского статута, который для Международного уголовного суда является, ну, таким вот криминальным кодексом.
1: К тому, что сказал Михаил Сава, я бы просто добавил. Действительно, по двум обвинениям ряд доказательств налицо. Обвинение в вывозе несовершеннолетних граждан Украины, детей за пределы Украины, их распределение там по семьям, отправка в регионы России – это то, о чем говорилось открыто. Об этом говорила и Львова Белова, об этом говорил и Путин. То есть тут доказательства налицо. И что касается обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, об этом прямо говорили и Шойгу, и Герасимов. Тут доказательства лежат на поверхности. А подозреваемые сами об этом довольно подробно рассказывали. Да Путин сам бахвалился тем, что наносится удары по электростанциям, по подстанциям. Я думаю, из этого исходил прокурор Международного уголовного суда. И, конечно, список преступлений, в связи с которыми могут быть привлечены и новые подозреваемые, гораздо больше.
0: Во-первых, у Международного уголовного суда этот список будет пополняться. Еще несколько дел уже рассматриваются там. А во-вторых, Международный уголовный суд – это не единственная международная организация, которая в будущем будет судить военных преступников этой войны. Ну, например, Международный уголовный суд не может судить за главное преступление, за преступление агрессии. То есть вот именно за то, что кто-то развязал эту агрессивную войну и напал на соседнюю страну. Для того, чтобы судить вот этих и за это, нужно создавать специальный международный трибунал.
2: И не обязательно он будет располагаться в Гааге, да?
0: Нет, конечно, он может располагаться где угодно, в одной стране, в нескольких странах. Это уже будет зависеть от того, в каком формате он будет создаваться. Пока мы знаем только самые общие планы. Ну, например, есть специальная резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая говорит, что международный трибунал необходим, но без больших подробностей. Вот сейчас, например, закончена разработка концептуального документа в Украине. Ну, концептуальный документ – это план, это вот то, чего мы хотим, именно по поводу привлечения к ответственности за преступление военной агрессии. И там сказано, что международный трибунал должен быть обязательно создан. Ну, и некоторые его конкретные параметры.
2: Скажите, а насколько принципиально для украинцев, может быть, даже для вас лично, чтобы такой международный трибунал именно в Украине работал?
0: Такой трибунал обязательно будет работать в Украине, ну, хотя бы частично. Здесь будут работать следователи, не знаю, где будут работать судьи, им не обязательно находиться в Украине, хотя в Украине они тоже могут быть. Для нас принципиально другое. Вот я документирую с 3 марта 2022 года военные преступления. Я это делал, находясь в зоне боевых действий, на оккупированной части Киевской области. У меня на глазах убивали людей. И я понял, что вот у меня до конца жизни есть мечта и есть цель. Я буду работать на то, чтобы люди, которые это делали, чтобы те, кто отдавал им приказы, и все, кто к этому причастен, сели. Чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
1: Но при этом я сохраняю надежду, я должен сохранять такую надежду, что к ответственности лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны, вот этой страшной кровавой войны, виновники ее будут привлечены и в Россию. Именно за развязывание войны, а за то, за что не может их привлечь Международный уголовный суд, это неясная перспектива. Но знаете, я согласен с теми, кто говорит, что надо к этому быть готовым, и нужна некая правовая основа. В Уголовном кодексе России есть конкретные статьи 353, планирование, подготовка, развязывание агрессивной войны. Есть статья 354, публичные призывы к ведению агрессивной войны. Ну, вспомните российских пропагандистов. Вот по этим статьям я хотел бы, чтобы были привлечены те, кто фактически виновен в убийстве сотен тысяч украинцев и моих сограждан. Это самые страшные преступления. То есть Международный уголовный суд, Международный трибунал – это органы, которые включаются, когда национальное правосудие не может работать. Не хочет или не может. Там в Руанде, например, новые власти не хотели, чтобы суд работал на их территории. Они обратились в Международный уголовный суд. В России есть ряд конституционных ограничений. Есть запрет предавать граждан России другим государствам. При этом сохраняется возможность того, что при ином политическом режиме указанные люди будут привлечены все-таки к уголовной ответственности.
2: Михаил, вы сказали, что мечтаете о том, чтобы люди, которые отдавали приказы к совершению военных преступлений, и люди, которые их выполняли, чтобы они все были осуждены и сели. А у меня вот такой вопрос. Вот с какого этапа действительно начинается ответственность за совершение военных преступлений? Потому что если, допустим, тот же самый командующий Черноморским флотом, да, отдает приказ о том, чтобы ракеты выпустились, понятно, что он виновен. А вот человек, который нажимает на кнопку, грубо говоря, и ракета летит в детскую больницу Ахмадет, он виновен? Он ведь выполняет приказ.
0: И тем не менее он виновен. Есть понятие преступного приказа, это все достаточно подробно расписано, этому учат в хороших армейских подразделениях, и тот, кто нажимает кнопку, зная, куда вот это полетит, должен четко понимать, он выполняет преступный приказ. Есть еще более сложные ситуации, когда преступления совершают подчиненные, их начальник об этом не знал, но он тоже виновен, потому что есть так называемое обычное право войны, оно собрано, как говорят, кодифицировано Международным комитетом Красного Креста, и там есть статья, которая буквально говорит, если подчиненные совершили военные преступления, а начальник мог об этом знать, просто мог, он виновен и он подлежит ответственности. То есть круг виновных намного шире, чем сейчас кажется людям там, в Кремле или в рамках Садового кольца.
2: Просто вот смотрите, есть такое расхожее мнение, что, допустим, российские военнослужащие, да, которые совершали те или иные военные преступления, они же комбатанты. То есть это солдаты, которые выполняют приказы офицеров. И вот как таковые сами по себе, они вроде бы ответственности не несут за то, что творят.
1: Суд должен разбираться в этом. В общем, действительно есть понятие преступного приказа, и в международном праве есть понятие очевидности преступного приказа. То есть это должна быть ситуация, когда лицо, исполняющее приказ, видит, что его побуждают сделать очевидно, предпринять незаконные действия, добить раненого, расстрелять пленных, расстрелять гражданских лиц. Очевидно совершенно, что это приказ незаконный. В этих случаях к ответственности могут быть привлечены непосредственно исполнители. Но да, в общем, у них будет вообще у исполнителей, у простых рядовых солдат, будет достаточно оснований ссылаться на то, что они решения не принимали, они атаковали населенный пункт, выполняя приказ. Но как в случае в Буче, там вот свирепствовали, насколько вот можно сейчас судить, рядовые, обычные военнослужащие. Возможно, офицеры отдавали приказ, а возможно, нет. Но кто заставлял их там расстреливать целую семью? Мэра небольшого поселка, всю семью. Кто заставлял их связывать руки там десяткам гражданских лиц, мужчин, а потом убивать их выстрелом в затылок? Там есть свидетельства также об изнасиловании и убийствах. Да, там есть основания предполагать, что эти преступления совершали рядовые исполнители, но то, что они рядовые, от ответственности их освободить не должно.
2: Илья, вы упомянули российских пропагандистов, сказав, что они тоже должны нести ответственность за содеянное. На ваш взгляд, насколько это реалистичный сценарий? И здесь опять, кстати, мы подходим к вопросу о том, что они тоже своего рода выполняют приказ, потому что я лично знаю, что многие из этих людей считают себя людьми на работе. Вот мы на работу ходим и говорим то, что нам приказывают делать. Вот здесь вот как будет решаться эта коллизия? И вообще, опять-таки, повторюсь, насколько реалистично привлечь их к ответственности?
0: Ну, я хотел бы начать с того, что вот эта идея «мы на работу ходим, мы люди подневольные» им не поможет. в отличие от военных преступников, у этих даже нет, ну, официально подтвержденных указаний того, что им приказывали говорить именно вот это. То, что они говорят, это их творчество. А то, что за это реально сесть, ну вот факт. Процесс «Радио Тысячи Холмов». Это событие геноцида в Руанде 1993 года, когда местная радиостанция призывала к убийству тутси. Причем эти люди маскировались. Они не называли тутси по имени этноса. Они говорили, например, «нужно убивать тараканов». Но судьи доказали, что имелись в виду именно представители конкретной этнической общности, и это были конкретные призывы к убийству. Эти люди получили по 25 лет. Некоторые уже выходят старенькими, некоторые сели значительно позже, потому что их искали, некоторых продолжают искать. Российским пропагандистам очень было бы полезно изучить материалы вот этого уголовного дела по радио «Тысячи холмов».
1: Разумеется, привлечение к ответственности людей, которые прославляли массовые убийства, агрессию, садизм, разрушение городов. Я помню, Соловьев показывал руины Мариинки или Авдеевки, кричал там. Вот та же судьба ждет Берлин. Есть там поразительные просто примеры отвязной злобной пропаганды. Конечно, условием для привлечения к ответственности вот этих пропагандистов террора должно быть изменение политического режима. Мы это все понимаем. Это условие, это факт. Я полагаю, что в конечном итоге все же этими людьми должны заняться российские суды. Сейчас судьи, все судейское сообщество представляет собой жалкое зрелище. Это, может быть, позорнейшая страница истории российского государства в целом. Позорнейшая, понимаете? Это означает не только то, что солдаты России оказались в роли завоевателей и мародеров, а в том, что все государственные структуры послушно выполняют роль диктатора и выполняют свою часть, каждую свою часть кровавой и грязной работы. Но все же нам показывает исторический опыт, что после смены политического порядка, после исчезновения страха, те же люди, действуя более-менее свободно, начинают принимать другие решения. И вспомним, что в постсталинскую эпоху правосудие тоже изменилось. Ну, может быть, не очень сильно, но изменилось. В общем, вот этих людей, о которых мы говорили, пропагандистов, надо будет привлекать по статье 354 о публичных призывах вот к ведению этой войны и определять меру ответственности для каждого конкретно. Некоторые из них ведут себя аккуратно, они предоставляют слово экспертам, а сами стремятся обходиться без призывов и оценок. А некоторые ведут себя агрессивно, злобно. Ну, значит, ответственность будет другая. Вот так.
0: Я согласен с Ильей, было бы очень неплохо, чтобы этих людей судили российские суды. Но мы не знаем, дойдет ли до этого. Мы не знаем, когда это произойдет, и мы не можем надеяться только на такой вариант, а именно на вариант смены политического режима в России. Поэтому этих людей уже сейчас должны судить. И подготовка к суду сейчас идет. Я имею в виду именно создание специального международного трибунала по преступлению агрессии, который должен рассматривать очень широкий спектр преступлений, начиная от инициаторов этой агрессии и заканчивая пропагандистами, о которых только что шла речь. Это все-таки в первую очередь дело международного судебного органа. Справедливость не может ждать вечно. Мы не можем ждать, когда, наконец, вот эти вот российские массы очнутся и снесут этот режим. Или когда внутренние противоречия в элите достигнут апогея, и мы не будем этого ждать.
1: Да, я с этим соглашусь. Поэтому, если Международный уголовный суд сейчас может что-то сделать, скажем, принимать решение в отношении какого-то мандата, выносить какие-то обвинения, давать четкие формулировки. Это нужно делать. Ждать смены политического режима, ну, это значит давать такое время для того, чтобы эти люди себя ощущали относительно беззаботно. Нет, они должны помнить, что они совершают страшные преступления, что их слова и действия влекли за собой гигантские жертвы, разрушенные города, разрушенные судьбы. Эти люди должны об этом помнить и знать уже сейчас.
2: То есть, по логике исторического процесса, скорее всего, сначала произойдет суд над военными преступниками российскими где-то за рубежом, и только потом, я бы даже, наверное, сказала, не в случае краха российского политического режима, а в случае поражения России в захватнической войне против Украины, возможен будет суд внутри страны, внутри России.
1: Ну, все-таки точнее сказать, изменение режима. Под поражением России проще всего понимать уход, вынужденный вывод войск Российской Федерации с территории Украины. Вот это уже будет поражением. При этом режим-то может сохраниться, к сожалению, как нам показывают.
2: Просто многие эксперты считают, что именно военное поражение может привести, даже не именно, а именно и только военное поражение России на поле боя приведет к краху политического режима.
1: Это да. Я тоже на это надеюсь. Хотя есть опыт Саддама Хусейна, который 13 лет сидел после своего поражения. Но, в общем, это правильное предположение. Я думаю, что хотя полноценного суда в условиях, когда Россия не сотрудничает с Международным уголовным судом, ожидать трудно, но обвинения, хотя бы обвинения должны быть сформулированы.
2: Возможно ли судить этих военных преступников, вот возьмем, допустим, этих шестерых человек, еще до того, как они будут пойманы? Вот они сейчас живут, прекрасно себя чувствуют в России, война, к сожалению, пока еще продолжается, но их, допустим, уже осудили в Гааге.
0: Нет, этого не будет. Международный уголовный суд не судит людей, которые не находятся в зале заседаний. Поэтому выданы ордера, их могут искать очень долго, их могут никогда не найти, но именно в Международном уголовном суде приговора не будет, пока их не найдут. Но я все-таки хочу уточнить, вот Международный уголовный суд – это не единственная международная судебная инстанция. Речь идет сейчас о создании специального международного трибунала, который будет судить за преступления агрессии. И этот специальный международный трибунал может быть создан на других принципах. Он может в своих уставных документах зафиксировать, например, что он судит заочно, он расследует дело, он выносит приговор до того, как преступника доставили в зал суда. Мы пока не знаем, как это будет.
2: Если такой специальный трибунал осудит российских военных преступников либо заочно, либо очно, почему так важно, на ваш взгляд, все равно осудить их еще и дополнительно в России? Это имеет какое-то символическое значение, практическое значение. Вот почему это необходимо сделать?
1: Да не знаю, в России, если их осудят, они сядут реально, понимаете, сядут. А если их осудить заочно, ну, они будут там ухмыляться, там изгаляться всячески. Как бы это будет действительно иметь только символическое значение. Ну, я допускаю, что трибунал может быть создан, но это надо серьезно продумывать правовые основы его создания. Потому что там трибунал по Югославии, там длинное было название, он был создан по рекомендации там, решения Совета Безопасности 1993 года. Совбез проголосовал единогласно. Россия там очень бодро поддерживала тогда. А сейчас вот по рекомендации СБ точно создать не удастся. Значит, другой какой-то механизм нужен.
0: Такой механизм есть. Любой подобный трибунал – это международный договор. Кстати, вот Международный уголовный суд формально – это международный договор. Поэтому можно создать, подписав международный договор, такой трибунал. Но по нашему мнению, я имею в виду украинских экспертов, необходимо усилить его международный характер, например, решением Генеральной Ассамблеи ООН, которая бы дала полномочия председателю, главе ООН, подписывать соглашение с самыми разными странами о присоединении к такому трибуналу. Это не голосование Совета Безопасности, где у России есть право вето, и она, конечно, воспользуется этим правом. Это решение большинства на Генеральной Ассамблее ООН. Тоже достаточно сложная задача, но все-таки решаемая.
1: Большинство собрать можно. Вот именно в этом вопросе надежда на Генассамблею есть.
2: А имеет ли значение, где военные преступники будут сидеть? Вот Юлия Навальная в июле этого года написала пост, в котором заявила, что она не хочет, чтобы они сидели в Гааге в теплой камере с телевизором, а она желает, чтобы каждый из них сидел в камере 2 на 3, приблизительно вот в такой камере, в которой сидел Алексей, в которой над ним издевались. В этом действительно есть такая правда жизни, что европейские тюрьмы, они очень, ну, скажем, такие тепличные, комфортные, можно даже сказать. В общем-то, люди там могут сидеть без особых, там, скажем, неудобств, да, каких-то. А при этом мы прекрасно представляем, что из себя представляет классическая российская тюрьма. Вот, на ваш взгляд, вот здесь вот должна восторжествовать какая-то справедливость?
0: Я сидел в камере 3 на 3. Ну, вдвоем. Я там не один даже был. Могу сказать, да, это некомфортно, это неприятно, но главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что ты лишен свободы. Главная проблема в том, что ты за решеткой, в том, что ты не принимаешь решений. И я сторонник жесткого, но гуманного наказания. Этим людям после приговора, а приговоры, вероятно, будут жесткие, они уже на пожизненное наработали, должны быть обеспечены условия, чтобы они вот эти оставшиеся годы своей жалкой жизни дожили. Дожили нормально, по-человечески.
2: Вас многие украинцы не поймут вот за эти слова.
0: Да, ну, я правозащитник, и у меня не может быть другой точки зрения на вот то, о чем вы спросили. Поэтому мне безразлично, кто и как меня понимает. Это мои убеждения.
1: Я хочу, правда, напомнить, Михаил получил страшный опыт. Он действительно находился в самых разных условиях внутри вот пенитенциарной системы России. Между прочим, доставка даже вот подсудимого из тюрьмы в суд в этом спецтранспорте – это тоже пытка. Я в него только заглядывал. А Михаил там, он несколько часов проводил, несколько раз. А в жару сидеть в камере в Краснодаре. Я тоже только вот в камере заглядывал. А Михаил, как вот Бродский говорил, был содержимым тюрем. Так что я считаю, что у его слов есть более серьезный вес. Да.
2: А есть реальный шанс, что они, например, в Украине будут посажены в тюрьму? Что многие украинцы, кстати, сочли бы тоже вполне логичным, закономерным и справедливым.
1: Ну, Международный уголовный суд принимает решение, в какой стране должны находиться осужденные им лица. Это одна из стран, подписавших договор, признавших Римский статут, и в нескольких там десятках стран есть условия для отбывания наказаний. Это решает суд. Вот.
2: Каким образом, если мы говорим о правозащите и о гуманном отношении к заключенным, будет контролироваться то, чтобы к ним не применялись пытки, допустим, чтобы их не избивали? Это вот как раз то, чем занимается российская система ФСИН постоянно.
0: Это гарантируется той стороной, на территории которой проходит процесс. И если говорить, ну, например, о международном трибунале, который будет создан, или если говорить о международном уголовном суде, который уже работает, то очевидно, что этих людей будут содержать в тех странах, где есть устойчивая система контроля за гуманным отношением к заключенным и подследственным. То есть не будет там никаких пыток. От этого они точно гарантированы. Хотя вот от проклятия массового нет, не гарантированы.
1: В самой Гааге есть специальная тюрьма, по-моему, на 80 с чем-то мест. Там всюду видеокамеры. И такой постоянный контроль должен служить одной из гарантий того, чтобы подсудимым или осужденным не применялись какие-то незаконные меры. Ну, а дальше зависит от того, в какой стране этот осужденный окажется. В Европе жесткий контроль. А в России произвол. Полный произвол. Где такие люди окажутся, это, ну, как бы сейчас не самое актуальное.
2: А от чьего имени им будут предъявляться обвинения? Это будут обвинения от имени Украины, то есть от страны, которая пострадала от российской агрессии, от имени жертвы, или от имени международного сообщества? От чего?
0: От имени международного сообщества. От имени Украины уже сейчас есть приговоры за военные преступления российским оккупантам. Некоторые из них попадают в плен, в Украине идут такие суды, но наиболее частая статья – это убийство цивильного, то есть убийство некомбатанта. Но если говорить о преступлении агрессии, если говорить о высших должностных лицах России, которые должны сесть на скамью подсудимых, то, безусловно, обвинение и приговор будут от имени международного сообщества.
1: Да, от имени международного сообщества трибунал по бывшей Югославии, когда он учреждался, помнится, представитель России даже говорил, что вот, мол, это новая совершенно институция, с ее помощью решения будут приниматься не от имени победителей в отношении проигравших, а от имени международного сообщества. Ну, это так и есть, и так и должно быть.
2: Михаил, вот мы постоянно в течение выпуска говорим о военных преступлениях. Вы можете рассказать немножко поподробнее, как они документируются, как идет сбор информации? Допустим, вот была какая-то территория под оккупацией российской, потом произошла деоккупация. Я так понимаю, ну, это только мое предположение, туда приезжают правозащитники и начинают собирать информацию о том, что там происходило. Вот можете рассказать, как это бывает?
0: Да, могу на конкретном примере, потому что так всегда понятнее. Мое первое документирование состоялось 3 марта 2022 года. Это было на территории оккупированной части Киевской области. Я наблюдал с расстояния примерно 400 метров, как по Житомирской трассе в сторону Киева шла российская военная колонна. Впереди колонны шла боевая машина пехоты. И в это время на трассу выехали два гражданских автомобиля, ну, обычные легковушки, со стороны Бучи. Им нужно было просто пересечь эту трассу, и тогда они попадали в соседнее село, оттуда была свободная дорога на Киев, не занятая россиянами. Боевая машина пехоты просто расстреляла их из пушки. Там 30-миллиметровая пушка, несколько выстрелов. Когда колонна прошла, и мы смогли сфотографировать с близкого расстояния, в каждой машине погибло 3 человека. В машинах оставались только ноги, тела были разорваны снарядами. Поэтому мы поняли, что в каждой машине был мужчина за рулем и пассажирами женщина и ребенок. Мы нашли номерные знаки этих машин, сфотографировали их. Благодаря этому удалось установить личность одного из двух водителей. Это был киевлянин-волонтер, который просто вывозил людей, вот спасал людей. Следующая же российская колонна буквально там через несколько часов столкнула все это в поле, в кювет, растоптала, раздавила, и не осталось никаких следов этого преступления. То есть вот почему необходимо документировать военные преступления по возможности сразу же. Потому что на войне следы не живут долго. Они очень быстро этой же войной уничтожаются. Если бы мы не зафиксировали то, что произошло, то никто бы даже не знал, где искать этих людей. Там не было бы даже материала для генетической экспертизы. Но бывает и так, как вы говорите. Уже после завершения активных боевых действий берутся интервью у жертв преступлений, у свидетелей преступлений. Это очень важно. В том числе это нужно делать силами организации гражданского общества, потому что органов власти на это не хватает. Но вот поверьте, на каждого украинского следователя, который должен заниматься подобными делами, приходится несколько тысяч уголовных дел о пропавших людях. Эти следователи просто не в состоянии эффективно обработать вот такое количество человеческого горя. Поэтому на первом этапе нужно зафиксировать, для этого нужны общественные эксперты, для этого нужна защищенная база, как у нас, и доступ представителей правоохранительных органов официальных к этой базе. То есть они имеют возможность потом работать с этими материалами.
2: А о каком количестве военных преступлений сейчас уже можно точно говорить? Понятно, что на самом деле их больше, чем то, что зафиксировано.
0: Около 140 тысяч.
2: Кошмар. Это какого рода в основном военные преступления?
0: Несколько основных типов военных преступлений. Довольно многочисленная группа – это обстрелы гражданской инфраструктуры. Вот такое я на Киевщине в марте 22-го фиксировал практически каждый день. То есть мне звонили соседи по селу и говорили, ну тут у нас град пришел, зафиксируй, пожалуйста. Но в большинстве таких случаев не было человеческих жертв. Это просто разрушение, и тут возможно, ну, что называется, обойдется без уголовного дела в каждом конкретном случае, а жертвы просто получат компенсацию. Но очень много убийств, причем убийств, как это было в Буче, сознательных, когда людей пытали и убивали. Я и живу недалеко от Бучи, и потом документировал там это осознанное убийство. Достаточно много преступлений, связанных с сексуальным насилием. Достаточно много преступлений, связанных с экоцидом, ну то есть сознательным нанесением ущерба природе. Ну, для примера, подрыв Каховской ГЭС. Вот страшное преступление экоцида, достаточно новое для нашего региона, такого давно не было в Европе, но не нужно думать, что это единственное такое преступление.
2: А у вас есть объяснение вообще вот этой вот жестокости, от которой содрогнулся весь мир, когда он узнал, на что способна российская армия?
0: Да, есть. Я являюсь автором экспертизы. Ну, я вообще эксперт по политическим мотивам уголовного преследования, и эти навыки очень пригодились, потому что, в частности, я экспертировал причины вот этой жестокости. В Буче я зафиксировал одну, ну, наверное, неожиданную вещь. Местные жители во время документирования говорили мне: «Ты понимаешь, мы не видели в этих людях врагов. Они внешне, в общем, не отличаются. Они тоже по-русски говорят, ну, киевщина в значительной степени русскоязычна. Поэтому не было чувства опасности. А они убивали». И, конечно, нужно было найти объяснение, почему они убивали. Зэты идеология, идеология русского мира периода войны подготовила этих людей к осознанным убийствам. Расчеловечение украинцев. То есть буквально расчеловечение, ну, то есть это не люди для оккупантов. Точно так же было, кстати, с солдатами вермахта и СС в нацистской Германии. Сначала шло расчеловечивание, потом шли убийства и другие преступления. Во время документирования в небольшом селе Андреевка, это под городом Макаров, тоже Киевская область, уже в начале апреля 22-го, когда село было освобождено, и там стояли только трубы, домов не было на главной улице, я зафиксировал еще одну удивительную вещь, вот проявление этого самого русского мира. Российские солдаты забирали машины у местных жителей, малевали на них большую букву «Ви», ну, в нашем регионе были не «Зетки», а именно «Ви», и потом просто гоняли, чтобы разбить. Ну, или ударяли об забор, или топили в озере. Там по берегу озера просто через каждые 5 метров утонувшая машина. Просто так. Почему? Есть объяснение. Они демонстрировали, что они главные. Они демонстрировали свои возможности, свое превосходство. И ни на что другого, кроме как вот на это тупое насилие, у них фантазии не хватало.
2: Скажите, пожалуйста, могут ли быть у военных преступлений смягчающие обстоятельства или отягчающие обстоятельства? Если да, то можете ли рассказать об этом?
1: Вероятно, это те же обстоятельства, которые предусмотрены национальными уголовными кодексами. Если этот обвиняемый, скажем, докажет, что совершенное им преступление было совершено под физическим или психологическим давлением, да, ну, если ему удастся это доказать. То есть, если он сможет доказать то, что совершением преступления было единственным выходом для него, потому что иначе ему грозила смерть. Или деятельная помощь в раскрытии преступления. А отягчающих же масса, ну, что о них специально говорить, вот Михаил сейчас говорил, это убийство двух и более людей, это изнасилование, сопряженное с убийствами, ну и так далее. Гигантское поле.
2: Понятно, что мы все очень ждем суда над военными преступниками. Вот даже мы заранее, скажем так, авансом рассуждаем о том, как это могло бы быть. Но все-таки насколько, на ваш взгляд, реалистичны эти ожидания, что эти люди действительно предстанут перед судом, а потом будут отбывать тюремный срок?
0: Эти ожидания абсолютно реалистичны. Вопрос времени. То есть вот сколько пройдет времени до того, как они окажутся за решеткой – на этот вопрос я ответить не могу. И никто сейчас не может. Но это произойдет потому, что есть огромная мотивация огромного количества людей. И в Украине, и не только в Украине. Вот мы хотим это сделать. Мы готовы отложить решение многих других проблем, вообще забыть о некоторых других проблемах, но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы.
1: Путин умрет когда-нибудь. Он очень следит за здоровьем, он очень в этом плане щепетилен. За ним вагон докторов ездит. Он очень боится покушений. Но его ждет то же самое, что и Сталина, и прочих кровавых диктаторов. Для огромной части людей в России условием для того, чтобы можно было сказать все, что они думают про эту войну, будет уход Путина. Войну придется увязать со злобной, подлой волей одного человека. Ну да, он сколотил вокруг себя какую-то группу фанатиков, но инициатива, безусловно, принадлежит ему. То есть для миллионов русских это тоже безумие. Поэтому я присоединяюсь к Михаилу в том плане, что очень многие люди в России хотели бы смыть этот позор. Вот пока так. Точка.
2: Вот вы сказали, что Путин все равно умрет. Я с вами полностью согласна. А будет ли он в таком случае, если, допустим, он умрет раньше, чем над ним начнется суд, осужден посмертно? Шойгу осужден посмертно, Герасимов осужден посмертно, любой военный преступник.
1: Российский уголовный кодекс, статья 24, предусматривает, что уголовное дело в отношении умерших людей должно быть прекращено. Хотя уже есть исключения из этого, то есть есть уже решения, которые принимались в России вопреки этой норме. Представляете себе отношение Андрея Магнитского? То есть как раз в тех случаях, когда государству нужно было доказать вину человека, пытавшегося его разоблачить. Вы знаете, в отношении умерших тиранов, убийц, палачей важна политическая и моральная оценка. Для их единомышленников или вот этой компании злобных, кровавых фанатиков, которые эту войну популяризируют и упиваются каждым убийством, вот для них вот эта политическая и моральная оценка важна. Ну, дали же ее там, в конце концов, Сталину, его же соратники. На Филиппинах Маркосу. Много таких диктаторов. Кое-где их посадили. В Аргентине посадили, в Греции посадили. Диктаторов, развязавших войны. Как у нас сложится, непонятно. И Путин, вы видите, он стремится создать армию людей, которые будут нести в себе эту злобу еще несколько лет. 700 тысяч человек, условно говоря, придут с фронта. Представьте себе. Путин рассчитывает, что они будут жить этой войной. Они его защитят. И все же. Вот есть такой опыт, который говорит о том, что диктаторам это даром не проходит.
0: Тут понимаете, что важно, на мой взгляд? Режим Путина является аномалией. Он ненормален. И мы, противники этого режима, должны оставаться нормальными. Поэтому осуждать в судебном порядке мертвого не имеет ни малейшего смысла. Это тоже будет какой-то аномалией. Но, например, Международный трибунал может осудить идеологию русского мира. Вот это возможно.
2: То есть не человека, а само явление.
0: Да, а идеи, которые этот человек принес.
2: Да, то есть получается, что у Путина есть шанс избежать, в принципе, быть осужденным международным трибуналом.
0: Да, если он умрет раньше, только один.
2: Но учитывая, как он следит за своим здоровьем, тут непонятно на самом деле.
1: Придется подождать, это да.
2: Вот если говорить о суде над военными преступниками, неважно, это суд в Гааге или созданный специально международный трибунал, что здесь в приоритете? Наказание военного преступника как таковое, то есть некое возмездие за совершенное им преступление, или это должен быть еще и урок для последующих поколений, вообще для мирового сообщества, чтобы подобное никогда не повторялось? Хотя мы знаем, что, допустим, Нюрнбергский процесс, да, который проходил над нацистскими преступниками после завершения Второй мировой войны, он же тоже, в общем-то, рассматривался как своего рода урок. Но такое впечатление, что не все этот урок выучили.
0: Такой суд – это всегда о справедливости. О справедливости, потому что есть множество жертв военных преступлений. У погибших есть их родственники, которые хотят справедливости, а не хотят наказания преступников. То есть, само по себе наказание преступников – это немного. Гораздо больше справедливость для жертв. И, как вы правильно абсолютно сказали в самом вопросе, это уроки, это выводы на будущее. Если говорить о трибунале над нацистскими преступниками, я бы еще тут вспомнил Токийский трибунал, над японскими военными преступниками, то эти трибуналы имели огромное значение. Япония вообще навсегда успокоилась, по моей оценке. В Европе, да, Германия навсегда успокоилась, опять же, по моей оценке. Другие, те, кто не сидел, предки, которых не сидели на этой скамье подсудимых, да, выводов не сделали. Но для них готовятся новые трибуналы.
1: Думаю, что должна быть осуждена идеология. Об этом вот Михаил говорил. Идеология должна быть осуждена, и в ходе Нюрнбергского трибунала получили свои оценки некоторые постулаты идеологии Третьего Рейха. А сейчас должна быть осуждена вот эта идеология имперского русского национализма, который долгое время выглядел, ну, как-то вполне безобидно вроде, еще лет 10 назад. Оказалось, что это кровавый монстр. Вот нужно об этом сказать. И я вообще боюсь, что Россия, отследив судьбу Германии, для себя выводы не сделала. Какая-то часть россиян, скажем так, российский народ огромный, но какая-то часть россиян предположила лишь то, что мы во всем правы. Вот та империя была дурной, а наша хорошая. И наш империализм оправдан. Вот они в судьбе Германии усмотрели какое-то оправдание собственного империализма. А государство, когда в главе стал нынешний диктатор, и им помогло в этом. И убеждало их в этом все последние 15 лет, особенно целенаправленно, в том, что российский империализм – это некая высшая форма существования российского государства. Это национализм. Это самый что ни на есть подлый национализм, то есть ненависть, высокомерие по отношению к соседям России. Ну, сначала высокомерие и презрение. А вот сейчас, по ходу дела, в войне уже появилась ненависть. И вот с этим империализмом должно быть покончено раз и навсегда. Я не знаю, какой ценой. Суд должен сыграть свою роль.
2: Остается надеяться, что в этот раз урок от Международного суда, от трибунала над военными преступниками, которые причастны к развязыванию и ведению преступной захватнической войны против Украины, этот урок все-таки будет вынесен. Я напомню, что сегодня мы говорили о военных преступлениях, и гостями этого выпуска были украинский политолог и правозащитник Михаил Савва и юрист Илья Шаблинский. Большое вам спасибо. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон, но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Годы. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон.
2: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я переезжаю, переехал, или это были наезды?
2: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
2: Переехал я в 17 лет, получается, и закончил я, да, только музыкальную школу, я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года, у меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а

0: Я их на тот момент дать не мог, как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой, играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот, ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот... мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких Корнелиус Карди, тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmith? Это консерватория лондонская или что?
0: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении, а вот такие университеты типа Goldsmith's — это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением. И тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой как бы более нестандартный, что ли, подход получился, потому что мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
0: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался, но еще вот это мое увлечение Англией, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
0: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где о тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался New Makers Ensemble. И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. Нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Радгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось. То есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
0: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
0: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре-ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
0: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России, но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить, у меня достаточно много учеников, и это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
0: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотип, который есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
0: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав и уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией, русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе, тебе интересно?
0: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmit, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуева спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента начался мой интерес вот именно современной музыкой в России. Так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
0: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем мне противно туда ехать, мне не хочется оказаться там, вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого, это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться, мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел, и для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что... ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство, даже, наверное, героев твоего подкаста, то... У меня были совсем другие сложности, они были в основном как бы психологические, да, то есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей, поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
0: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин современная композиторская музыка. Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение современная музыка. В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий, общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться. Это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны. Там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому. Там classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа, вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связаны, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м, очень...
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи поближе.
0: Это очень важное событие в мире современной музыки, оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы... безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болес, можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болеса, не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации. Вот.
1: А у Штокхаузен тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
0: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, Лихт, которая... В которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот, использование вертолетов – один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
0: да, про которые ты абсолютно говоришь. Верно. Это было место встреч, место обмена идеей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композиторы современные не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по полторы минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
0: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон – это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр. Вот такая квакающая какая-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Бай», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой. То есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом. Он джазовый тромбонист. И поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей, кстати, у меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманный. Он британский композитор, который на самом деле последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И на самом деле это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делал. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, «Monkey Etudes». Вот, и вторая часть называется «Колобус Гуэрреза Персивали». Да, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу, неизвестны для меня эти слова, но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории Московской, он родился в 2001 году, то есть по факту это такой самый настоящий композитор 21 века, да, то есть тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию, поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать из звучания, такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, то, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышать ее, это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяна, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутреннее... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот, вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, но современное, несовременное, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень, очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть дуэт для виолончели и оркестра. И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет, а тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле, а наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому, если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написанная дальше всего от нас, ну, всего лишь, что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической как бы музыке тоже. То есть он совмещает это, и так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я...
0: Допустим, композиция «Бай», я чувствую прощание, «Лукас обезьянки», понятно, «Кассандра» просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот этот контрабасовый флейта, который напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что... Причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мио. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца, то есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которые мы слышим, но... Это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, а у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем D-Dem, наверное, Josh Kunseven. Она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте. У нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот. И мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен. И тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходят к вам, а потом от вас уходят. И тоже такая медитативная музыка. Я, наверное, чуть больше скажу после того, как мы прослушаем композицию.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницы нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, ты прав, эта медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению, вот, поэтому надо искать как-то так, ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться, иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже, то есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах. А может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский тернтейблист. Да, тернтейблист — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скрейчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I Want You To», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Султани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: want you female because...
1: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
2: Мне очень интересно, что будет дальше.
1: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков, по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
2: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше-дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
1: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже, возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Бэндкэмпе, и который будет вообще не похож ни на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
2: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
1: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам... как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, ну, потому что оперы настолько абсурдны и нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, то, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первых минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из «Улицы Сезам» и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание. Такое.
1: Очень милое, да. Оно вот в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещаются ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает, не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится, конечно, прогнозы я даю.